0: Москве 3 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Японская народная мудрость. Человек как меч. Или делает дело, или тупой.

0: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
1: Меня зовут Наташа Краснова, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? Но вы думаете, что я просто ненавижу своих бывших. Но я ненавижу не всех бывших. И мы все ненавидим не всех бывших, правильно? Бывшие делятся на две группы. Хороший мальчик какой. Это которого ты сама бросила. И это козлина, это которую он тебя бросил, поняла? Вот. И вот с козлиной, когда тебя бросят, девочки, есть одно правило. Если тебя бросила козлина, начинается игра. Ты должна при первой случайной встрече выглядеть лучше, чем он. То есть, если ты случайно с ним пересеклась после расставания, вся такая в с**ках, бриллиантах, на каком-то на яхте плывешь по Красной площади, а он там голубя доедает, все, ты выиграла. И дальше игра не продолжается. То есть, как бы он там ни старался, хоть он будет президентом мира, вообще пофиг, блин, ты выиграла, все, навсегда. К встрече с паршивым бывшим нужно готовиться. Как было, когда я готовилась, но проиграла. Сейчас рассказываю историю. У меня был Денис. Вот у кого был красивый бывший, хоть раз, вот прям красивый, который жалко прям бросать, прям. Ну, реально, Денис, ну, типа, это как будто рассвет, был закат, и родился Денис, блин. Типа Тор, знаешь Тора? Тор, знаешь, друг твой? Вот, Тор, бог, блин, всего. С молотом вот с этим. Рядом с Денисом Тор просто трудовик с молотком. Просто, поняла, да? Денис. Он когда, я, ну, встречалась с ним, я думала, я не знаю, когда он меня бросит, но он бросит точно. Хоть бы не сегодня. И сегодня наступило. Он меня бросил, и после этого я спала в косметике красивая, в каблуках. Вдруг он придет, а я тут красивая, и он пожалеет. Он не пожалел. Прошел год, два, три. Я вышла замуж, я родила двоих детей, и у меня дети затемпературили. И мама говорит, надо растереть водкой. Я надеялась, и что было? Какие-то, блин, кофты, которые были. Ну, там, ребенок, дети болеют, маленькие дети. Я побежала в магазин, в самый, блин, дешманский магазин около дома. Забегая вся в носках, во всем каком-то. Один сланец мой, другой от мужа достался в наследство. Забегая в магазин, говорю, вот так мелочь высыпаю, говорю, дайте водки, пожалуйста, быстро. Продавщица говорит, ну а вам какой? Вот есть люкс, полулюкс, блин, вот это все. Я говорю, мне самой дешевой, быстро дайте водки. Она мне дает. Я вот эту водку вот так беру, разворачиваюсь. Денис. Нифига голубя не доедает, стоит красивый в чистом, с шампанской конфеты. Вот так смотрит на меня, говорит, Наташ, ну я так и знал, что этим все и закончится. А, кстати, знали, что есть мужская и женская еда? Кто знал, поаплодируйте. Короче, расскажем им всем, да, чтобы они тоже не попались на эту удочку. Оказывается, есть мужская еда и женская еда, и нам, женщинам, нельзя есть мужскую еду, а то мы превратимся в мужиков. Как я это узнала? Прихожу на свидание, сидит мужик, казалось бы, адекватный. Сидит передо мной, я заказываю стейк и пиво. Он говорит, Наташа, это не твоя еда. А я, ну типа, заказала, это моя еда. Ну типа, я даже вот так вот мне принесли, я вот так на стейк руку положила. В смысле? Часть твоей еды еще моя еда, если что. Это есть такое правило. Он говорит, стейк это не твоя еда. Если женщина ест стейк, то она становится очень агрессивной. Я говорю, рот свой закрой. Это я еще мясо не ела, прикинь. Мужчины, давайте честно. Мы, девочки, красивые, интересные, умные. С нами сложно, честно, мы знаем это. Но, любите нас, уважайте нас, любите своих женщин. Если позволяет других еще любить, еще и других долюбливать. Мужчины, просто любите женщин. Все.

0: это?
1: Это ваш новый автомобиль.
0: А за что это?
1: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
0: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку.
3: Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше.
2: Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
0: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
0: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
6: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
7: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
8: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
7: «Фортуна» – официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета» предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
9: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-305.
10: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
11: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
12: Телефон рекламной службы «Юмор.ФМ» в Туапсе 279-63.
13: Фоменко на Юмор.ФМ.
14: Есть много способов спастись от нападения акулы. Например, я потерял свой загранпаспорт.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Челюсть не воробей, вылетит, не поймаешь. Хорошо там, где нас нет, и очень плохо там, где нас да. Настроение у меня бывает двух видов: зашибись и зашибу. Однажды судебные приставы пришли ко мне в квартиру и вынесли урок на всю жизнь. Хороший собеседник не тот, кто тебя внимательно слушает, а тот, кто регулярно подливает. В сутках 24 часа, в ящике 24 бутылки. Совпадение? Не думаю.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Иногда мне кажется, что я занимаюсь какой-то фигней, но потом вспоминаю, что мне за это платят, и сразу становится легче.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю! Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
1: Реалити криминалити.
4: Нетрезвый гражданин Бандура, НН, пытался всунуть колхозной корове горящую сигарету в зубы, отчего та погналась за ним и произвела укушение в место, находящееся между поясницей и обратной стороной коленок. С работы я пришел поддавши, и зачем избил соседскую корову, ответить затрудняюсь. Секса никакого не было. Просто к нам в фотографию пришла девушка-путана и попросила снять ее нижнюю часть. Увечья банкомату на улице Сходнинская я действительно причинял. Сперва причинял незначительные при помощи рук, а потом и значительные методом удара правой ноги. Банкомат вызвал мое возмущение нежеланием выдать деньги. Нецензурной бранью, усиленной громкости я свои действия действительно сопровождал, за что приношу искренние извинения прохожим и банкомату.
3: На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан Игорь Мухич.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Реклама.
5: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
6: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
7: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
8: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
9: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарачок, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
10: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
11: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна», Карла Маркса, 29. ремонт МФУ и оргтехники. Фортуна, Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8 918 910 44 29 и 207 56. Не забудь, ремонт – это Фортуна на Карла Маркса, 29. Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8 900 230 35 25.
12: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
13: Региональный круглосуточный телеканал Туапсе 24 расширяет территорию вещания. Теперь новости Черноморья можно смотреть и в кабельных сетях, и в эфире. По вопросам размещения рекламы и объявлений обращайтесь в отдел рекламы РТФ Медиа по улице Карла Маркса 21А. Телефоны 8 900 230 3525 и 279-63. Номера телефонов и адреса, озвученные в объявлениях и рекламе, вы можете увидеть в бегущей строке на телеканале «Продвижение» в кабельных сетях города Туапсе.
14: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 279-63.

0: биносители. Телефон 8-900-230-35-25.
1: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Региональный круглосуточный телеканал Туапсе 24 расширяет территорию вещания. Теперь новости Черноморья можно смотреть и в кабельных сетях, и в эфире. По вопросам размещения рекламы и объявлений обращайтесь в отдел рекламы РТФ Медиа по улице Карла Маркса 21А. Телефоны 8-900-230-35-25 и 2-79-63. Номера телефонов и адреса, озвученные в объявлениях и рекламе, вы можете увидеть в бегущей строке на телеканале «Продвижение» в кабельных сетях города Туапсе.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 279-63.

0: Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Вообще у русских соображалка потрясающая. Вот это бы на пользу родине все, что они... Пытливость мозга необычайная. Наши в Америке, да что догадались, гениально, гениально. В Америке во всех городах проблема с парковкой. Поставил не там машину, штраф, подсчетки. Полицейский вот так вот пишет, выписывает и подсчетки подсовывает. А копию оставляет, естественно, себе. Что наши делают? Оставляют машину в любом месте, но со штрафом своим ездят много лет и сами подкладывают себе под щетки. Все. Тупые америкосы идут, им на ум не придет, что ему уже 10 лет этому штрафу, а у них же инструкции одинаковые много лет. Суши с доставкой на дом заказали. Наш отец работает в ГАИ. Мы всегда суши из разных ресторанов, они мне пишут, а также пиццы едим бесплатно. Мы заказываем, звоним ему, а есть правило в нашем городе почти во всех, кто доставляет продукты. Если через 40, позже, чем через 40 минут, бесплатно. Поняли? Все поняли. Он за ними едет, тормозит, проверяет документы, шины, как колеса накачаны. Они опаздывают, бесплатно едят. Вот все. А это гениально. Меня остановил дорожный инспектор за превышение скорости и спрашивает, что ж, товарищ водитель, так быстро едете? А я ему отвечаю письмо. Это хвастается мне, мужик. Я быстро еду, чтобы не попасть в аварию. У гаишника недоумение. А я ему говорю, понимаете, вероятность попасть в аварию равна времени провождения за рулем. То есть, чем дольше я за рулем, тем больше шансов попасть в ДТП. Соответственно, чтобы сократить это время, я должен быстрее двигаться, понимаете? Гаишник сказал, ты мне запиши эти слова и езжай. Мой дед ветеран. У него воровали дрова. В деревне жил. Он решил наказать вора. А кто не знает? Готовы? Он в одно полено положил взрывчатку. Когда соседний дом разнесло, он узнал, кто вор. Вся деревня слышала взрыв и узнала, кто ворует. Только русские могут додуматься купить мобильный телефон, примотать его к пульту от телевизора, и когда пульт теряется, звонить на примотанный мобильник. Знаете, в Вашингтоне из зоопарка сбежал пингвин. Американским полицейским, чтобы они поймали пингвина, выдали фотографию пингвина.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Чтобы муж никогда не снимал обручальное кольцо, жена сделала ему на пальце татуировку «Лох».

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
1: Все, Кать, успокоилась?
2: Успокоилась!
1: Ты ж не успокоилась!
2: Сейчас, подожди, я постепенно успокаиваюсь! Все!
1: Все
2: нормально, да.
1: Дальше можем имя ребенку выбирать?
2: Можем, только пожалуйста, Валера, давай серьезней, потому что от имени зависит дальнейшая судьба ребенка.
1: Да я максимально серьезен, я поэтому не хочу называть сына Толя, блин.
2: Почему?
1: Потому что у меня знакомый в детстве был Толя-невидимка.
2: Почему невидимка?
1: Потому что невидимкой глаз себе выткнул, не видел потом ничего. Почему?
2: Может, тогда Борис? Борис красиво звучит.
1: Борис, да. Ну вот Боря, блин. Боря. Нет ощущения, что для Бори рубашку с коротким рукавом придумали, нет?
2: Ну предлагай сам тогда. Тебе мои варианты вообще не нравятся.
1: Мне вот Миша нравится. Миша.
2: Нет, только
1: почему?
2: Не Миша. Потому что был у нас во дворе мальчишка Миша по кличке Столик.
1: Почему Столик?
2: Потому что у него руки и ноги одной длины были. Я не хочу такой судьбы ребенку.
1: Кать, ну по такому принципу мы ничего не придумаем. Ну на каждое имя находится какой-нибудь дебильный знакомый из прошлого.
2: Не на каждое, надо повспоминать, подумать, постараться.
1: Вспоминать. Алексей, вот Алексеев плохих
2: исключено.
1: Нет.
2: Исключено. Алексей исключено.
1: Почему?
2: Потому что Алексей это Леха. А есть полное ощущение, что именно Лехи долго не живут. Давай, может, Аркадий. Аркаша. Как тебе?
1: Аркаш нормально, Аркаша нормально, да. Если ты только сразу вместо молока водочку будешь давать, Аркаша нормально. Может, Андрей?
2: Как Чикатило.
1: Я вообще думал, как Миронов, но сейчас уже какая хрен разница?
2: Давай, может, Игорь? Такое
1: нет,
2: резкое имя мужское.
1: Нет, Игорь у меня тоже, вон, одногруппник был, Игорь 36,6.
2: Это, типа у него все в норме?
1: Нет, у него аномалия какая-то с зубами. Верхний ряд 36, нижний 6. Он улыбался жутко, Кать.
2: Ужас, нет, так не надо. А не получается у нас с русскими именами. Может, давай какое-нибудь зарубежное интересное имя европейское. Мартин, например. Звучит же Мартин.
1: Мартин звучит, когда Скорсезе, Кать. Когда Копытов, Мартин вообще не звучит. Ну где может звучать Мартин Копытов? Добро пожаловать в кафе «Инжир», для вас поет Мартин Копытов. Для Фархада и всех его близких за столом. Не, Кать, не.
2: Слушай, а может, как тебя назовем, Валер? Валерий Валерьевич, очень красиво звучит. Что? Что, опять я тупая, не то предложила?
1: Нет, только сейчас понял, почему я Валерий Валерьевич. Только сейчас.
0: Прошло 4 часа.
1: Все, выбрали.
2: Подожди,
1: есть.
2: Давай проверим, все выбрали.
1: Давай, так, давай, давай.
2: Знакомые с идиотскими историями.
1: Нет.
2: Знаменитости с мощными зашкварами.
1: А-а.
2: Родственники, умершие до 30.
1: Отсутствуют.
2: Обидные рифмы.
1: Ни одной.
2: Так, участники «Фабрики звезд». Что, есть?
1: Нет, нет, нет.
2: Все?
1: Все.
2: Ну, стало быть, Афанасий.
1: Афанасий.
2: Афонюшка.
1: Афоня, красиво.
2: И красиво, и оригинально.
1: Все, можно спать ложиться.
2: Имя. Да.
1: Подожди. Что? Копытов Афанасий Валерьевич? Супер.
2: Очень красиво.
1: Классно.
0: «Однажды в России». Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарнчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
2: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
3: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-305.
4: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
5: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56. «Фортуна» – официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
6: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
7: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс» 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 2-79-63.
8: «Юмор-ФМ». Шутки Фоменко на «Юмор-ФМ».
9: Девушка поругалась с парнем в метро на эскалаторе. Хотела развернуться и уйти, но помириться было проще.

0: нас юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла при поддержке зрителей, покупающих билеты на всякую чухню, представляет.
2: От продюсеров мюзикла «Бойся всего на свете, я на тебя чихать хотел».
1: Добро пожаловать на горящие премьеры нового сезона.
3: Мюзикл «Поцелуй меня везде» по мотивам песен группы «Руки вверх».
4: Мюзикл «Вечер в хату» по мотивам песен группы «Воровайки».
3: Мюзикл «Грустный дэнс» по мотивам песен Анны Асти.
4: Мюзикл «Пропала собака» по мотивам песен отца и сына Газмановых.
3: Мюзикл «Здравствуй, бабушка» по мотивам песен Прохора Шаляпина.
4: И блиц-мюзикл «Плод неплох» по мотивам той самой песни Юрия Лозы.
1: Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла. Представление по мотивам любых песен.

0: элитный маникюр?
1: Теперь это доступно.
2: Росомаха.
1: Авторская студия маникюра Нутеллы Папузян. Маникюр, педикюр, авторский дизайн.
2: Росомаха.
1: Зачем отращивать, если можно наращивать?
3: А можно мне ногти, как у Нутеллы Папузян?
1: Ну, разумеется, Росомаха ждет вас. Москва, стрёмный переулок 8, строение 11А.
4: Вход через эротический салон Цацки-Пецки.
1: Росомаха. Удивляй когтями.
5: Чем пахнет настоящий мужчина?
6: О, это я знаю. Пахнет маляр с кипидаром и краской, стекольщик за маской, булочник с добой, рыбой рыбак, ну, как-то так.
5: Все это прошлый век. Теперь у настоящих мужчин есть свой фирменный запах. Саратовская парфюмерная артель с гордостью представляет новый мужской одеколон «Фрау Меркель».
3: О, я!
5: Мужской одеколон «Фрау Меркель».
6: И она сама приносит кофе в постель.
5: «Фрау Меркель».
6: И она сама выносит мусор.
5: Одеколон «Фрау Меркель».
6: Все приносит, все выносит. И все сама. Это просто фантастика.
3: Я, das ist gut.
5: Новый мужской одеколон «Фрау Меркель». Не устоит даже самая сильная женщина.
7: А также попробуйте нашу новинку. Женские духи «Барсучок».
8: Духи «Барсучок».

в эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: 29% россиян плохо разбираются в математике. Остальные 85% очень хорошо.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
3: Сейчас модно записывать детей на всякие дополнительные кружки. Но иногда родители перегибают.
4: Все, мам, я больше никуда сегодня не пойду.
5: Дим, а че ты дома? У тебя же парашютный спорт.
4: А я на нем. Просто ветер в нашу сторону подул. И вообще, кружок по нардам. Вы в меня с отцом вообще не верите.
5: Дим, ну ладно, нарды, но вот шахматы не вздумай бросать. Деду не с кем играть будет.
4: У деда зрение минус 8. Я ему позавчера мат йогуртом поставил.
5: Дим, а вот скажи, ты вообще, да, только о себе думаешь? Ты знаешь, скольким я должна уделить внимание?
4: Знаю. Султан Сулейман, Серкан Балан, Шепс. Признайся честно, ты ж просто перед подругами выпендриваешься.
5: Нет, что ты взял?
4: Да к нам, когда гости приходят, ты мне говоришь все свои медали одеть. Я ребенок, а не ветеран Афгана.
5: Так, Дима.
4: Ладно, замеши меня лучше на кружок выживания. Вдруг я из дома уйду, хоть не пропаду.
0: Команда «Стендап-клуб Колбаса». Люберцы.
6: А мы стендап-комики, поэтому будем выступать в удобном для нас формате. Итак, первому комику тяжело, но Влад уникальный комик. Ему тяжело. Всегда. Встречайте, Влад Ксёнзык!
7: Здорово, здорово. Так, чё, я, ну, так, я заикаюсь. Да, но не надо меня жалеть. Жалеть тело лучше моё окно, и тут как всё потреск. Ладно. Моё окружение, да, учительницу, по литературе. Ведь когда она спрашивала, кто выучил стих, я такой: «Я». И тут же она: «Твою мать!» Я выходил и такой сижу за решеткой в этот момент вам хоть раз весь класс кричал: «Владос, тяни до выпускного!» А мы в пятом: «Спасибо!»
6: Спасибо, Влад! Это было классное выступление!
1: Лига городов, это Лига городов!
2: Суперпроект ТНТ, это Лига городов!
0: На Юмор-ФМ! Реклама.
8: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Топсе Карла Маркса 19. Доставка 8-918-00-2019.
9: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
10: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
11: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
12: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
13: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-23-70.
12: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29. Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
14: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс» 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
12: Региональный круглосуточный телеканал ТОАПСЕ-24 расширяет территорию вещания. Теперь новости Черноморья можно смотреть и в кабельных сетях, и в эфире. По вопросам размещения рекламы и объявлений обращайтесь в отдел рекламы РТФ Медиа по улице Карла Маркса, 21А. Телефоны 8-900-230-35-25 и 2-79-63. Номера телефонов и адреса, озвученные в объявлениях и рекламе, вы можете увидеть в бегущей строке на телеканале «Продвижение» в кабельных сетях города Туапсе.
15: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 279-63.

0: по прямой. Телефон 8 988 158 305.
1: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную

0: и механизированным способом. Средство Ника обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
1: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-23-70.
0: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29. Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
2: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс» 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Региональный круглосуточный телеканал Туапсе 24 расширяет территорию вещания. Теперь новости Черноморья можно смотреть и в кабельных сетях, и в эфире. По вопросам размещения рекламы и объявлений обращайтесь в отдел рекламы РТФ Медиа по улице Карла Маркса, 21А. Телефоны 8-900-230-35-25 и 2-79-63. Номера телефонов и адреса, озвученные в объявлениях и рекламе, вы можете увидеть в бегущей строке на телеканале «Продвижение» в кабельных сетях города Туапсе.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 279-63.

0: 8-988-158-005.
1: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
2: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
3: Региональный круглосуточный телеканал Туапсе 24 расширяет территорию вещания. Теперь новости Черноморья можно смотреть и в кабельных сетях, и в эфире. По вопросам размещения рекламы и объявлений обращайтесь в отдел рекламы РТФ Медиа по улице Карла Маркса 21А. Телефоны 8-900-230-35-25 и 2-79-63.
4: Номера телефонов и адреса, озвученные в объявлениях и рекламе, вы можете увидеть в бегущей строке на телеканале «Продвижение» в кабельных сетях города Туапсе.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 279-63.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Зарядку себе придумали, лишь бы не работать, лишь бы дурака валять. Вот здоровый бугай поднимает гири впустую, воздух перемешивает. Пускай камни таскает или вагонетки с углем. И платить ему не надо, он же за гири денег не берет. Если весь народ по утрам вместо гири будет яму копать, знаете, какая колоссальная экономия будет? А если другие туда воды накачают и гусей туда пустить, на каждого получится по два гуся. Я же не один день думал, что я дурак. А этот футбол, 22 бугая мяч перекатывают. А если им вместо мяча дать каток, они же за полтора часа все поле заасфальтируют. А зрители еще по рублю дадут? Сумасшедшие деньги потекут. Марафонцы видали? Страус 40 километров дает бегом. Его кто-нибудь использует, он же пустой бежит. А если он почту захватит или мешок крупы? У нас же составы освободятся. Я уж не говорю про штангистов. Человек полтонны железа поднимает и обратно кладет. Поднимает и обратно кладет. Так дайте ему груз, чтобы он его наверх подавал. Бочки с селедкой, раствор, ящики с кирпичом пусть выталкивает. И рекорды ставь. Ты 2 бочки, я 4, чемпион мира 6. Кто у нас остался? Артисты, художники, ревматики, склеротики и прочий боевой отряд физически недоразвитых людей. Их надо использовать на тонких работах. Вот эта балерина крутится, крутится, крутится, крутится, аж в глазах рябит. Прицепить ее к динамо, пусть ток дает. Ты иллюзионист, у тебя из пустого ведра курица вылетает. Иди обеспечивай народ курями. Ведра у всех есть, курей не хватает. Тебе каждый спасибо скажет, если честно будешь работать. Писатель пишет. Видали, как он пишет? Ходит туда-сюда, обдумывает. Что он там напишет, еще неизвестно. А пока прицепить к нему рычаг. Пусть воду качает. Вот так каждого использовать. Такое будет, такое состояние блага. Такой прогресс, такой урожай. Вместо голубей этих дурных на заборах индюки будут сидеть. И тогда сразу вперед скакнем. Я же не один день думал. Что вы думаете, я дурак? Ну что вы думаете, я дурак?

0: Москве 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Конечно, у тебя может быть свое мнение. И сейчас я тебе его расскажу.
2: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
3: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: вместе.
1: Это «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
2: А между нами вдруг появился он! Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер СТ.
1: Предлагаю перейти к коротким, смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали!
3: Все готовы? Тогда дайте шуму!
2: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ.
4: На Юмор ФМ.
5: Позвольте, споем.
2: Ты отказала мне 2 раза, согласилась 8 раз. Так что в целом позитивная статистика у нас.
5: Надя, дальше.
1: За ним я столько ездила по свету и столько лет верна была звезде. Поставь мою любимую кассету про то, как и целуй меня везде. Летит со сцены фейерверк, талант кумира не померк. Фанатка Жукова Наташа с улыбкой поднимает руки вверх.
3: Браво! Шутки, песни,
5: плюс! Сань, твоя песня.
6: У меня коротенькая. Над спящей Олей опускается Вован. Так начинается в Балашихе роман.
5: Надя, твоя песня, спой, пожалуйста.
1: Если выпил ты кумыс, ну а он чуть-чуть прокис, веселей дорога.
4: На Юмор ФМ.
1: Стас, давай.
2: Слышу громкой песни мотив, что не раз напевал в отпуску. Отдыхал я в Корее.

0: вспомнил ли мне и девчонку ту, что с недавних пор часто вижу в страшном сне. Воу-воу, кореянка, корейская гражданка. От скуки эликсир, на память сувенир, она лицо как Ким Чен Ир.
1: Так, хорошо, Саша, твоя песня.
2: Начало многообещающее, да. Продолжение широко раскрывающее. Но мой рот создан для пива и шпрот.
1: Просто, блядь, больше ничем человек не занимается.
3: На Юмор ФМ.
0: Это было круто, Александр Степанов, он же рэпер СТ в проекте «Шутки, песни, плюс». Больше шума, друзья!
2: И не менее громко поприветствуем Стас Ярушин, Надежда Ангарская.
4: Наш веселый музыкальный коллектив ненадолго прощается с вами.
0: «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс рэпер СТ. Мы обязательно вернемся и пошумим. А пока! Пока!

0: Реклама.
1: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
2: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
3: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
4: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
5: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
6: Коммерческие объявления.
7: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55. Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
8: ВОО «Молния Ямал» села Невук на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 279-63.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не зная, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: «Угарный папа».
1: Мама с маленькой Таней идут в детский садик. Таня говорит: «Мам, ты хоть знаешь, как называются дети у рыб?» Мама отвечает: «Мальки». «Не, неправильно, ребятки». Мише 4 года. За обеденным столом он спрашивает: «Мам, что это за суп?» «Рассольник, ешь». «Я не чувствую огурцов». «Ну вот же плавают», говорит мама. Миша посидел немного, а потом взял, да и расплакался. Мама удивлена: «Что случилось?» Миша сквозь слезы: «Они не плавают, они вообще не шевелятся». Из школьных сочинений Гриши. Мой папа – водитель автобуса дальнего плавания. По пути слышались шорох, шепот и цоканье лягушек. Когда Петя вернулся из лыжного похода, он заснул с большим аппетитом. Воины ехали на верблюдах, конях и пешком.
0: Угарный папа.
1: Семья едет с дачи домой на машине. Дорога дальняя, и мама регулярно подкармливает 5-летнего Сережу яблоками. После очередного «Сереженька, скушай яблочко», он возмущенно восклицает: «Что ты меня все яблочками пичкаешь? Продукты давай!» Папа ведет 4-летнего Вову из садика, где он очень весело провел день. Внезапно Вова останавливается как вкопанный и говорит: «Пап, а давай нашу мамку выгоним и возьмем домой воспитательницу из детского садика». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер в Telegram Юмор ФМ +7 915 0303 567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если на ногах ногти, то на руках рукти.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я живу как положено. А положено у меня на все.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
4: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На офисном дне рождений не принято задувать свечи. Они должны эмоционально выгореть.

0: Фоменко. 5 шуток про интернет.
1: Главный принцип интернета – хорошо то, что хорошо качается.
2: Мы-то свое в интернете поматерились, а вот детей жалко. В продаже появились сковородки с умным антипригарным покрытием. Когда еда начинает подгорать, у вас автоматически отключается интернет.
3: Мой Wi-Fi вдруг перестал работать. Так я понял, что соседи не заплатили за интернет. Ну что за люди такие безответственные?
4: Самое вредное для нервной системы – это медленный интернет.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Реклама. Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-23-70.
6: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
7: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
8: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
9: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
10: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
0: Коммерческие объявления.
11: Поздравительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется слесарь-сантехник 4 разряда, слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда, электромонтер ДВС, рабочий зеленого хозяйства 3 и 4 разрядов, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, уборщик служебных помещений. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
12: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
11: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
13: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
14: Номера телефонов и адреса, озвученные в объявлениях и рекламе, вы можете увидеть в бегущей строке на телеканале «Продвижение» в кабельных сетях города Туапсе.
15: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 279-63.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев тела.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Произнесите похмелье с ударением на последний слог. Почувствуйте тень виноградника, вкус молодого божеле, уют винного погреба.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких,

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев те.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Произнесите похмелье с ударением на последний слог. Почувствуйте тень виноградника, вкус молодого божеле, уют винного погреба.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Вот что, товарищи, говорит журналист Паламидов, поспешая вместе с братьями по перу в столовую. Давайте условимся, пошлых вещей не писать. Пошлость отвратительна, поддержал Лавуазьян. Она ужасна. И по дороге в столовую корреспонденты единогласно решили не писать об узун-кулаке, что значит «длинное ухо», что, в свою очередь, значит «степной телеграф». Об этом писали все, кто только не был на Востоке, и об этом больше невозможно было читать, а также не писать отчерков под названием «Легенда озера Иссык-Куль». Довольно пошлости в восточном вкусе. После обеда, когда литерные пассажиры отдыхали, набираясь сил для участия в вечернем гулянии, филитонист Гаргантюа поймал братьев-корреспондентов за недозволенным занятием. Лев Рубашкин и Ян Скамейкин несли на телеграф две бумажки. На одной из них было краткое сообщение. «Срочное ТЧК Москва-ТЧК, степной телеграф-узун-кулак-длинное ухо ЗПТ разнес аулом весть состоявшейся смычки магистрали Рубашкин». Вторая бумажка была написана сверху донизу. Вот что в ней содержалось. «Легенда озера Иссык-Куль. Старый каракалпак Ухумбухеев рассказал мне эту легенду, овеянную дыханием веков. 200 485 лун тому назад молодая быстроногая, как Джейран, в скобках горный баран, жена хана-красавица Сумбурун, горячо полюбила молодого Айбулака. Велико было горе старого хана, когда он узнал об измене горячо любимой жены. Старик 12 лун возносил молитвы, а потом со слезами на глазах запечатал красавицу в бочку и, привязав к ней слиток чистого золота весом в 7 джасасын, в скобках 18 кило, бросил драгоценную ношу в горное озеро. С тех пор озеро и получило свое имя Иссык-Куль, что значит «сердце красавицы склонна к измене». «Ведь верно?» — спрашивал Гаргантюа, показывая выхваченные у братьев бумажки. «Ведь правильно?» «Конечно, возмутительно!» — отвечал Паламидов. «Как вы смели написать легенду после всего, что было говорено? По-вашему, Иссык-Куль переводится как «сердце красавицы склонно к измене и перемене»? Ой-ли! Не наврал ли вам липовый кара-колпак Ухумбухеев? Не звучит ли это название таким образом? Не бросайте молодых красавиц в озеро, а бросайте в озеро легковерных корреспондентов, поддающихся губительному влиянию экзотики!» Стоявший поодаль, тучный писатель в мягкой детской курточке покраснел. В его записной книжке уже значились и узун-кулак, и две душистые легенды, уснащенные восточным орнаментом. «А по-моему, — сказал он, — в этом нет ничего страшного. Раз узун-кулак существует, должен же кто-нибудь о нем писать». «Но ведь уже 1000 раз писали! — воскликнул Лавуазьян. «Узун-кулак существует, — вздохнул писатель. И с этим приходится считаться».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Реклама.
3: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
4: Мы не хмуримся и продолжаем.
3: Новости, от которых хочется улыбаться.
5: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
3: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату.
3: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
3: Юмор-ФМ-чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Произнесите похмелье с ударением на последний слог. Почувствуйте тень виноградника, вкус молодого божеле, уют винного погреба.

0: Москве 7 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Девушки очень добры. Они могут простить парня, даже если он ни в чем не виноват.

0: Кстати, интересная теория про бывших. Вот знаете, если вдруг у вас такие имеются, если они все время живут в вашей голове, и вы никак не можете их отпустить, вот просто попробуйте не думать о них. Вот пару дней вообще. Не проверяйте соцсети, не выходите на связь, и уж поверьте мне, они точно будут бегать за вами табунами. Эти, кстати, советы я даю исключительно женщинам. Мужчины, а вы это не слушайте. Вам я говорю доброе утро, здравствуйте. У микрофона я с вами, Настя Иванова. Впереди у нас с вами веселый час, как и всегда, собственно. А где веселый час, там и веселый чат. Буду передавать ваши приветы, поздравления и шутки. Сегодня, кстати, день радио, с чем я вас каждого поздравляю. Ну и вы поздравляйте нас. Пишите на наш номер плюс 7-915-0303-567. И не забывайте подписываться. И смешного в этом часе мы послушаем «Задорного навсегда». Также будет рубрика «Гол, ой, штанга» с Романом Юнусовым. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». А начнем мы с любимого биг стендапа. Ну а все это, напомню, Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор ФМ. Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
2: Всем привет. Я сейчас худею. Я уже худела раньше, но оказалось, что если ты похудела, это не навсегда. Вот это все обратно возвращается, и я не понимаю, как вообще. Вот лежу, жру и не понимаю. Я ненавижу спортом заниматься. Вот давайте признаем уже, спорт — это неприятно. Вот эти все люди, которые... Я просто обожаю бегать в парке в 6 утра в дождь, они врут. Гораздо круче пиццу дома жрать под фильм. Вот, ну, никто не бегает для удовольствия. Мой любимый аргумент — это зато после тренировки так классно себя чувствуешь. Так потому что это закончилось наконец-то. Тебе не спорт нравится. Тебе нравится, что ты все сделал, и теперь не надо какое-то время им заниматься. Я вот знаю, что каждая тренировка должна длиться 40-45 минут. Знаете, сколько длится мое кардио? 40 минут ровно, ни секунды и больше. 45 минут идите лохам впаривайте. Но я все-таки занимаюсь спортом, потому что диеты не люблю. Тем более диеты еще бывают такие дебильные. Видели эту диету, где написано «исключите соль». Исключите соль. Вы пробовали без соли еду? Вот, ну невозможно жрать же. Они еще говорят, ну за 2 недели привыкаешь. 2 недели? Я на диете без соли выдерживаю 2 секунды. Когда попробовала, я такая, блин, я еще посолить забыла. Сейчас весь мир борется за равноправие. Много феминисток, которые утверждают, что женщины ни в чем не уступают мужчинам, по крайней мере, интеллектуально. И я считаю, что это так и есть, но вот, девочки, у нас не получится ничего доказать до тех пор, пока существуют эти марафоны желаний, ублюдки. Ну, на это же только женщины ведутся, да? Вот карты желаний какие-то составляют, вешают на стену. Я ни разу не видела, чтобы у мужчины на стене висела карта желаний. Не, у меня есть друг, который на стене огромный пи***ц из новогодней гирлянды выложил. Но даже если это карта желаний, вряд ли это как-то сработает. У меня вообще недавно знакомая пошла на какие-то курсы и научилась там прокачивать свою Венеру. Эти бабы вообще почему-то постоянно Венеру именно прокачивают. Вот Илон Маск хочет Марс колонизировать, у этих явно на Венеру какие-то планы. Есть же выражение типа «мужчины с Марса, женщины с Венеры». Вот у меня иногда такое ощущение, что мы тупо разъехаться пытаемся. У меня на этом все. Спасибо большое.
1: Это «Большой стендап». «Биг стендап». «Биг стендап». На Юмор-ФМ.

0: это?
1: Это ваш новый автомобиль.
0: А за что это?
1: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
0: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
0: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
0: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.
3: Реклама. Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
4: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
5: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
6: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
7: Коммерческие объявления.
8: Требуются специалисты для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
9: Филиал ООО «РН Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
10: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется секретарь руководителя, специалист по охране труда и технике безопасности, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра по массажу, физиотерапии. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
11: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс» 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 279-63.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Трудовик все время заставлял нас в школе делать скворечники. Словно он был в сговоре со скворцами и продавал им жилплощадь в ипотеку.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Закон Ома. Денег нет, сиди дома. Шаг влево, шаг вправо. Два шага. Если плохо видишь, открой глаза. Когда я ныряю в бассейн, бассейн задерживает дыхание. Однажды я закрыл глаза. Так появился сон. Мой друг упал с самоката, и теперь он мне не друг. Ведь друзья на дороге не валяются.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушаете «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Спортзал пришел, полностью разделся. Говорю, где у вас душ? Они мне говорят, сначала абонемент купить надо, прикинь.
0: Екатерина Моргунова.
2: Ну я сколько раз говорила, вы когда днем пьете, вы хотя бы горите в аду.
0: Михаил Стогниенко.
3: Женщина, прекратите драматизировать. Вы не одна в городе, за кем муж с лопатой бегает.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Дело в том, что ребята немного устали за время первого тайма, договорились между собой и разъехались по домам.
0: «Однажды в России» – народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
11: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
12: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
11: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
12: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
13: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
14: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
15: Yeah.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Генетика – странная наука. Одни наследуют от своих родителей голубые глаза или смуглую кожу, а другие – четырехкомнатную квартиру в центре города.

0: веселый чат.
1: Веселый чат прямо сейчас здесь на Юмор-ФМ. Привет, и передаем шутки шутим. И, конечно, поздравляем. Поздравлять сегодня есть чем. Поздравляю каждого нашего слушателя с Днем Радио. Спасибо, что вы с нами ежедневно. Ну и, конечно, всем больше нам желаю радио. Ну а номер наш +7 915 0303567. Пишите все непременно свои сообщения и не забывайте подписываться. Александр, например, нам пишет: доброе утро, поздравляю вас с Днем Радио. Спасибо, Александр, взаимно. Значит, Лилия нам пишет: привет, мое любимое веселое радио, всю команду Юмор-ФМ, всю страну с наступающим великим праздником. Также поздравляем нашу самую лучшую, любимую жену, мамочку, сноху, Данилову Лиану с днем рождения. Желаем здоровья, счастья, долголетия, благополучия, любви, радости. Пусть сбудутся все твои мечты. Мы тебя очень сильно любим. Муж Александр, дети Дашуля, Даян, Сашуля, свекровь Лилия. Из Башкирии, город Туймазы, прилетело это сообщение. Принимается. Поздравляем от всей души. Привет Кириллу Ёлгину из города Чита. Желаю здоровья, успехов и всего самого-самого классного. Хороший друг Петр вас поздравляет, ну а мы присоединяемся. Шутка есть от Оли. Купила самоклеющиеся обои. Сижу, жду. Так, друзья, если у вас тоже самоклеющиеся обои и вы ждете, пока они сами себя приклеют, не ждите. Впереди у нас с вами... гол «Ой, штанга!» Не пропустите ни в коем случае. В финале час «Задорнов навсегда», ну а веселый чат ровно через час. Поэтому присылайте приветы, шутки и поздравления.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Спонсор ООО «Алея Групп» представляет моторные масла «Ликвимоли». Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс вашего двигателя. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Ну, Жен Болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
2: Гол! Штанга!
3: Да, друзья, если честно, я еще никогда не видел, чтобы этим местом отбирали мяч. Но Казимира, видимо, футболист с неограниченными возможностями. И все-таки уникальный это вид спорта марафон. Ведь спортсменов никто не заставляет. А как бегут? Да, сегодня поражение «Локомотива» так же неизбежно, как повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Шамар идет к воротам, выходит к воротам. Забыл Шамар, зачем пришел к воротам. Как известно, шотландцы отлично играют головой. Вообще, говорят, они такими и рождаются. Пожалуй, разделю возмущение тренерского штаба. Поле откровенно не готово к игре столь высокого ранга. Где аллейки? Где скамеечки, а? Где, в конце концов, урны для курящих футболистов? Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
0: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Реклама.
4: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
5: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. Фортуна, Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. Фортуна, Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. Фортуна, Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это Фортуна на Карла Маркса, 29.
6: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, хардачо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Топсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
7: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы». С 12 до 14 часов скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
8: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс здоровья заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-305.
9: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
10: Коммерческие объявления.
11: Оздоровительный трест «Сургут» на сезонную работу требуется. Официанты, кухонный рабочий, санитарки, горничные, уборщицы, матросы-спасатели. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
12: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
11: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
13: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
14: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
15: Номера телефонов и адреса, озвученные в объявлениях и рекламе, вы можете увидеть в бегущей строке на телеканале «Продвижение» в кабельных сетях города Туапсе.
16: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 2-79-63.
17: Шутки и песни.
18: «Юмор-ФМ»

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Во время Масленицы в русских деревнях появляются жир-птицы.

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя

маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

0: Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Новые русские сказочки. Смысл их вот в чем. Действительно, продолжу то, что сказал в начале, продолжу эту мысль, что молодежь даже сказки не очень любит читать, для них они слишком длинные. Сказки надо даже народные сегодня сокращать, редактировать и адаптировать для молодежи. Что я попытался сделать? Итак, новые русские сказочки. 30 лет и 3 года сидел Илья Муромец сиднем на печи, пока родители компьютер не отобрали. Однажды мальчик с пальчик полез чинить розетку. Глупая смерть. Жили-были старик со старухой, не было у них детей, и отошла квартира государству. «Буратино, Буратино, отдай мне золотой ключик», — взмолилась Мальвина на 4-й год ношения пояса верности. «Возьми меня с собой, Иванушка, я тебе еще пригожусь», — просил использованный пакетик чая, и не раз еще пригодился. А знаете вы, что первый на Руси Иван с еврейской фамилией — это Иван Царевич? Английская сказочка. Английская. «Бабушка, бабушка, почему у тебя такие большие уши? О, внучок, ты еще своего отца не видел, принца Чарльза». Однажды один лилипут наступил на ногу Гулливеру, но Гулливер был добрый, и чтобы не поссориться... Нормально, действительно, уже можно не договаривать. Ползала досоображевывает. «Мы бы с тобой неплохо дополняли друг друга», — воскликнул Колобок, увидав всадника без головы. Вскочил Иван-царевич на коня, а надо было перепрыгнуть, все-таки экзамен по физкультуре. «Выходи, Кощей, биться будем! На мечах, на яйцах, дурак, Пасха!» Крошка-енот вывихнул себе челюсть, пытаясь улыбнуться шире, чем смотревший на него из воды Игорь Верник. Сказка о рыбаке и рыбке, современный вариант. Рыбка: «Отпусти меня, старче». Старик: «Я б тебя отпустил, но судя по тому, что я разговариваю с рыбой, меня самого еще не скоро отпустят». Я боюсь вам дальше говорить, правда. Оторвав последний лепесток цветика-семицветика, девочка Женя с ужасом поняла: 7 грудей – это уже перебор.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Недвижимость подбирается. Впечатления создаются. Высоты покоряются. Рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Во время Масленицы в русских деревнях появляются жир-птицы.

0: тебя.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Во время Масленицы в русских деревнях появляются жир-птицы.

0: Москве 8 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Мужчина, помни, молчание у женщины — это не знак согласия, это предвестие беды.

0: Вообще, в целом, под любую песню Филиппа Киркорова любая женщина может чувствовать себя богиней. И надеюсь, что что-то для себя и мужчины тоже находят в этих песнях. Ну, а если не в песнях, то хотя бы в «Улыбайзере» в нашем найдите что-то для себя. А что конкретно? Автомобиль, друзья. Автомобиль за улыбку вы можете получить в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Для этого необходимо загрузить свою классную фотку на сайт веселорадио.ру, внимательно слушать Юмор ФМ, ловить шутки Николая Фоменко и ждать, когда же мы вам позвоним. Кстати, кому-то из участников я позвоню буквально через несколько минут, и если вы ответите на мой вопрос, какая шутка прозвучала только что, заберете в моменте 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом, и, возможно, именно вам мы подарим новый классный автомобиль. Ну а пока мы ждем шутку, вас поприветствую я, Настя Иванова. Доброе утро, здравствуйте! Веселый чат также будет в этом часе, все по расписанию, поэтому присылайте приветы, шутки и поздравления на наш номер +7 915 0303 567, ну и не забывайте подписываться. А еще из смешного послушаем тройку лучших анекдотов Игоря Маменко в финале этого часа. Также услышим миниатюры проекта «Лига городов», самые смешные, самые отборные. В середине часа ничего продавать вам не будем, но будем вас сильно смешить нашей нерекламой. Не пропустите. А начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России» прямо сейчас. Но только напомню, что это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в самолете».
2: Мишка, ты сразу, когда позвонил, сказал, что летим в Турцию, я поначалу напрягся. Потом ты сказал, что за твой счет, и я как бы вообще претензий не имею. Супер.
3: Я даже специально большую сумку взял с собой.
2: Зачем?
3: Хочу кровать из гостиницы украсть. Ну реально, у меня же квартира один в один гостиничный номер. Только кровать выбивается.
2: А что, Мих, может, скажешь повод, по которому летим? Или уже на обратном?
4: Чего, скажу, конечно, чего скрывать. Пацаны, мы летим на операцию по пересадке волос.
2: Чего?
4: Волос, чего, ты слышал же прекрасно, волос. С другой части тела возьмут луковицы и на голову мне пересадят, и все.
2: Ладно, с чего ты вообще решил, что тебе нужна операция?
4: Ну, это ж ненормально, Валер, когда я одной влажной салфеткой могу и ботинки, и голову помыть. Это нормально сейчас. Сейчас вон даже все звезды делают пересадки. Павел Дуров с пересадкой. Илон Маск, пожалуйста, с пересадкой.
2: И в этот ряд влетает Мишаня Редькин просто.
4: Да, мужики, блин, ну поймите, ну из-за того, что у меня нету волос, от меня жена ушла.
2: Миш, от тебя жена ушла, потому что ты ее бил.
3: А знаешь что, Миш, ты все правильно делаешь.
4: Спасибо, брат. Да. Спасибо тебе.
2: В смысле правильно?
3: Да потому что мужик должен следить за собой. Я вот себе тоже крем для лица купил. А до этого я себе сделал вон депиляцию глубокого бикини.
2: Ты задницей на каменку в бане сел.
3: Волос нет?
2: Волос нет,
3: все,
2: конечно.
3: Депиляция.
4: Ну, не знаю. Я, может, еще себе виниры поставлю.
2: Тормози, чего?
4: Виниры, чего?
2: Миш, я 13 раз в жизни видел, как ты в раковину с**ешь. Ты керамику недолюбливаешь, ты к ней по-скотски относишься.
4: Ну да, может, не виниры, может, липосакцию сделаю, чтобы как-то постройнее выглядеть.
2: Ну, а может, как-то, чтобы постройнее выглядеть, просто жрать поменьше, Миш? Ну ты же видел, как мясо ты ешь? У тебя кости остаются, как в мультике, белые, чистые.
3: Что вот ты докопался до человека, а? Ну хочет человек избавиться от этой кеги под сиськами, пусть избавляется. Хочет на затылке вот эти вот сложенные стопкой полотенца волосами прикрыть, пусть прикрывает.
4: Спасибо тебе большое, блин.
3: Да не за что.
2: О, смотри. Стюардесса, давай у нее спросим, надо тебе или не надо.
4: Какой смысл в этом? Она на работе, у нее корпоративная этика, она правду не скажет никогда.
2: Да сейчас. Девушка, можно вас?
5: Да.
2: Довольно странный вопрос сейчас будет, но Михаил красивый?
5: Да, очень красивый.
2: Вот, видишь?
3: Да.
4: Девушка, а давайте так, вот если я, ну, так скажем, не очень, скажите, например, ну, я не знаю, плед.
5: Плед. Плед, я, если честно, первый раз вижу, чтобы вот настолько плед. Пледище. Такой, знаете, плед, который лет 40 под задницей дальнобойщика проездил, и его вот уже чисто физически от сидения не отодрать. Если честно, мы уже с коллегами обсудили, какой вы плед.
4: Ну, что и требовалось доказать.
5: Обращайтесь.
6: Три томатных сока.
4: И плед. И плед.
5: Да, да, плед.
4: Пацаны, ну поймите, ну мне это правда очень надо. Я ж себя с волосами вообще никогда не видел. Я вот как в 3 года из садика в шею притащил домой, а батя на тот момент только керосином это умел лечить. Так и все.
7: Мих, мне кажется, ты очень сильно заморачиваешься. Ничего тебе не надо.
4: Так, давай, короче, пиво закажу нам, а потом обсудим.
6: Опа.
7: Ну, с этого и надо было начинать. Блондин, шатен, брюнетки.
4: Я думаю, наверное, рыжий.
7: Рыжий тебе пойдет, тебе очень красиво будет.
8: За полотенце, извини, пожалуйста.
1: Однажды в России лучше. Смотри на ТНТ, слушай

0: Реклама.
1: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
2: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
3: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
4: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-305.
5: Коммерческие объявления.
6: Филиал ООРН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55. В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется горничная, уборщик производственных помещений, оператор стиральных машин, официант, бармен, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, приемщик пункта проката. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
7: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
8: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 279-63.
10: «Юмор-ФМ». Шутки и песни.

0: ранку. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись і виграй автомобіль.
1: Я на дієті місяць і вже потеряв цілих 30 днів.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Шутка Николая Фоменко была только что в эфире. Я надеюсь, что каждый из участников поймал эту шутку и уже ждет, когда же я ему позвоню. Позвоню все непременно, только давайте расскажу о правилах. Друзья, если вы еще не с нами, мы ждем, когда вы зайдете на сайт веселорадио.ру, оставите там свою классную улыбку. Далее будете внимательно слушать Юмор ФМ, ловить шутки Николая Фоменко, ждать, когда же мы вам позвоним. Ну а после нашего звонка вы правильно ответите на вопрос, какая шутка прозвучала, заберете 3000 рублей и место в суперфинале. Ну а в суперфинале возможно, в дальнейшем именно вам мы подарим наш новый классный автомобиль. Улыбайтесь и катайтесь. Напомню, что участие в нашей игре абсолютно бесплатное. Ну а сейчас давайте переходить уже к игре. И самое время сказать улыбайзеру стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: Очаровательная Алина из Екатеринбурга прямо сейчас на экранах в нашей студии. Да, улыбайзер выбрал ее. Кстати, если хотите посмотреть, как выглядит Алина, или, возможно, узнать в Алине свою знакомую и срочно прям добежать до нее и сказать: «Алина, бери трубку, Юмор-ФМ сейчас будет тебе звонить», то заходите на сайт веселорадио.ру и смотрите трансляцию. Алина, ну а если вы нас слышите, а я уверена, что вы нас слышите, вот почему-то такое у меня есть предчувствие, я набираю ваш номер, пожалуйста, назовите шутку и отправляйтесь уже в суперфинал. Поехали. Так, номер мы набрали. Теперь будем ожидать ответа от Алины из Екатеринбурга. Ну, сначала соединение, конечно же. Все, писк был, значит, гудки тоже начинают бежать. Алина, 30 секунд туда, чтобы дождаться вашего ответа. А у вас есть 30 секунд добежать до телефона. А, я уже хотела сказать: Алина, Екатеринбург, здравствуйте. Так, Екатеринбург, предлагаю вам прямо сейчас все-таки найти, разыскать Алину. И сказать: Алина, отвечай на вопрос, срочно. Потом будете вместе по Екатеринбургу кататься. Так, Алина, здравствуйте. Это Юмор ФМ вас беспокоит. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Алина?
3: Что-то еще нужно сообщить абоненту?
2: Нет, конечно же, автоответчик уважаемый, не нужно больше ничего Алине сообщать. Хотя сообщите ей, что по правилам нашей игры мы оставляем ее в нашем улыбайзере и, возможно, ей еще раз позвоним. Только теперь будем ожидать точного ответа и, конечно же, будем ожидать ее в суперфинале. В целом, друзья, мы каждого из вас ждем в суперфинале ежедневно, потому что играем мы каждый день, даже несколько раз в день, увеличивая ваши шансы на победу, на участие в нашей игре без бесплатные. Вы загружаете улыбки, слушаете Юмор ФМ и все. И, возможно, именно вам уже в этом году мы подарим новый классный автомобиль. Так что присоединяйтесь. Ну, а этот эпизод игры я завершаю, раскручиваю улыбайзер, чтобы мы вновь любовались вашими фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: нас юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: На вас не обращают внимания?
2: Есть такое.
1: А вы бы хотели привлечь внимание?
2: Да, было бы неплохо.
1: Вы легко окажетесь в центре внимания с новой, наплечной, вообще не портативной акустикой «Бубуня».
3: Одно нажатие кнопки, и вот вместе с вами «Сектор Газа» слушают еще несколько тысяч человек.
1: Собаки подвывают, вороны подкаркивают, младенцы выпадают из колясок и неистово аплодируют.
2: Да ты зацени, какие басы!
3: Да, ведь это «Бубуня». Полностью отечественная, наплечная, вообще не портативная колонка.
1: Если есть послушать чё, ставь «Бубуню» на плечо.
2: И как же я раньше обходился без моей любимой «Бубуни»?
1: Обратите внимание, на вас уже обращают внимание.
3: И даже составляют протокол.
1: Бубуня.
3: Бубуня.
1: Закажите вашу бубуню на сайте dits.dits.
4: А вам нужен незаменимый помощник по дому?
5: Да.
4: Универсальный шуруповерт «Ануфрий». Развинтилась, разболталась, отклеилась. Ответ один. Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
5: Он легко заменит молоток, отвертку, дрель, миксер, электрическую зубную щетку. Более 50 инструментов в одном.
4: Лучший подарок для мужа.
6: Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
4: Совершенно верно.
5: «Ануфрий» – мечта каждого мужчины. Доступен в трех цветах – черный, серебристый, фуксия.
4: Спрашивайте «Ануфрия» в скобяных лавках вашего города. Универсальный шуруповерт «Ануфрий». Закрути по-взрослому.
3: Мечтаете отдохнуть с пользой для здоровья?
7: Центральная городская лужа Мочегорска приглашает жителей и гостей города на коллективные сеансы грязелечения.
8: Основанная в 1874 году, центральная лужа Мочегорска знаменита целебными свойствами как в России, так и за ее пределами.
7: Мочегорские грязи лечат более 30 известных и около 300 неизвестных медицинской науке заболеваний.
3: А все сеансы грязелечения проходят в праздничной атмосфере, сопровождаются выступлениями самодеятельных коллективов и вещевыми лотереями.
7: Центральная городская лужа ждет вас.
3: Не тормози, купнись в грязи.
7: Мочегорск, вокзальная площадь, центральная городская лужа.
3: Ежедневно, круглосуточно, навсегда.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: На природе или дома. К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины Ашан «Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
2: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
4: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнер агрегатора ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис-банк.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Судя по фильмам и сериалам, после конца света выживают только красивые люди.

0: веселый чат.
1: Веселый чат прямо сейчас начинается на Юмор.ФМ, и я начну сообщение от нашего слушателя. Он мне пишет: «Доброе утро, Настенька. Многие держатся по жизни за свою путеводную нить, а у меня жена работает на канатной фабрике. Представляете, за что приходится держаться мне?» Владимир, мне кажется, вы вообще в безопасности. Вот, как говорится, вот вам точно не за что переживать. Дальше идем к сообщениям. Есть у нас от Сергея, который поздравляет нас всех с Днем Радио. Спасибо Попову, спасибо Юмор.ФМ за шутки. Пожалуйста, мы очень рады, что вы с нами. Алексей Евгеньевич тоже поздравляет с Днем Радио нас и вас. Привет дочке Руфине от Диляры из Казани. Передали. Идем дальше к сообщениям. Есть у нас такое. Здравствуйте, Юмор.ФМ. Поздравляю вас с Днем Радио. Передаю привет всем к тем, кто меня знает. Андрей из Бугуруслана. Уфе, Кемеровской области и Ростову тоже большой привет. Передали. Спасибо вам большое за поздравления. Поздравляю выпускников и студентов Рязанского государственного радиотехнического университета с профессиональным праздником, написал наш слушатель. Мы тоже поздравляем. Привет всем водителям любого транспорта, ровных дорог и зеленого света на пути. Аслан из Оренбурга. И вам тоже. За хорошего настроения. Также есть шутка от нашей слушательницы от Лены. Самый редкий вид дружбы – это дружба с собственной головой. Все так. Так, друзья, впереди у нас лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В финале часа анекдоты Игоря Маменко. Ну а веселый чат ровно через час. Все так же жду ваши приветы, поздравления и шутки. Пишите.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Спонсор ООО «Ле Групп» представляет моторное масло «Лопаль», созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Современные допуски и высокотехнологичная формула обеспечивают максимальную защиту вашего мотора. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов, это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор-ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда «Творческое объединение 1435». Московская область.
4: К сожалению, все чаще книги пишут люди, которые сами никогда их не читали. Итак, в торговом центре.
5: Девчонки, я рада приветствовать вас на презентации своей книги «Бриллианты на каждый день». О, мужчина, по глазам вижу, вы зашли в торговый центр, чтобы купить мою книгу «Бриллианты на каждый день».
6: Я учитель начальных классов. Я зашел в торговый центр бесплатно пописать. Честь имею.
5: Ну подождите, с помощью этой книги вы сможете выбирать бриллианты на каждый день.
6: Я ем продукты фирмы каждый день. И то не каждый день. Всего хорошего.
5: Вы не понимаете, от чего вы отказываетесь. Только сегодня эта книга стоит каких-то 56 тысяч.
6: У меня дома нет стеклопакетов. Есть отдельное стекло. И отдельно пакеты. Я последний раз в другой стране был в 91-м году. Когда развалилась одна страна и появилась другая. Я откладываю деньги на черный хлеб. Какие 56 тысяч?
5: Эта книга перевернет вашу жизнь на 360 градусов.
6: Вы меня просто повертеть хотите?
7: Вы какое право вообще имеете писать книги, если сами никогда ни одну не читали? Вы знаете вообще, кто такие Достоевский, Тургенев, Ахматова?
5: Если честно, то нет. Но если вы знаете, порекомендуйте мою книгу.
7: До свидания, Света, до свидания.
1: Команда «Аж до слез». Улан-Удэ.
8: Лучшие есть в каждой сфере. Итак, где-то на московской парковке.
9: Парни, а слышали историю про легендарного курьера?
10: Конечно, слышали. Я слышал, что он настолько быстрый, что увидеть его своими глазами – это большая удача. А вот он идет.
9: Скажите, как стать таким, как вы?
11: Это просто. Запомните мои слова. Когда-нибудь у нас у всех с вами будет выходной, но не сегодня!
12: Да!
11: Когда-нибудь мы будем вести себя на дорогах предсказуемо, но не сегодня!
12: Да!
11: Когда-нибудь вместо пакетов у нас будут нормальные перчатки, но не сегодня!
12: Да!
11: Когда-нибудь вы наконец-то выучите выговаривать слово «шлагбаум».
13: «Шлагбаум».
11: Но не сегодня!
12: Да!
11: Вперед на доставку!
12: Да!
1: Реклама спонсора.
14: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
15: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
16: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: Реклама.
17: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
18: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарачок, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
19: В
13: время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
19: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
20: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
21: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-23-70.
22: Коммерческие объявления.
23: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель. Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63. Поздравительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется санитарный врач, врачи-специалисты, бухгалтеры, инженер-теплотехник, начальник хозяйственной службы, мастер хозяйственной службы. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
24: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
25: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
26: Номера телефонов и адреса, озвученные в объявлениях и рекламе, вы можете увидеть в бегущей строке на телеканале «Продвижение» в кабельных сетях города Туапсе.
27: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 279-63.

0: кабельных сетях города Туапсе.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Туапсе 279-63.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Вор залез в квартиру, начинает там собирать побрякушки, золото, бриллианты, все. И слышит голос с угла, а Кеша все видит. Ну, он понимает, что... Да ты, Кеша, думаю, не обращай внимания. Ворует, говорю, мешок набрал, а Кеша все видит. Ну и дурак ты, Кеша, говорит, а Кеша не попугай, Кеша бульдог. Все, больше не бухаю. А что так? Я в пятницу пришла с работы, уставшая. Решила остаться дома, приняла душ, нырнула под одеяло и выжрала целую бутылку коньяку. Ну, что такого? Меня потом в трех ресторанах видели в этом одеяле. Медведи, встречавшие людей, считают, что люди живут на деревьях.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У женщин более высокий болевой порог, поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
3: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpmbonus.ru.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
8: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
9: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
8: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
9: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
10: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
11: А давай. Только шашлык еще возьмем.
10: А где самый вкусный?
11: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Москве 9 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Если ты красив и умен, и в делах успешен, а она любит не тебя, а совсем другого, радуйся. Ты к тому же еще и не козел.

0: если ваши глаза поменяли цвет по какой-то причине, хотя, возможно, вы сильно удивились или, ну, возможно, сильно так смеялись, что глаза у вас просто стали заплаканные, да? Ну, от слез, только от смеха. Пусть именно так и будет. Но, в общем, не важно, что сейчас с вами происходит. Надеюсь, что все уже проснулись, уже готовы идти покорять этот мир. Напомню, что сегодня четверг. Друзья, еще один день поработаем, а потом впереди у нас 3 дня выходных. Поэтому давайте как-то подготовимся, передадим приветы в нашем веселом чате. Поздравим. Сегодня, кстати, день радио. Поздравляю всех-всех-всех вас, потому что если есть вы, есть и мы. Здорово, что все мы здесь собрались. Поздравляем друг друга, шутим и передаем приветы. Наш номер +7 915 0303 567. Не забывайте подписываться. Ну и, конечно, для поддержания настроения услышим в финале этого часа Жванецкого. Также послушаем анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа услышим нашу любимую рубрику «Сатья с юмором». Кстати, узнаем, как быть счастливым, пока ждешь свою вторую половинку. Ну а начнем мы с любимого КВН, тот самый золотой выпуск. У микрофона с вами я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте, доброе утро. Ну а все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль с улыбком.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Снова в нашем зале.
2: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
4: Мы начинаем КВН.
2: Сборная Краснодарского края «Бак-соучастники».
5: Дамы и господа, встречайте! Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!
6: Добрый вечер. Я сегодня решил приехать на КВН на маршрутке. Вышел на дорогу, ловлю. Вы знаете, зря говорят, что у наших газелей плохие тормоза. Остановилась как вкопанная. За рулем сидит приятный, молодой, седой водитель. Я спрашиваю, я до фестивального доеду? Ну, немного заикаюсь. Теперь, конечно, да. Ну, я сел к водителю спиной, к народу лицом, как и всегда. И люди через меня за проезд деньги передают. Вы знаете, за последние 15 лет я столько денег в руках не держал. Чтобы как-то разрядить обстановку, я спрашиваю, может быть, у вас какие-то вопросы ко мне есть? Ну, один пассажир тянет руку, говорит, скажите, когда вы повысите зарплату сотрудникам ФСБ? Потом девушка тоже тянет руку, говорит, здравствуйте, я корреспондент «Российской газеты». Как вы относитесь к тому, что в фестивальном выступают не звезды, а двойники? Вы знаете, я считаю, что это очень неправильно, когда какие-то личности, пользуясь своей похожестью. Ну ладно, мне пора. Ребята, вам удачи. Коля, созвонимся.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
2: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
3: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
4: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
5: Коммерческие объявления.
6: ВОО «Молния Ямал» села Невук на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
7: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
8: Филиал ООО «РМ «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
9: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс» 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Туапсе 279-63. Шутки

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Анастасия, научный сотрудник из Владивостока, спрашивает.
1: Алло, здравствуйте. Сатья, я хотела у вас узнать, как научиться быть счастливой, пока ждешь того самого?
0: Сатья отвечает.
2: Прям горе-горькое. Как научиться быть того самого? Ну, все женские стереотипы. Ну, женщина задавала вопрос, поэтому я говорю женские стереотипы. Прямо в одном вопросе. Вот того самого. Вот кто это тот самый? Кто это тот самый Карлсон, который прилетит на голубом вертолете, там неясно. Как научиться быть счастливым? Вы должны понимать, что мужчина сделать женщину счастливой не может. Мужчина из счастливой женщины может сделать более счастливой. Из несчастной бабы мужчина может сделать чуть менее несчастную. Счастье – это задача личная. Если вы не стали счастливой сама по себе, никакой мужик вам не поможет. Поймите, что счастье, вот счастливые отношения, это вот как большой праздничный торт. И на нем есть сверху вишенка. Мужик – это вишенка. А торт печь надо самому. А если ты думаешь, сейчас придет мужчина, и я стану счастливой, ну придет, и будешь всю жизнь жрать вишни. А торта не будет. Поэтому мнение, научиться. Надо, берешь список и пишешь, я счастлива от. Вставлять пальцы в фасоль в магазине. Ну или кому как нравится. Вы что, Амели не смотрели? И так далее, и тому подобное. То есть вы пишете 70 позиций, где вы счастливы. А мужчина потом приходит и смотрит, в какой позиции он может к вам пристроиться. Ну, там, в 74-м пункте вы счастливы, там, я не знаю, от множественного оргазма с мужчиной, да, потому что, ну, там, 54-й пункт, возможно, ну, был без мужчины. Поэтому он туда и пристраивается, делает вам там счастье. Он видит, где вы счастливы и как он может усилить это счастье. А если тот самый, да какой тот самый, нету никаких тех самых. Тех самых. Где магазин? Магазин счастливых, адекватных, главное, мужей. Я туда приду на распродажу и куплю себе пачку. Ну нет, это все обман.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: А что, отец, невесты у вас в городе есть?
0: Шура Балаганов.
2: Как вы говорите, сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?
0: И даже зиц-председатель Фунт.
1: Как я сидел при НЭПе, Это были лучшие дни моей жизни.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ 16+. Реклама.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах-партнерах.
7: Спортсоюз. Алгоритм номер 19. Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей. С 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Забудь про септик. Автономная канализация Топаз – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8 800 333 6937.
12: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
13: «Додо».
12: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
14: Успел.
15: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
17: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
18: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
19: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Фоменко на Юмор ФМ.
5: Третий день читаю книгу «Как сделать суперклей своими руками». Просто невозможно оторваться.

0: Веселый чат.
1: Открываю веселый чат, открываю здесь очень много смс-сообщений, я их сейчас буду читать. Но для начала, напомню наш номер +7 915 0303 567, пишите, не забывайте подписываться. Дальше, теперь переходим уже к сообщениям. Огромный привет всем из Владивостока от Ирины. Ирина, это мы вам отправляем наш огромный привет, отправляем во Владивосток, ловите! Так, дальше Владимир Смирнов поздравляет Олю Мажару из Красноярска. С Днем Радио мы передадим. Обязательно, Оля, я уверена, нас сейчас слушает. Оль, пожалуйста, это для тебя. Будь счастлива, дорогая. Так, идем дальше. Владимир пишет: с праздником, с Днем Радио. Спасибо большое, мы вас тоже поздравляем. Привет всем, кто меня знает, и брату Олегу из Ростова-на-Дону. От Сергея это сообщение. Круто. Никита пишет: поздравляю вас с Днем Радио. Желаю крепкого здоровья, успехов в работе, бесперебойного вещания, больше веселых слушателей, чтобы юмор FM вещал без проблем. Спасибо большое, пусть именно так и будет. Ирина пишет: наше любимое радио, прекрасный коллектив. Поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем оставаться на позитиве. Всего самого наилучшего. С любовью, крымчане. Спасибо большое, уважаемые крымчане. На самом деле, это ваш, друзья, праздник. В том числе, потому что если есть вы, есть и мы. Поэтому будьте счастливы и слушайте юмор FM. У нас, потому что впереди анекдот самого лучшего Дэна. Как их можно пропустить? Да никак. А в финале услышим маэстро Жванецкого. Ну и привет с шутками ровно через час. Поэтому пишите.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ. Шутки.
1: Да ну вас! Какой еще искусственный интеллект? У нас на работе даже естественный не каждый день используют.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Немного повысим уровень культуры. Беседуют два питерских интеллигента. Ой, вы знаете, как я презираю всех, кто корчит из себя культурных людей. Они смеют рассуждать о Моцарте. О Моцарте! А сами при этом даже не видели ни одной его картины. Порой пациенты обращаются к психологам с просто неразрешимыми проблемами. Итак, представьте, пациент у психолога. «Доктор, мне все время кажется, что меня никто не понимает. У всех вокруг пустые глаза, равнодушие на лице и абсолютное нежелание меня слушать. А чем вы занимаетесь?» «Я преподаю квантовую физику в университете». «Товарищи, держите паспорт под рукой. Пригодится». Представьте, две очаровательные блондинки заходят в винный магазин.
3: «Здравствуйте, будьте добры, нам 3 бутылки чего-нибудь крепенького».
2: Продавщица: «Ваш паспорт, пожалуйста». Блондинки:
3: «Да не, вы не поняли, нам не в кредит, у нас прям вся сумма с собой».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
4: Реклама. Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
5: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
6: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
7: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
8: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарачо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
9: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
0: Коммерческие объявления.
10: Поздравительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется. Водители автомобилей категории B, C, D, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 разрядов, слесарь-ремонтник 4 разряда, слесарь по КПА 5 разряда. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров поздравительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
5: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
10: Обращаться по телефонам 8 978 713 50 39 и 8 988 141 67 63.
11: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
12: Номера телефонов и адреса, озвученные в объявлениях и рекламе, вы можете увидеть в бегущей строке на телеканале «Продвижение» в кабельных сетях города Туапсе.
13: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 279-63.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Только наши люди могли придумать фразу «виновник торжества». Вроде всем классно и весело, но все равно ты накосячил.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Отец во дворе, это же такой двор у меня был в детстве. Отец зажал сына в угол, это все слышно было. Отец зажал сына в угол, у тебя два яблока, я одно выбросил, сколько тебе осталось? О, папа, о. У тебя было два яблока, я одно порезал на куски. Сколько у тебя осталось? О, папа, о. У тебя было два яблока, я одно сожрал. Я сожрал одно. Сколько у тебя осталось? О, папа, о. Ты держал в своих грязных руках два немытых яблока. Я подошел, вырвал у тебя одно и сожрал. Сколько у тебя осталось? Ой, папа, не надо. Нет, надо. У тебя было два яблока. Я подошел, вырвал и растоптал одно. Одно из двух я растоптал ногами. Сколько у тебя осталось? Ой, папа, ой. Оставь ребенка, он идиот. Я меняю условия. У тебя было два яблока, одно сожрал ты. Ты сам, подонок, сожрал одно. Сколько яблок, идиот? У тебя осталась свинья. Ой, не бей, папа. Никакого зоопарка, никаких гостей, у тебя никогда не будет дня рождения. Весь праздник я проведу с этим идиотом. У тебя было два яблока. Зина, у нас есть яблоки? А что, давай морковки. У тебя было две морковки, сукин ты сын. Я отнял, дай, идиот, это арифметика, дай сюда. Я отнял у тебя одну морковку и сожрал. Вот смотри, на, я жру одну морковку. Гриша, она не мытая. Ничего, пусть этот подонок видит. Я сожрал с землей одну морковку. Сколько у тебя морковок осталось? Уи. Так посмотри, сколько грязных морковок осталось в твоих вонючих руках. Одно! Правильно, сынок! А теперь возвращаемся к яблокам. О, не реветь, отвечать. У тебя было два яблока. Гришенька, умоляю, надо. Этот идиот с морковками ответил правильно. Значит, есть надежда. Я развиваю у него абстрактное мышление. У тебя было два яблока, Гриша, нет, или он не будет идиотом, или он не вырастет вообще. У тебя было два яблока, тишина, весь дом молчит, никто не подсказывает. У тебя было два яблока, я, твой папа, подкрался. Рев стал таким, что в пол застучали соседи. Ну хорошо, ты мне сам дал одно. Сколько у тебя осталось? Ой, одно. Значит, теперь у меня сколько яблок? Одно. У тебя сколько яблок? Одно. Давай их съедим? Давай. Но яблок нет. Жрать нечего. Вот это и есть абстрактное мышление.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с ТЭП-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают ТЭП-банк для бизнеса. ТЭП-бизнес и дело делается. Подробнее на tbank.ru, АО ТЭП-банк.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
6: От Вернер?
5: Само собой, у него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
6: Поняла, за шашлыком только в Чижик.
5: Чижик, 100% гарантия качества.
7: Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Только наши люди могли придумать фразу «виновник торжества». Вроде всем классно и весело, но все равно ты накосячил.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Только наши люди могли придумать фразу «виновник торжества». Вроде всем классно и весело, но все равно ты накосячил.

0: Москве 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: В администрации города выкинули старую мебель. Бомжи вступили в борьбу за кресло мэра.

Но если вдруг вам стало скучно в разгар рабочего дня, предлагаю собраться с коллегами, взять в руки мобильный телефон и сделать классные фотографии друг другу. Тогда у вас будет возможность принять участие в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку» и, возможно, даже забрать у нас новый классный автомобиль. Да, загружайте фотки на сайт веселорадио.ру, внимательно слушайте Юмор-ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним, ну а после отвечайте правильно на вопрос, какая шутка прозвучала только что. В случае верного ответа забираете 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистом. И потом, да, возможно, именно вам мы подарим новый классный автомобиль. В общем, присоединяйтесь. Ну, а в этом часе присоединяюсь к вам я, Настя Иванова. Предлагаю вам тоже сделать самое. Прислать свои приветы, поздравления и шутки в наш веселый чат. Номер плюс 7-915-0303-567. И не забывайте подписываться. Ну а для того, чтобы разбавить еще, да, этот час, послушаем любимые рубрики. В финале часа интересные истории про известных людей в рубрике «Ждите, звольте» с Михаилом Полицеймака. Также услышим 5 шуток Фоменко про свадьбу. Будет здесь Игар Дмитриев, но не просто так будет, а с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а начнем мы с проекта «Шутки-песни», где Стас Ярушин и Люся Чеботина будут шутить и петь для вас. Ну а все это Юмор-ФМ, шутки, песни, автомобиль с улыбкой.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии «Юмор-ФМ». Потрясающие лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем.
2: Я помню, мимо проходил. О! Большой зеленый крокодил, добрый крокодил, Гена крокодил.
3: Гена!
2: Когда его я увидал, рядом увидал, близко увидал. Я с алкоголем завязал, сразу завязал, взял и завязал.
4: Когда белочка пришла в костюме крокодила.
5: Ну почему, почему, почему был крокодил зеленый, а потому, что кожный покров крокодила включает огромное количество хроматоформов, которые меняют цвет в зависимости от температуры тела крокодила. Если крокодил зеленого цвета, значит его кожа нагрета.
1: Хорошо.
4: Видите, какая у нас умная передача?
1: Да, помимо юмора я получил еще и информацию правильную.
2: Я залпом влил в себя бокал, чтоб я бухал, а ты рулила.
0: На Юмор ФМ.
5: Младший лейтенант, бывший генерал, на параде он тикток снимал.
2: Провел в новостройке ночь, о тонких стенах не думал я. Знает теперь сосед все мои тайны.
5: После 50, после 50, ты про амурные победы лучше на мне свести.
4: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
1: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки и песни на Юмор ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
4: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
1: Пока!
0: Шутки и песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки и песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, хартачок, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
2: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
3: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-305.
4: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
5: Коммерческие объявления.
6: Требуются специалисты для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
7: ВОО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется секретарь руководителя, специалист по охране труда и технике безопасности, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра по массажу, физиотерапии. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
8: Филиал ООО РМ «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефон 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
9: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 2-79-63.
11: Лети за солнцем вслед.
12: Фоменко на «Юмор-ФМ».
13: Пасечник догадался, что жена нашла заначку, когда увидел ее с опухшим лицом, но в новом платье.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа!
1: После очередных наставлений отца, возмущенная Танечка выходит из комнаты со словами: «Мой папа просто не знает, как нужно обращаться с девочками. Он хочет воспитать меня достойным человеком, но не имеет опыта в этом сложном деле». Саше 5 лет. Он искупался, вышел из душевой кабинки и кричит: «Мама, я помылся!» Потом уже тише, смотря в зеркало: «Сначала я помылся, потом я побрился, потом я женился». Так и жизнь пройдет. Из школьных сочинений Саши. В старину обезьяны ходили голыми, а когда наступил ледник, они покрылись волосами, и это помогло им стать людьми. Старый князь Болконский не хотел свадьбы сына с Наташей Ростовой и дал ему год условно. Папа Карло вырубил Буратино.
0: Угарный папа.
1: Дедушка спрашивает трехлетнего Ваню, кого из родителей он больше любит. Ваня отвечает: «Я, дедуля, никому не скажу, кого люблю больше, папу или маму. А то папа сильно обидится». 5-летний Саша в зоопарке предлагает маме: «Мам, давай возьмем к себе этого слона». Мама отвечает: «Как мы его возьмем? Он же большой, и кормить мы его не сможем». Саша осмотрелся и говорит: «Так не надо его кормить. Написано же, кормить строго запрещено». Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Кидайте нам это в телегу. Номер прежний 915-0303-567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм!
1: Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если вашу жену зовут Галина, то вы все будете делать ради галочки.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
2: Реклама.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
7: А давай, только шашлык еще возьмем.
6: А где самый вкусный?
7: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успел.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
12: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
13: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
12: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
13: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушки ненавидят дождь, потому что он сбрасывает их лица к заводским настройкам.

0: Веселый чат.
1: Прямо сейчас веселый чат на Юмор-ФМ. Шутим, передаем приветы, желаем хорошего настроения, поздравляем с Днем Радио. Да, сегодня все это можно делать здесь, поэтому давайте перейдем к сообщениям. И прям сразу же. Вот Дмитрий поздравляет нас всех с Днем Радио. Также есть еще такое сообщение. Милые диджеи, ведущие, все работники Юмор-ФМ, с вашим праздником вас. Трудитесь, радуйте, процветайте. Мы в вас нуждаемся и любим вас. Ваши поклонники из Волжского. Ну, вообще, класс. Спасибо большое. Очень даже приятно. Здорово, что вы с нами. Просто мы вас тоже поздравляем вообще-то. Есть шутка еще от Лены. Так, ничто так не бодрит с утра, как незамеченный дверной косяк. Ну да. Значит, Владимир передает привет всем и желает хорошего настроения. Алена из Казани поздравляет своего Никиту с днем рождения. Желает здоровья, счастья и всего самого-самого классного. Из Подольска от Сергея Зинина привет всем. Всем. Вообще, желает он позитива, прекрасного настроения, добра и радости. Всех причастных поздравляет с Днем Радио, легких эфиров, творческого долголетия, написал он. Сергей, спасибо. Ну, мы вас тоже поздравляем. Будьте счастливы. И Никита передает привет просто всем слушателям Юмор-ФМ. Друзья, продолжим передавать приветы уже в следующем часе, также в веселом чате. Жду ваши смс-сообщения по-прежнему на наш номер +7 915 0303 567. Ну, а через несколько минут не пропустите шутки Фоменко про свадьбу.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: За.
1: Спонсор ООО «Алея Групп» представляет моторные масла «Ликвимоли». Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс вашего двигателя. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
2: Фоменко. 5 шуток про
3: свадьбу.
4: Русская свадьба – отличный повод посмотреть на дальних родственников в ближнем бою.
5: Женская фраза «я снимаю белье» до свадьбы и после свадьбы означает совершенно разные вещи.
6: Валера женился уже в 7-й раз, поэтому вошел в ЗАГС со словами «мне как обычно».
5: Дочь директора столовой с раннего детства знала, где будет проходить ее свадьба.
7: Свадьба была тихой. В ресторане был бесплатный Wi-Fi.
2: Юмор FM. Шутки и песни. Реклама спонсора.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
8: Реклама.
9: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
10: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
11: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
12: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
13: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
14: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-23-70.
2: Коммерческие объявления.
15: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
16: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
17: В оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется
16: слесарь-сантехник 4 разряда, слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда, электромонтер ДВС, рабочий зеленого хозяйства 3 и 4 разрядов, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, уборщик служебных помещений. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8 861 67 2 00 51.
0: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс» 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
3: Номера телефонов и адреса, озвученные в объявлениях и рекламе, вы можете увидеть в бегущей строке на телеканале «Продвижение» в кабельных сетях города Туапсе.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 2-79-63.

0: Прости и отпусти.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Бобслеист Иванов, прежде чем запрыгнуть в ванную, толкает ее 20 метров по квартире.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И я рад в очередной раз поприветствовать вас на Юмор-ФМ. Как поется в одной известной песне, все могут короли. В том числе попасть в историю, в том числе в забавную историю. Как вы уже догадались, речь в этом выпуске об особых исключительно королевских.
0: «Шутить изволите».
1: Прусский король Фридрих II, считая себя человеком эрудированным, любил беседовать с членами своей Академии наук, подчас задавая им нелепые вопросы. Однажды он спросил академиков, почему бокал, наполненный шампанским, дает более чистый звон, чем бокал, наполненный бургундским. Профессор Зульцер от лица всех академиков ответил, «Ваше Величество, вы назначили членам Академии наук столь низкое денежное содержание, что мы, к сожалению, лишены возможности ставить подобные опыты». Один английский вельможа похвастался королю Леопольду II, что у него необыкновенно большое число слуг. «Знаете ли вы, Ваше Величество, что у меня есть слуга, единственная обязанность которого – заниматься моей трубкой?» «Это пустяки», – ответил король. «Для этого у меня есть 4 человека. Один приносит трубку, второй ее набивает, третий зажигает, а четвертый, – с нетерпением спросил вельможа, – а четвертый ее курит, потому что сам я не выношу табака». Однажды, прогуливаясь по Невскому проспекту, император Николай I встретил подвыпившего студента, одетого не по форме. Шинель была накинута на плечи, шляпа залихватски сдвинута на затылок. Государь остановил его и строго спросил, «Ну, и на кого ты похож?» Увидев самого царя, студент смутился, растерялся и, не поняв сути вопроса, произнес в ответ, «На маменьку».
0: «Шутить изволите».
1: Предположу, в этой ситуации императору Николаю понадобилась просто императорская выдержка, чтобы в голос не расхохотаться. Нам же с вами, друзья, никакой дворцовый этикет не мешает повеселиться от души в любой момент. Уже очень скоро вернусь с новыми забавными историями из жизни знаменитых людей. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Квартира.

0: Прости и отпусти.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Бобслеист Иванов, прежде чем запрыгнуть в ванную, толкает ее 20 метров по квартире.

0: Прости и отпусти.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Бобслеист Иванов, прежде чем запрыгнуть в ванную, толкает ее 20 метров по квартире.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

0: Москве 11:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Мальчик Сережа случайно открыл дверь школьной подсобки и получил пожизненную пятерку по русскому языку и по физкультуре.

0: Ну а вы все возвращайтесь вновь к своим радиоприемникам, потому что здесь, на Юр.ФМ, начинается новый час. Новый час шуток, песен и, конечно же, ваших приветов в веселом чате. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите приветы, поздравления, шутки. Не забывайте, что сегодня день радио, мы друг друга поздравляем, и вы тоже можете кого-то поздравить. Обязательно подписывайтесь. Ну а для того, чтобы поднять настроение друг другу, вообще что-то веселое послушать, мы приготовили много всего классного. Например, в финале этого часа услышим Задорнова навсегда. Также послушаем рубрику «Реалити-криминалити» с нашим любимым Игорем Мухичем. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». А начнем мы с любимого биг-стендапа. Послушаем нашу любимую Надежду Ангарскую. У микрофона вас всех приветствую я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. Ну а все это, напомню, Юмор.ФМ. Шутки, песни, автомобиль с улыбку.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор.ФМ. Встречайте, Надежда Ангарская, Нерюнгри, Республика Саха, Якутия.
2: О, девчонки! Мои девчонки пришли! Как настроение? А, молодцы! Знаете, мы с вами похожи. А знаете чем? Я вот всю жизнь выделяюсь из толпы. Прям с самого рождения, да. Сейчас это называется плюс сайз. Ну, вы поняли сразу. Безусловно, когда ты плюс сайз, есть проблемы. Я, например, очень долго искал для себя автомобиль. О, такие же проблемные сидят. Тяжело выбирать для себя машину, когда большинство из них для тебя приталенные, да? У меня прадик, да? И я не понимаю, когда со мной на дороге пытаются познакомиться вот эти парни на спортивных тачках. Я думаю, ну а смысл? Если я к тебе в нее сяду, у нее швы разойдутся. Я реально как-то пыталась сесть в Ламборгини. Она нереально низкая. Я по итогу в нее так и не села. Я в нее упала. Ну и у нее 100% что-то отвалилось. Потому что мне всю дорогу в спину дуло. Мне еще этот Аджарио говорит, давай за кофе доедем. Я говорю, давай сразу в аптеку, ну, фастум гель прикупим. Ты же не хочешь, чтобы я у тебя тут катался до среды? И он всю дорогу красовался. А я всю дорогу думала, как я буду из нее вылезать. Это было так неудобно. Это было так неприятно. Как будто выходила не я из Ламборгини, а у меня камень из почек. У меня сейчас с мужиками полный порядок. Я сейчас замужем уже второй раз. Ну, потому что первый не понимал, что маленькие ручки, маленькие колечки. А тут, ну, на этой шее маленькие камушки не смотрятся, да? Еще пару раз пытался намекнуть мне на мои лишние килограммы. А я думаю, что если кто-то намекает тебе на лишние килограммы, значит, у него есть лишние зубы. Да, да, девочки меня понимают. Так вот, девочки, что я считаю? Пара лишних килограмм не стоит слез. Вот если вам, как мне, надо сбрасывать тридцатку, пусть плачет, пусть терпит. Мне, кстати, идеально подходит моя фамилия Ангарская. Ангар. Это что такое большое, основательное? Ну, что такое издалека видно, да? Меня как-то издалека женщина заметила. Бежит ко мне навстречу, кричит такая радостная. Я думаю, ну, узнала. Но бывает, что меня узнают. Довольно-таки часто, но иногда узнают не так, как мне хотелось бы. Ко мне как-то на пляже подходит женщина с мужем и спрашивает это. А это же вы? Я говорю, да. Она поворачивается к мужу и говорит. Ну, я же тебе говорила, что это она вчера из-за лежака ругалась. Меня на все работы в моей жизни приглашали, потому что я большая. Типажная, фактурная. Однажды сильно похудела на 41 килограмм. Спасибо, спасибо, ребята. Да, на 41 килограмм похудела, а потом сидела без работы. Мой изначальный вес был 136 килограмм. Ну вот, как вам сказать. Ну, по меркам UFC мой вес абсолютный. Похудела на 41 килограмм и думаю, ну алло, в чем проблема? Когда меня позовут в голые и смешные? Когда ты начинающий артист, ты вынужден соглашаться на любые предложения. Даже на съемки в программе «Голые и смешные». А я еще хуже. Я работала в телемагазине. Ну, ребята, это совсем другая история. Пойду я мамой поработаю. Всем хорошего настроения. Работайте родителями, да, почаще. Ну, прежде вы знаете, что надо для этого делать. Хорошего настроения. Пока-пока.
1: большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На

0: это?
1: Это ваш новый автомобиль.
0: А за что это?
1: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
0: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
0: Автомобиль.
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона. Загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ. Ловите в эфире шутки Фоменко. И добро пожаловать за руль.
0: Это просто. Это бесплатно. И это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
5: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48. Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
6: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
7: Коммерческие объявления.
8: Филиал ООО РМ «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55. Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники. Бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
9: ВОО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется горничная, уборщик производственных помещений, оператор стиральных машин, официант, бармен, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, приемщик пункта проката. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
10: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
11: Телефон рекламной службы «Юмор.ФМ» в Туапсе 2-79-63.
2: Фоменко на Юмор.ФМ.
12: Мир детей состоит в основном из уменьшительно-ласкательных форм слов. Водичка, мамуля, кошечка и так далее.
13: Считаю, что такой подход нужно оставить и во взрослой жизни. Работушка, алиментики, кредитик, налоговая проверочка. И нам всем будет не так тревожненько.

0: FM. Шутки.
1: Олег никогда не умел намекать, поэтому на день рождения бабушки он подарил образец заявления на наследство.
0: И песни.

0: FM представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Все-таки Россия удивительная страна. Всех новорожденных девочек здесь называют в честь какой-нибудь парикмахерской. Подарил любимой жене на 8 марта разводной ключ. Но она со мной так и не развелась. Женщины мало выпивают, потому что все мужики и так красивые. Даже если ты живешь в 100 метрах от моря, твоя женщина найдет море подороже и будет хотеть туда. Если ты встретил бабу с полными ведрами урана, это к обогащению. Девушка скидывает фото, где она в нижнем белье. Опытная женщина скидывает фото, где она в Нижнем Новгороде.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет
1: тот самый Сатья
0: с юмором отвечает на ваши вопросы.
2: Часто бывает такая история. Ищу женщину. Высокая, 1,82 м, 90-60-90, 2 высших образования с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепо глухонемая сирота, миллионерша. О себе, Павлик.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
4: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Там, где каждый звучит на своей волне. «Экслантикс ЕТ» — это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
8: Муз-ТВ представляет
9: премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
10: Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Получил зарплату. Банкомат издал какие-то странные звуки. Думаю, он надо мной от души поржал.

0: веселый чат.
1: Самое время пошутить, передать приветы или поздравить друг друга с каким-нибудь праздником. Пишите нам номер +7 915 0303 567. И, конечно, не забывайте подписываться, иначе как же мы передадим ваше смс-сообщение. Пишет нам Софья: хочу передать привет своей коллеге Екатерине, хорошего дня, и чтобы она классно отдохнула на майских праздниках в Абхазии. О, как класс, мы тоже желаем вам, чтобы вы хорошо отдохнули. Антон из Тюмени передает привет лучшему другу Максиму, который едет на тренировку по хоккею. Максим, желаю тебе удачи на тренировке и на соревнованиях. А моего сына Рангина Анатолия сегодня день рождения. Поздравьте его, пожалуйста. Поздравляем, Анатолий, будьте счастливы. Привет и всех с Днем Радио. Всем тем, кто меня знает, передаю привет тоже и желаю здоровья. Диана Массальская, город Кубинка. Дальше идем. Спасибо, что вы есть с нами. Хочу поздравить с днем рождения Анжелу Цуркан из города Сургута. Дорогая, юбилей, важная дата. Желаю тебе быть богатый и всего самого-самого-самого. С уважением, Светлана и Иван. Мы тоже присоединяемся. Именинницы, будьте счастливы. Шутка есть от Дины. Если не учить физику в школе, то вся жизнь будет наполнена чудесами и волшебством. Все так. Но еще жизнь будет наполнена чудесами и волшебством, потому что Денис Савельев в следующем часе будет передавать ваши приветы и поздравления. Пишите ему. В веселом чате ровно через час он все это озвучит. Ну а до конца этого послушаем реалити-криминалити и задорного навсегда.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ. Шутки.
1: А ваши дети вообще в курсе, что на вашей свадьбе электрический чайник считался нормальным подарком?
0: И пять.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
1: Реалити криминалити.
3: Я, Сироткина ТК, около 2 ночи 9 сентября внезапным и случайным образом обнаружила себя в незнакомой квартире в компании 3 обнаженных незнакомых мужчин и видеотехники, где впоследствии и была обнаружена нарядом полиции. В развратных действиях на камеру я участия не принимала, а наоборот сопротивлялась им путем натягивания на себя простыни. Мое отношение к индустрии видео для взрослых категорически отрицаю. Я спал, а в это время в квартире началась драка. Я в драке участия не принимал, так как спал. О случившемся узнал со слов жены и ее мужа, вернувшегося в 14:00, а не в 18:30, как он обещал. Гражданин Е в нетрезвом состоянии шел за гражданкой К 2 квартала и нецензурно восхищался. Встретив в подворотне гражданина Шмыгова, я, простите, вместо «добрый вечер» сказал «деньги и часы, быстро», потому что как раз в эту минуту думал и о деньгах, и о часах.
4: Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
5: Реклама.
6: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
7: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
8: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
9: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарнчок, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
10: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
11: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
2: Коммерческие объявления.
12: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель. Обращаться по телефонам 8 978 713 50 39 и 8 988 141 67 63. Поздравительный трест «Сургут» на сезонную работу требуется: официанты, кухонный рабочий, санитарки, горничные, уборщицы, матросы-спасатели. Требования к кандидатам: документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8 861 67 2 00 51.
13: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8 900 230 35 25.
14: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
13: Номера телефонов и адреса, озвученные в объявлениях и рекламе, вы можете увидеть в бегущей строке на телеканале «Продвижение» в кабельных сетях города Туапсе.
15: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 279-63.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Он повел ее на рисовое поле, потом на пшеничное, овсяное, ржаное. Да, как-то иначе она себе представляла приглашение пройтись по злачным местам.

0: попадает, пули непробиваемые, под водой держит температуру 600 градусов. В общем, когда наши пришли домой, один из них говорит, наши ведь не доверяют, они в другом государстве выросли. Говорит, слышь, что-то я не верю. Тот говорит, ну проверь, чего, ну как, давай вскипяти. Они вскипятили часы, значит. Причем они бросили в кипяток, пошли смотреть телевизор и забыли о часах. Они вспомнили о часах, когда запахло часами. Они пришли, там не часы, там пуговица от солдатских кальсон 30-х годов. Вот такого вот размера. Взгрустнулось хозяину, а друг ему говорит, да ладно, у тебя же гарантия есть. И они пошли сдавать по гарантии на следующий день часы. Японец потерял косоглазие, когда увидел вот этот ошметок, выкидыш часов. Вот этот. Он говорит, а что вы с ними делали? Они говорят, да так, вот подогрели и знаете что. Японец им выдал, как и положено, по гарантии, а сам побежал к хозяину и говорит, посмотрите, что с нашими часами, может, что-то не то. А хозяин жил во Владивостоке до этого 5 лет. Он понимал и русскую психологию, и русский язык. Он схватил часы, побежал за нашими на тротуаре, догнал и говорит, скажите честно, мы же вам уже отдали часы. Скажите теперь честно, что вы с ними делали? Мы не... Тебе говорят, сварили. А что? На следующий день... В витрине этой японской лавки по-русски написано «Часы не варить».
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
3: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
4: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Он повел ее на рисовое поле, потом на пшеничное, овсяное, ржаное. Да, как-то иначе она себе представляла приглашение пройтись по злачным местам.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Он повел ее на рисовое поле, потом на пшеничное, овсяное, ржаное. Да, как-то иначе она себе представляла приглашение пройтись по злачным местам.

0: Монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: А когда наши попадают за границу, ну все, кирдык за границей. Два моряка из Владивостока приехали в Японию, купили машину и решили еще в придачу купить часы. Купили часы в лавке в японской, такой обыкновенные дешевые часы, но там же японцы всегда дают гарантию, они не тонут, не горят, пыль не попадает.

0: Эй, ты!
1: Полдень в российской столице.
2: Фоменко на Юмор-ФМ.
3: Парни, а вы помните вообще, когда ваша девушка или жена дарила вам цветы? Ну просто так, без повода. Не помните? Может, стоит задуматься?

0: И все-таки осталось в нашем мире еще немного волшебства, немного магии. Каждый год в этот самый день в нашей стране отмечается День радио. Всех, кто слушает, всех, кто слышит и тех, кто создает, поздравляю с нашим общим праздником. Денис Савельев занял место у микрофона. Ближайшие 5 часов проведем вместе в компании лучших шуток и песен. Ну а праздничное настроение будем поддерживать в веселом чате. Именно там я жду ваши сообщения, приветы, признания и самые теплые слова. Написать можно... Телеграм, написать можно в Макс, по СМС ваши послания также принимаются. Номер единый, плюс 7-915-0303-567. Ну а теперь давайте посмотрим, какой юмор будем слушать в этом часе. Под занавес часа послушаем анекдоты Игоря Маменко, дождитесь их обязательно. Немного ранее Лига городов порадует своими лучшими миниатюрами, а еще будет фирменный проект Юмор-ФМ под названием «Не реклама». Ну а прямо сейчас еще один смешной скетч из народного шоу «Однажды в России». Делайте громче, наслаждайтесь, смейтесь, все это Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
2: Денис, а может ты в коридоре покушаешь, а, все-таки, братик? Или хотя бы окно откроешь, а? И почему у тебя вообще вся еда постоянно воняет жареным луком, а? Скажи, пожалуйста.
3: Потому что я ем жареный лук. У меня бабок нет. Я беру лук, жарю его и ем.
2: А.
3: У меня с этой зарплатой вообще ни на что не хватает. У меня трусы уже, как эта тряпка, которую на двигатель кладут, пока машину чинят. Телефон не могу поменять. У меня телефон с треснутым экраном. После каждого звонка на ухо швы себе накладываю. Реально не понимаю, как жить. Просто не понимаю с этой зарплатой.
2: Зато я тебя прекрасно понимаю, Дэн. У меня такая же фигня. Я вам... Недавно приехал в банк, я хотел просто взять деньги в кредит. Ага. Указал свою зарплату, а они мне говорят, не, ну серьезно, сколько? И это я еще соврал на 20 тысяч, то есть я им сказал, что я зарабатываю 45, понимаешь? Поэтому ты не один такой, да?
4: Да обидно! Вот серьезно, уже доставщики больше нас получают. Вы вообще заметили, раньше они пешком ходили. Потом на самокате, потом на велосипеде, потом на велосипеде моторчик появился, потом лобовое. Я вам отвечаю, лет через 5 их диспетчеры Шереметьево сопровождать будут.
5: Слушайте, ну давайте начальнику выскажем, правда. Да? Давайте скажем, да, что нас не устраивает наша зарплата.
3: Да.
5: Может,
3: да,
5: и поднимет. Хотя он меня один раз уже поднимал.
3: Угу.
5: Знаете, на сколько? На 5 минут. Ровно до своего смеха. Ну, сейчас мы можем просто прям серьезно поговорить. Прям так, это, без шуточек.
2: Блин, да, не серьезно, оно меня вообще бесит сильно.
3: Да.
2: Вот он кайфует постоянно.
5: Да.
2: Вот как ни посмотришь его в соцсети, да, он то на Эминеме, вот, то да, на Басте,
3: да,
2: то он вообще еду фотографирует.
3: Вообще.
2: Да. Один раз, помните, он пришел с целым пакетом фисташек.
5: Да,
3: вообще.
5: Я вам офигела
2: просто
5: вообще.
2: Просто с целым пакетом. Ну, откуда
3: огромный
2: столько денег у человека? Откуда?
3: Просто, да.
2: На нас экономит.
3: Да.
2: Откуда? А я вам, кстати, не говорил, что... На прошлом у нас корпоративе, да, вот то, что у нас был, по документам должна была петь Клава Кока.
3: Да?
2: Да, а не я, переодетый. Клава Кока должна была
5: петь. Ну так давайте ему выскажем.
4: Да. Дэн, ты и начни.
3: Да, хорошо.
4: Вот сейчас близко к нему подойдешь и прям луком на него дыши, чтобы у него аж слезы с глаз пошли. Давай.
3: Ну вы подхватите.
5: Да, да, да.
6: Здорово, бедолаги.
3: Без проблем. Сейчас.
6: Это я не слышу звуков работы. Мы что, все доделали уже?
3: Смутно.
6: Работайте, работайте.
3: Сейчас. Михаил Жорикович, у нас есть разговор.
6: Разговор? У нас? Денис, ну, чтобы разговор состоялся, нужны какие-то общие темы. Ну вот я лично вообще не разбираюсь, в каких баклажках какое пиво вкуснее. То есть, ну, это не мое. Или как натопить навозом так, чтобы в квартире было тепло зимой. Ну, тоже я тут не силен. Ну, и ты вряд ли мне сейчас скажешь, что вот самое время в Барселоне недвижку покупать, там цены сладкие, правильно?
3: Вот. Я вот про это хочу, ну, про это и разговор как бы.
6: Ну?
3: У нас зарплаты ни на что не хватает.
6: Прям ни на что не хватает?
3: Не, на что-то хватает.
6: Получается, хватает зарплаты.
3: Нет, на что-то хватает, а на что-то не хватает.
6: Денис, так а ты не покупай то, на что тебе не хватает. Я вот, допустим, покупаю только то, на что мне хватает. И мне хватает. Ну, логично.
3: Ну, да.
6: Ну, все. Получается, разговор состоялся. Поздравляю тебя с этим, Денис.
3: Да?
6: А то стоим, как два родственника, которые второй раз в жизни видятся. Вроде и надо поговорить, и вроде как не о чем.
3: Да.
6: Работайте, работайте. Да, да.
1: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
1: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8 918 910 4429 и 20756. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
2: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8 918 300 2019.
3: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
4: Коммерческие объявления.
5: В ООО «Молния Ямал Сила Невук» на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
6: Филиал ООО «РМ «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7 71 62 и 8 988 402 75 55.
7: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники. Техники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8 918 42 999 42. 8 918 42 999 42.
8: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8 900 230 35 25.
9: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Туапсе 279-63.
10: Юмор ФМ. Шутки.
11: Ягода малинку.
10: Фоменко на Юмор ФМ.
12: Мужик способен два часа сидеть, не шевелясь, смотреть на поплавок. А подождать пять минут, пока жена одевается, у него нервов не хватает.

0: на Юмор ФМ.
1: Активно используйте популярные нейросети ChatGPT, DeepSeek. А тем временем в России в Наукограде Чатботск тоже не дураки сидят.
2: Чатботский нейросетевый техникум представляет революционную разработку в сфере искусственного интеллекта. Встречайте, нейросеть Валера.
1: Валера отлично рисует картинки, особенно непристойные.
2: Валера прекрасно сочиняет стихи, прозу и похабные частушки на злобу дня.
1: Валера с успехом заменит бухгалтера, секретаршу, менеджера по продажам.
3: Нет уж, постойте. Я вот скачал вашего Валеру, а он постоянно матерится в рабочих чатах. Пристает к женщинам и каждый день виртуально бухает с главным сервером компании.
2: Да, Валера все это любит, умеет и практикует. Потому что Валера – русский искусственный интеллект.
1: Нейросеть Валера. Скачайте и не скучайте.
2: Валера легко доступен для скачивания на сайте аналоговмире.нет.
4: А что вы знаете об индийских автомобилях?
5: А они существуют?
1: Бухиндра.
4: Теперь и на дорогах России. Бухиндра. Более 50 лет мы собираем надежные и недорогие автомобили.
6: Встречайте адаптированные под российский рынок модели. Автомобиль особо малого класса «Бухиндра Падла», семейный минивэн «Бухиндра Кодла» и седан бизнес-класса «Бухиндра Быдла».
4: Индийские автомобили «Бухиндра». Падла, Кодла, Быдла. Дизайн, качество, количество.
1: «Бухиндра».
7: Я деловой человек и серьезно отношусь к безопасности. Вот почему охрану своего бизнеса я доверяю только «Пупсику».
8: Частное охранное предприятие «Пупсик». Пожалуй, лучшее охранное агентство в России.
9: «Пупсик» сопроводит, защитит, прикроет. Личная охрана, пультовая охрана. Отряд «Пупсиков» быстрого реагирования.
10: Новинка. Услуга «Пупсик плюс Мопсик».
9: Патрулирование объектов со служебными собаками.
11: Вам нужен телохранитель?
8: Только на этой неделе. Два «Пупсика» по цене одного. По промокоду «Ползунки». Частное охранное предприятие «Пупсик».
9: Кстати, мы ищем новое название.
11: Подробности на сайте помогу.агу.
0: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов в Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Успех.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Там, где каждый пытается что-то сказать. Exlantix ET. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте тишину.
8: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
9: ВГУ-2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
10: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
11: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если у вашей жены болит голова, попробуйте приложить ей ко лбу новые итальянские сапоги.

0: веселый чат.
1: Готов почитать ваши сообщения. Привет и шутки и поздравления присылайте в Макс, Телеграм или же по СМС. Номер единый, номер неизменный и, конечно же, очень простой. +7 915 0303 567. Давайте почитаем, что вы там прислали. Роман передает привет всем дорожникам. Хорошо. Привет любимому мужу Михаилу Бунареву. Я его очень сильно люблю, признается Татьяна из Брянска. Геннадий поздравляет Королева Даниила со сдачей ВПР. Да. Далее к шуткам давайте перейдем. Прогноз погоды на праздники. Будет тепло, если стоять у мангала. Это шутка, кстати, от Михаила, за что ему большое спасибо. От Елены много приветов. Первые огромные в набережные Челны. Брату Алексею и ему же пожелания хорошего отдыха. А в Луганскую область привет любимому племяннику Павлову Олегу. Ждем, любим, мы поздравляем с наступающим праздником. Екатерина из Каменск-Уральского поздравляет всех с Днем Радио, а привет передает Татьяне и просит, чтобы та ей ответила. Татьяна, выйдите на связь, Екатерина вас потеряла. Следующая шутка от Михаила. Если женщина говорит тебе, что не права, то, скорее всего, ты мармеладный. Вот так вот тонко, друзья. От Петра из Москвы большой привет его любимой супруге Маргарите. Пусть ее день пройдет на все 100%. Анекдоты Игоря Маменко ждут нас в финале этого часа, но сначала послушаем Лигу Городов. Дождитесь.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Донецкий кряж». Донецк.
3: Вот вы думаете, мы из Донецка, провинция, а мы тоже любим покушать всякие макшнакнаксы. Итак, доставка еды в Донецке.
4: Добрый день. Бургер заказывали?
5: Да.
4: Там такая вкуснятина. Булочка мягенькая-мягенькая, белоснежная. Котлетка зажаристая на гриле. Сверху сырочек, и он плавится, потому что котлетка горяченькая. Волнистый бекончик. Тоненько-тоненько нарезанные кусочки помидорчика. Сверху зеленый свежий листочек салата. И сверху, как шляпка гриба, не менее мягкая, посыпанная кунжутиком булочка. Короче, не доехал ваш заказ. Ставьте двойку.
0: Команда ВВ Омск.
6: Если наши дети смотрят диснеевские мультики, то совершенно логично, что в Америке смотрят советские.
7: Карусель, карусель, это радость, на-на-на-на-на-на-на, карусели. Привет, мам, включай наши любимые советские мультики.
8: Ничего я включать не буду.
7: В смысле? Я что, не узнаю, как Вовка попал в страну невыученных уроков? Блин, интересно, как у него там все хорошо, эти двое из ларца до него добрались?
9: Два дебила, ненавижу.
7: Реально идиот.
10: Да посмотрите вы лучше наш. Американские добрые мультики.
7: Ма, камон, у них там казаки с мушкетерами в футбол играют. Там в одной хоккейной команде 17 близнецов. У них трудоустроенный лев в тельняшке приезжает на каникулы к неграм.
9: А ко мне не приезжает.
7: Няга, блин.
10: Ну посмотрите вы наши. Том и Джерри, например.
7: Мам, камон, ты вообще, ну погоди, смотрела? Там волку шахматным конем по башке дали, он в коня превратился. Мам, это круто.
10: Да это плохие мультики. У них котенка Гав зовут. Они ослику хвостик к попе молотком прибили. Но лучше же наши, американские супергерои. Человек-паук.
7: Человек-пароход Иван Крузенштерн.
10: Трансформер.
7: Майдадыр.
10: Трансформер, это живая машина.
7: Слабо. Живой умывальник.
10: Да у вас мозг поехал от этих мультиков. У вас уже пелена перед глазами.
7: А, мам, это не пелена. Это непроглядный туман, в котором ежик не может найти лошадку.
2: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
0: На Юмор-ФМ. Реклама.
11: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
12: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
13: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-305.
14: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
15: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
14: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, хардачо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
13: Коммерческие объявления.
5: В оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется санитарный врач, врачи-специалисты, бухгалтеры, инженер-теплотехник, начальник хозяйственной службы, мастер хозяйственной службы. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8 861 67 2 20051.
16: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
5: Обращаться по телефонам 8 978 713 50 39 и 8 988 141 67 63.
17: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8 900 230 35 25.
18: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
19: Номера телефонов и адреса, озвученные в объявлениях и рекламе, вы можете увидеть в бегущей строке на телеканале «Продвижение» в кабельных сетях города Туапсе.
13: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 279-63.

0: я видел, как негодяи приставали к девушке, к молодой. Я подошел самому здоровому, дал зубы. Да ладно, да, ну что, хороший поступок. А когда это было? Ну, пару минут назад. Две блондинки, одна говорит, хочешь, тебе кое-что покажу? Он говорит, давай. Она заходит с ней в комнату, включает свет, говорит, видишь свет? Да. Горит? Горит. Теперь смотри, выключает свет, говорит, а где он? Кто? Свет. Я не знаю. Она холодильник открывает, говорит, а вот он.
1: Однажды тракторист Сидоров попробовал неделю не пить и стал припоминать, что 10 лет назад приехал в эту деревню просто порыбачить.
2: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Плохие танцоры ночью на расхват.
2: И все танцуют. Выходным и большим праздником. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
2: Шутки и танцы.
5: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
2: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
10: Муз-ТВ представляет.
11: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
12: Лайф-арена.
11: Премия Муз-ТВ «Движение».
12: Категория 16+.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужчина подходит к вратам рая и стучится. Открывает ангел заспанный. Слушаю вас. Он говорит: мне в рай. А что вы взяли? Ну как, я вот смотрю, надпись «Рай», в рай, вот мне сюда. Ну а что вы взяли? Вы сделали хоть какое-то доброе дело? Сделал, конечно. Ну какое? Ну вот недавно

0: 13 часов в российской столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Пришел в гости на чай, налили виски. Сразу понятно, что здесь любят и ждут.

0: Почему-то уверен, что Сергей Лазарев с большим удовольствием посвятил бы эту песню вашим улыбкам, самым красивым, самым ярким. Наслаждаемся ими, кстати, на сайте веселорадио.ру. Заходите, смотрите. Надеюсь, ваши там тоже давно есть. Ну а если по каким-то причинам пока не успели ее загрузить, то сделайте это прямо сейчас. Да, друзья, продолжается наша суперигра «Автомобиль за улыбку». Так просто улыбнуться на камеру смартфона и получить за это самый настоящий автомобиль. Да-да-да, в этом году все возможно. Главное, внимательно слушать Юмор ФМ, ну и присоединяться к игре. Тем более, что участие абсолютно бесплатное. В общем, всех ждем. Заходите на сайт веселорадио.ру и вступайте в нашу суперигру «Автомобиль за улыбку». Денис Савельев у микрофона. Всем огромный привет. Всех еще раз с Днем Радио. Давайте поздравим друг друга в веселом чате. Плюс 7-915-0303-567. Номер для ваших приветов, номер для ваших поздравлений. И, конечно же, шуток, которые принимаются в МАКС. Написать можно также в Телеграм и даже по СМС. Михаил Жванецкий будет радовать нас в финале этого часа. Немного ранее самый лучший Дэн расскажет свои очень смешные анекдоты. Давайте дождемся, а еще послушаем статью с юмором. Ну а прямо сейчас вашему вниманию тот самый КВН. Напомню, все это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Снова в нашем зале.
2: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Город Пятигорск».
4: Друзья, тема игры «Вера». Многие верят, что некоторые вещи можно сохранить в тайне. Однако тайное всегда становится явным.
5: Ну, здравствуй. Так вот ты какой, Пал Иваныч.
6: Подождите, женщина, какой Пал Иваныч? Вы ошиблись.
5: Разве? А у вас какие последние цифры на телефоне? 2919?
6: Да.
5: Ну, значит, никакой ошибки нет, Пал Иваныч.
6: А вы кто?
5: Я! Я своя!
6: Как это своя?
5: Ну, Коленька вчера при мне с вами по телефону разговаривал, сказал, Пал Иваныч, сейчас я могу показать. Что ж ты, Пал Иваныч, так Коленьку работой загружаешь? Он же домой приходит уставший, поздно. Я ему говорю, Коль, ну сядь, покушай. Он говорит, а я на работе перекусил, отвернется и храпит. Пал Иваныч, от этих ваших перекусов я голодаю. А я давеча подумала, что он себе кого-то завел. Ну, у меня ж Коленька видный мужичок, да? А то сейчас этих шалав прям пруд пруди. Ну, тебе ли не знать, Пал Иваныч, а? Я что пришла? Коленька сейчас на больничном? А потом вовсе увольняется.
6: А вы не думали, что Николай просто влюблен в свою работу?
5: Честно говоря, думала. А сейчас посмотрела, не. Работа серая, невзрачная. Вот я помню, я его с прошлой работы увольняла. Вот это была работа!
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
2: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48. Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
3: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
4: Коммерческие объявления.
2: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
5: ВОО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется секретарь руководителя, специалист по охране труда и технике безопасности, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра по массажу, физиотерапии. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом. Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефон 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
6: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс» 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 2-79-63.
8: Ты такая красивая, такая красивая.
9: Каждому по факту рядом нужен чел.
10: Фоменко на «Юмор-ФМ».
11: Интересно, что у жены сегодня на ужин? Устала или не успела?

0: РФМ. Шутки.
1: Придет веганский волчок и укусит кабачок.
0: И

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Ольга, инженер-строитель из Ростова-на-Дону, спрашивает.
1: Собственно, сам вопрос. У меня муж очень часто забывает любые мои просьбы, даже самые незначительные. Аргумент один – я забыл. И вот у меня как бы вопрос. Он правда забывает? Ну, как бы что-то с головой, может быть, к врачу надо? Или это просто отмазка?
0: Сатья отвечает.
2: Никто не знает. Никто не знает. Может, забывает, может, к врачу надо, может,
1: как
2: еще
1: с ним?
2: Что-то. Но это его проблема.
1: Мы же 8 лет с этим боремся.
2: Нет, это ты борешься, а он не борется. Ну, смотрите, знаете, я служил в советской армии, и там говорили, если вы такой тупой, что ничего не можете запомнить, заведите себе блокнот. А еще лучше два, как у меня, понимаете? Поэтому у меня два блокнота, и я не забываю только то, что я записываю. Он записывает?
1: Нет.
2: Теперь вопрос, как он страдает после того, как он не выполнил то, что он обещал? Я знаю ответ. Никак. Садись. Двойка.
0: Сатья с юмором. Светлана, психолог из Москвы, спрашивает.
3: Сатья, здравствуйте. Очень рада, что могу лично задать вопрос. Подскажите, если мужчина на этапе ухаживания говорит, что женщина должна первой писать, проявлять инициативу, чтобы показать мужчине свою заинтересованность, это действительно, ну, есть такое мнение у мужчины? Или
2: у этого мужчины, да. Есть.
3: У этого мужчины. Или все-таки этот мужчина ищет такую сильную женщину и завоевывать ее не собирается?
2: Хороший вопрос.
0: Сатья отвечает.
2: Но прежде чем ответить, я задам наводящий вопрос. А тебе это нравится?
3: Ну, с моей точки зрения, это не совсем правильно. Мне кажется, мужчина должен...
2: Не совсем или тебе это не нравится?
3: Мне это не нравится. Мне хочется, чтобы мужчина...
2: Как быстро мы... Ну, в принципе, да, мне это не нравится. Надо четко понимать свои ощущения. Вы встретились, вы не знаете друг друга, вы знакомитесь. Он говорит, я хочу, чтобы баба брала инициативу. Я хочу лежать сегодня на диванчике. Если у меня возникнет... Она тут же проявит инициативу и как-то это дело как бы порешает. Я хотел бы, чтобы баба решала вопросы, а я говорил, да, нет. Я хотел бы, чтобы она мне писала и показала свою заинтересованность, потому что я же мужчина, а в стране же мужчин мало нормальных, один я только, а все остальные адские. Поэтому давай, баба, шевелись. Это на стадии ухаживания происходит. Тебе это не нравится, но если ты это терпишь, значит, ты этого достойна. Поэтому на этой стадии люди обмениваются, что вам нравится. Возможно, тебе хотелось бы, чтобы твой мужчина был, ну, я не знаю, мастером спорта по международному боксу. Ну, да, он боксер, мастер спорта международного класса. И ты спрашиваешь, ты спортсмен? Он говорит, нет. Ты мастер спорта? Нет. Международного класса? Нет. По боксу? Нет. Знаешь, какой ответ? Он тебе...
3: Не подходит.
2: Прикинь, не подходит. Но вдруг, если я начну как-то себя вести, он со мной пообщается, со мной начнет спать и уже к концу года станет мастером спорта по боксу международного класса. Ответ – нет. Не переоценивайте волшебство секса с вами.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Гоголь шутит, рэпер СТ.
1: Но мой рот создан для пива и шпрот.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды, плюс Стас Ярушин, плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Пирожок взял в Думу Вассерман. И забыл, в какой убрал карман. Ходит

0: Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
1: Джакар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8. Фундаментов движения. Поставь Джак. 3 миллионов 74 тысяч. Рейтинг. И боли Ревалгин.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Добро, и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
4: 0+.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
12: Мы не хмуримся и продолжаем.
11: Новости, от которых хочется улыбаться.
13: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
11: Веселые песни.
14: Поднимите мне зарплату.
11: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
15: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
11: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Согласно закону о кладах, женщина, нашедшая заначку мужа, имеет право только на 25% ее стоимости.

0: веселый чат.
1: Напомню, номер для ваших сообщений +7 915 0303567. Ваши послания принимаются в Телеграм. Как всегда, написать можно в Максе даже при помощи СМС. Первое послание звучит так. Большой привет папе Рустему от жены и дочки из Казани. Рустем, ловите, вам большой привет. Далее сообщение от Рады. Она передает пламенный привет любимому мужу Андрею. Тоже все передали. Далее есть шутка от Юли. Любовь живет 3 года, а правильно обиженный мужик смотрит твои сторис еще 8 лет. Вот они, наши женщины. Вот такие они хитрые. Иногда бывают даже коварные, что ли. Василий Чекинев пишет и поздравляет всех с днем радио, а вот себя с днем рождения. Василий, мы вас тоже от всей души поздравляем. Будьте, пожалуйста, счастливы. Поздравление Данила Жомова. Поздравляет он своего младшего брата с днем рождения. Зовут его Федор, он из Всеволожска. Ему сегодня 7 лет, кстати, исполняется. Желает ему расти большим и достигать своих целей. Давайте еще раз на шутки посмотрим. Есть вот такая от Сергея. Если подумать, суть туризма – это взять с собой побольше еды, уйти подальше и там все съесть. Ну, главное, что не в одиночку, мне кажется. Друзья, еще раз напомню номер для ваших посланий. +7 915 0303567. В финале часа послушаем монолог легендарного Михаила Жванецкого. Ну, а немного ранее анекдоты от самого лучшего Дэна.
0: Поделись улыбкой.
2: Если хочешь танцевать,

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Хорошо, что есть еще на земле настоящие Робин Гуды. Встречаются два друга, один очень грустный, вот второй у него и спрашивает: «Жорж, что с тобой? Ты что такой унылый? Ты представляешь, ко мне вчера в дом залезли воры». «Боже мой, что взяли? Что, все вынесли, да?» «Да не, наоборот, захожу домой, а на столе лежат $100. А к стене ножом прибита записка». Друг нетерпеливо: «И что, что там в этой записке?» «А там написано: дружище, так жить нельзя». Как говорится, все там будем. Представьте, спортсмен попадает в рай. Подходит к вратам, на входе никого. Вокруг красотища, водопады, райские кущи. Навстречу как раз архангел-привратник.
3: «Секунду, а ты новенький?»
2: «Ну да». «А ты кто?» «Я нападающий сборной России по футболу».
3: «А, вот чудеса! А как ты в ворота попал?»
2: А наша условно-бесплатная медицина продолжает нас удивлять. В больницу привозят женщину со множественными переломами. Доктор всю ее гипсом обложил, бинтами замотал, оставил буквально, ну вот, рот и глаза. Устал, запыхался, присел рядом и говорит: «Вроде как все. А что случилось-то, девушка?» Женщина в ответ: «Да из-за вас все, из-за докторов. Я просто вся чесаться начала. Мне прописали, чтобы не чесалась, обливаться молоком. Ну что, 2 дня все нормально было. А сегодня корова подскользнулась. И вот».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Реклама. Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
5: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
6: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначок, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Топсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
7: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья – вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
8: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс «Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
9: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы». С 12 до 14 часов скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
0: Коммерческие объявления.
10: Поздравительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется. Водители автомобилей категории «Б», «С», «Д», электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 разрядов, слесарь-ремонтник 4 разряда, слесарь по КПА 5 разряда. Требования к кандидатам. документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
11: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
10: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
12: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс» 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
13: Номера телефонов и адреса, озвученные в объявлениях и рекламе, вы можете увидеть в бегущей строке на телеканале «Продвижение» в кабельных сетях города Туапсе.
14: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 279-63.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В хороший год папа Карло срезает с Буратино до 3 килограммов опят.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Борис Ефимович Друкер, говорящий со страшным акцентом, преподаватель русского языка и литературы в старших классах, орущий, кричащий на нас седьмого класса по последний день, ненавидимый нами самодурый деспот, лысый в очках, который в лоб летели любому из нас, ходил размашисто, кланяясь в такт шагам, бешено презирал все предметы, кроме своего. Бортник, вы ударник. Он не стахановец, он ударник. Он кошмарный ударник по своим родителям и по моей голове. Если вас не примут в институт, то не потому, о чем вы думаете. Кстати, потому, о чем, вместе или раздельно? Что ты скажешь? Получи два и думай дальше. Этот мальчик имеет на редкость задумчивый вид. О чем вы думаете, Лурье? Как написать стеклянный, оловянный, деревянный? Вы думаете о шахматах. Шах, мат. Вы мне шах, я вам мат. Это будет моя партия. Я вам обещаю. А вы проиграете жизнь за вашей проклятой доской. Повернись. Я тебе дал 5. О чем ты с ним говоришь? Он же не знает слова «стреляный». Не дай бог, вы найдете общий язык. Пусть он гибнет один.

0: Борис Ефимович Друкер, его брат, литературный критик, был арестован в 48-м или 47-м. Мы это знали, от этого нам тоже было противно. Брат врага народа. Борис Ефимович Друкер, имевший в классе любимчиков и прощавший им все, кроме ошибок в диктанте. Борис Ефимович Друкер, никогда не проверявший тетради. Он не унижался, он для этого брал двух отличников, а уж они тайно кое-кому исправляли. И он, видимо, это знал. Борис Ефимович Друкер брызнул слюной сквозь беззубый рот. Какая жуткая специфическая внешность. Почему он преподавал русскую литературу? Каким он был противным, Борис Ефимович Друкер, умерший в 59 лет в 66-м году. И никто из нас не мог идти за гробом, мы уже все разъехались. Мы собрались сегодня, когда нам по 40. Так выпьем, когда нам по 40. Так выпьем за Бориса Ефимовича, за светлую вечную память о нем, сказали закончившие разные институты, а все равно ставшие писателями и поэтами, потому что это в нас неистребимо, от этого нельзя убежать. Встанем в память о нем, сказали фотографы, инженеры, подполковники, моряки, которые до сих пор пишут по-русски без единой ошибки. Вечная память и почитание. Спасибо судьбе за знакомство с ним, за личность, за истрепанные нервы его, за великий, чистый, острый русский язык. Его язык, ставший нашим и во веки веков. Аминь.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Борис Ефимович Друкер, говорящий со страшным акцентом, преподаватель русского языка и литературы в старших классах, орущий, кричащий на нас седьмого класса по последний день, недовидимый нами самодурый деспот, лысый в очках, которые в лоб летели любому из нас, ходил размашисто, кланяясь в такт шагам, бешено презирал все предметы, кроме своего. Бортник, вы ударник. Он не стахановец, он ударник. Он кошмарный ударник по своим родителям и по моей голове. И если вас не примут в институт, то не потому, о чем вы думаете. Кстати, потому, о чем, вместе или раздельно? Что ты скажешь? Получи два и думай дальше. Этот мальчик имеет на редкость задумчивый вид. О чем вы думаете, Лурье? Как написать стеклянный, оловянный, деревянный? Вы думаете о шахматах. Шах, мат. Вы мне шах, я вам мат. Это будет моя партия. Я вам обещаю. А вы проиграете жизнь за вашей проклятой доской. Повернись. Я тебе дал 5. О чем ты с ним говоришь? Он же не знает слова «стреляный». Не дай бог, вы найдете общий язык. Пусть он гибнет один.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Борис Ефимович Друкер, говорящий со страшным акцентом, преподаватель русского языка и литературы в старших классах, орущий, кричащий на нас седьмого класса по последний день, ненавидимый нами самодурый деспот, лысый в очках, который в лоб летели любому из нас, ходил размашисто, кланяясь в такт шагам, бешено презирал все предметы, кроме своего. Бортник, вы ударник. Он не стахановец, он ударник. Он кошмарный ударник по своим родителям и по моей голове. Если вас не примут в институт, то не потому, о чем вы думаете. Кстати, потому, о чем, вместе или раздельно? Что ты скажешь? Получи два и думай дальше. Этот мальчик имеет на редкость задумчивый вид. О чем вы думаете, Лурье? Как написать стеклянный, оловянный, деревянный? Вы думаете о шахматах. Шах, мат. Вы мне шах, я вам мат. Это будет моя партия. Я вам обещаю. А вы проиграете жизнь за вашей проклятой доской. Повернись. Я тебе дал 5. О чем ты с ним говоришь? Он же не знает слова «стреляный». Не дай бог, вы найдете общий язык. Пусть он гибнет один. Внимание, внимание. Вчера приходила мама Жванецкого. Он переживает. Я ему дал 2. Он переживает, он имел мужество сказать маме. Так я тебе дам еще 2, чтобы ты исправил ту и плакал над этой. Посмотри на свой диктант. Ты посмотри на свой диктант. Красным я отметил твои ошибки. Это кровавая, простреленная в 10 местах тетрадь. Но я дал тебе 3. 3 с плюсом тебе и маме. Сейчас, как и всегда, я вам буду читать сочинение Григорианца. Вы будете плакать над ним, как плакал я. Мусюк, ты будешь смотреть на меня. Нет, Мусюк, ты будешь смотреть в окно после моей гибели. А сейчас смотри на меня. До боли, до слез, до отвращения.

0: Два часа дня на столичных.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Слесарь Иван, насмотревшись немецкого порно, написал заявление о переводе в мюнхенский ЖЭК.

0: Но, по-моему, самое главное, чтобы вы помнили, какой сегодня день. Не просто 7 мая, не просто четверг, а день радио. Да, друзья, отмечаем всей страной, отмечаем всеми слушателями. И, кстати, целый час можно посвятить поздравлениям, приветам. Подключайтесь, это «Юмор на заказ». Стартуем буквально через несколько секунд. Делайте громче, будет весело.
1: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
0: Итак, что же будет? Будет, точнее, будут ваши приветы, ваши поздравления, ваши признания в самых теплых чувствах, и все это буду озвучивать я. Зовут меня Денис Савельев. Всей страной присоединяемся к общению. Напомню, номер для ваших сообщений. Плюс 7-915-0303-567. Написать нам можно в Макс, в Телеграм тоже. Да, добро пожаловать, заходите. СМСки ваши, кстати, тоже принимаем. Еще раз повторю номер. Плюс 7-915-0303-567. Ну и, кстати, вот сходу Анастасия поздравляет абсолютно всех слушателей Юмор-ФМ с замечательным праздником, с Днем Радио. Хочет она еще больше смешных шуток и еще больше отличных песен. Да, конечно же, Анастасия, все так и будет, гарантируем вам. Лариса из Москвы передает привет своей сестре Марии. Она сейчас в Челябинске, пожелайте ей хорошего настроения. Ну и для поддержания этого самого настроения поставьте, пожалуйста, шутки песни «Плюс».
1: Плюс Стас Ярушин. Шутки песни. Плюс Надежда

0: Надежды.
1: Да, это мы, Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
2: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
1: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская, плюс Хабиб. Погнали. Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Я начну. Моя песня. Самый лучший секс заходил вчера, правда, не ко мне, слушал до утра.
2: Это хорошо.
1: Надя, твоя песня.
2: Захотела Нина в любви чуть-чуть экстрима, затащила Нина ночью мужа в кинозал. Не видели ребята видео пирата, и он в тот вечер целых два фильма заснял.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да-да-да. Так, моя, да? Белый айс летит, раз двадцатый в семью Синьхуа. На крыльце он стоит, хочет в небо пальнуть из ружья. Не лети ты сюда, бестолковая белая птица. Сколько можно уже? Дайте парню хотя бы жениться.
3: Хабиб, Хабиб, твоя песня.
2: В семейной жизни как-то раз я видел у жены экстаз, но это было не со мною.
0: На Юмор ФМ.
2: Да, давайте аплодисменты, я можно спою?
1: Конечно, давай.
2: Симпатичный иностранец пригласил меня домой. Оказался дагестанец, забери меня, мама, домой.
1: Следующая моя песня. А вот вам речь моя, прямая, жесткая. Поймите, что Земля плоская, плоская. Есть у планеты край, похожий на карниз, и с него так легко навернуться вниз. Поймем давайте друг друга по теме плоского круга. Сей факт прими без испуга. С карт стряхни нафталин. Ого. Да, все мы жители диска. А кто не верит, редиска. Дизлайк тебе и отписка. А Земля — это блин, плоский блин. Шутки,
0: песни, плюс.
1: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ.
4: Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием.
1: Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ. Продолжение следует. Шутки.

0: Реклама.
1: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
2: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
3: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
4: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
5: Коммерческие объявления.
6: Филиал ООО «РМ «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
7: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется горничная, уборщик производственных помещений, оператор стиральных машин, официант, бармен, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, приемщик пункта проката. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
8: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
9: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 279-63.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если написать на бумажке свой возраст, а потом дописать 1000 рублей, вы поймете, в сущности, вам еще так мало лет.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Друзья, ну а прямо сейчас предлагаю заглянуть вместе в календарь праздников и посмотреть, какие же события можно отметить в этот четверг, 7 мая. Ну, во-первых, самый главный праздник уже не рассказали и не раз еще скажем. Поздравим, уж извините, это наш праздник, это День радио. По совместительству рядом с ним День физика, конечно же, всех причастных также сегодня поздравляем, а еще День распахнутых окон. Вот такой интересный праздник, и как-то даже совпало, что в столице сегодня жарко, плюс 27, и эти самые окна, если честно, даже не хочется закрывать. Да, всех с праздником. Еще сегодня отмечается Всемирный день пароля. Давайте флешмоб, что ли, устроим. Попробуем вспомнить все пароли от своих социальных сетей или же от электронной почты, например. Но еще один праздник – Международный день планетариев. Так что всех причастных к этой сфере, к этой деятельности тоже, конечно же, сегодня поздравляем. Ну а далее перехожу к вашим сообщениям уже. Татьяна поздравляет Олесю, свою соседку по даче, с днем рождения. Желает ей здоровья, счастья, любви, успехов во всех начинаниях. Кстати, не только Татьяна, но еще и Андрей здесь подписались из города Воскресенск. Далее вот такое сообщение. Где оно у нас? Вот. Екатерина передает привет Юрию из Новокузнецка. Юрий, где же ты? Почему тебя не слышно? Ну, думаю, Юрий где-то затерялся, но почему-то уверен, что в этом часе он обязательно выйдет на связь. Далее уже другая Екатерина передает привет Уральскому институту коммерции и права, выпуску 2001 года. Большой и добрый привет всем от Давлета. Евгения желает отличного четверга всей Сибири и передает привет Хакасии. Люблю тебя. От Виктора привет его маме Ольге Васильевне и пожелание самого прекрасного дня. Так, давайте на наш смс-портал тоже заглянем. Поздравляю всех с Днем Радио, а еще поздравляю свою маму с днем рождения. Мамочка, я тебя очень люблю, здесь отметилась Юлиана. Ну и давайте в честь всех, абсолютно всех праздников, послушаем рубрику «Угарный папа».
0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Да-да-да, это проект «Угарный папа» из

0: Здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
1: Угарный папа.
0: Степану 6 лет. Звонит своей новой подружке. Алис, я тут подумал. Давай нас будет не двое детей, а трое. Просто я тут дом нарисовал, а одна комната свободная получилась. Мама спрашивает трехлетнюю Машу, как зовут детей в ее группе в детском саду. Та с воодушевлением начинает перечислять. Катя, Никита, ради бога. Мама в недоумении. Прости, как? Ради бога. Ей воспитательница все время говорит. Ради бога, не плачь. Четырехлетняя Венера расшалилась за столом, папа ей строго говорит. «Венера, доченька, когда я ем, я глух и нем». «Да», — отвечает Венера, — «а я нормально».
1: Угарный папа.
0: Мама вечером легла отдохнуть. Четырехлетний Даниил начал через нее прыгать. Мама говорит. «Данила, перестань, пожалуйста». На что сын отвечает. «Мам, ну мне же надо где-то тренироваться прыгать через козла». Мама возвращается из магазина домой. Семилетняя Полина грустная стоит в углу. Мама спрашивает. «Ты что тут стоишь?» Полина, потупив глазки, отвечает. «Ну, я решила посмотреть, что будет, если ножницами штору порезать поперек. Ну, и когда поняла, что будет, на всякий случай в угол встала». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах «Юмор-ФМ». И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер в Telegram +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока...

0: Реклама.
1: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpmbonus.ru.
2: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Леваневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Деньги не делают нас счастливыми, но они очень, очень стараются.

0: Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Да, друзья, продолжается час привет и поздравлений в эфире Веселого Радио. Плюс 7 915 0303 567. Пишите в Телеграм, пишите в Макс и отправляйте смс-сообщение. Ваши заявки на юмор, кстати, тоже принимаются и, между прочим, исполняются, что не менее важно. Светлана поздравляет Гапанчук Светлану с юбилеем. Пусть эта красивая дата принесет тебе много радостных событий, ярких эмоций, здоровья, счастья и успехов. Пусть в доме царят уют, гармония и благополучие. А также пусть все мечты, которые еще не сбылись, обязательно воплотятся в реальность. Вот такое замечательное поздравление. Конечно же, мы всем нашим дружным коллективом тоже присоединяемся к теплым словам. Анна и Александр, большой привет передают абсолютно всем слушателям Юмор-ФМ из Бийска. Далее большой-большой привет сестре Юле отправляется от Надежды. Она у меня самая замечательная, и я ее очень люблю. Это, между прочим, город Липецк у нас на связи. Далее Виктор передает большой привет своей маме, желает ей самого прекрасного рабочего дня и просто отличного настроения, чтобы на 5 с плюсом. Привет родителям Тамаре и Игорю от дочери Марины в поселок Подгорный. Также привет мужу Славе и сыну Артему. Вот такое замечательное тоже сообщение. Друзья, пишите и вы. Еще раз напомню номер плюс 7 915 0303 567. Написать можно в Телеграм, написать можно в Макс и отправить смс-сообщение. По этим координатам также оставляйте свои заявки на любимые рубрики, как это сделала, например, Ксения. Она передает привет абсолютно всем и заказывает «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
2: Саша, я сейчас тебе такое расскажу. Ты просто охренеешь, Саша. Значит так, иду я вчера по площади.
3: Так.
2: Смотрю, Денис с Катей гуляют. Подхожу, смотрю, Денис, но не с Катей, не с женой со своей гуляет, ты представляешь? Господи, бедная Катя, что с ней будет, когда она узнает?
3: А это, Яночка, не наше дело, кто там с кем гуляет. Они взрослые люди, они сами разберутся.
2: Да подожди, Саш, какая я буду после этого подруга? Вот если бы тебя так увидели, я бы хотела об этом знать.
3: Во-первых, Яночка, меня никто нигде так не увидит. Потому что я бы так не делал, понимаешь? Я же не имбецил с любовницей днем по площади ходить.
2: Подожди, а как бы ты сделал?
3: Я не знаю, ну как-то заранее договоритесь, да, там, может быть. Ну, сними квартиру, там, на крайний случай гостиницу. Тормози, не надо меня туда впутывать, Яна, не надо.
2: А чё ты, Сашечка, так занервничал, а? Меню в руки взял, вот на люстру посмотрел.
3: Действительно, блин, как я тупо спалился, а, Ян, сейчас? Мне же все изменщики всю дорогу говорили: братан, если что, ни в коем случае не бери в руки меню и не смотри на люстру, потому что смотреть на люстру — это первый признак измены.
4: Привет, ребята!
5: Привет!
2: Катенька, счастье мое, как ты поживаешь, а?
6: Я...
2: Как ты справляешься со всем?
6: Нормально, спасибо.
2: Катюш, я так хочу, чтобы ты всегда была счастлива.
6: Да?
2: Правда.
6: А что-то не так со мной? Я не пойму, у меня что-то с лицом или кофточка не идет.
3: Не-не, Кать, ты прекрасно выглядишь, на самом деле. Просто Яна сегодня немножечко эмоциональна. Да, мы просто перед тем, как сюда прийти, мы посмотрели фильмы. Посмотрели много фильмов, там «Один плюс один».
5: Я поняла.
3: «Малышка на миллион», «Титаник», и она что-то...
5: Растрогалась.
3: Да, что-то расчувствовалась.
2: Денис, а как у тебя дела? Что-то похорошел как-то, похудел.
6: Да, он такой красавчик у меня. Денис сейчас на ЗОЖе, он занялся спортом. У него прогулки каждый вечер на свежем воздухе. Молодец.
3: О, слушай, Дэн, а сейчас же еще прохладно гулять. Ты, может быть, на своих прогулках бы какой-нибудь, ну, капюшон бы надевал, да? Ну так, прям натягивал бы на глаза, чтобы лица не было видно. Ну, чтобы не заболеть, я имею в виду, понял?
2: Да, а то сейчас такие огромные ужасные заразы ходят. Знаешь, можно домой притащить такую тяжелую инфекцию.
3: Да.
4: Что, типа, происходит? Ты что-то накосячил? Что с ней?
2: Все, да. Саш, я больше не могу молчать. Значит так, Кать, я должна тебе рассказать. Денис тебе изменяет. Я его вчера с какой-то видела на улице. Блин, вот ты фантазер же, Яна, да к нему сестра из Саратова вчера приехала. Вот он и ходит, город показывает.
3: Я говорил тебе, не лезь ты в чужую семью.
2: Ну вот ты, кстати, постоянно что-то выдумываешь такое. То я вышла в солнечных очках гулять, ты всем сказала, что меня Денис бьет, и я синяки прячу. До этого он старый ковер выбрасывал, ты вызвала полицию, потому что он меня убил, расчленил и по частям выносит. Ян, ты че?
4: Яна, занимайся своей семьей, в нашу семью не лезь, Ян.
2: Просто Касенька, она моя лучшая подружка, я за нее очень переживаю.
6: Да какая я тебе лучшая подружка? Я тебя третий раз в жизни вижу. Ты просто сплетница, Яна. Хватит уже, займись своей жизнью. Вон, за Виталиком своим.
4: Да, все, пошли отсюда, наверное. Не обессудь. Давай, все.
2: Вот опять я крайне осталась.
3: Подожди, Ян, это все, ладно. А что за Виталик, за которым тебе постоянно следить надо, а?
2: Брат мой.
3: Какой брат? У тебя нет братьев, Яна.
2: Ой, Саша, знаешь что, а?
3: Что?
2: Не лезь, а? Вот ты в своей семье разбирайся.
3: Ты что, гонишь, что ли? Это наша семья.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор на заказ.
1: Плюс 7-915-0303-567. Номер для ваших приветов, поздравлений и признаний. Напомню, оставить сообщение можно в Телеграм, написать можно в Макс и даже при помощи СМС. Вот, кстати, таким способом воспользовался Евгений и поздравляет внука Михаила. Ему сегодня исполняется 6 лет. Желает он ему здоровья, пусть растет и развивается. Мы, конечно же, его тоже от всей души поздравляем. Следующее сообщение. Тестя Павла Викторовича поздравляю с открытием сезона летней рыбалки. Здесь почему-то никто не отметился, но ничего страшного. Пожалуйста, поздравьте мою маму с днем рождения. Я тебя очень сильно люблю. Это сообщение от Юлианы. Всех с праздником поздравляет Алла и просит также поздравить ее сына Константина с днем рождения. И если я все правильно понял, у Аллы самой сегодня тоже день рождения. В общем, вас тоже от всей души поздравляем. Будьте счастливы, друзья. Далее Николай Успенский из города Грязи передает большой привет любимой семье. От Андрея привет направляется любимой жене, жене Оксане, дочери Виктории и Софии. Он вас очень сильно любит. Ксения передает привет мужу Сергею и желает ему хорошей дороги. А вот Кристины привет направляется всем ее коллегам. Желает она им прекрасного дня и заказывает шутки Николая Фоменко.
0: Фоменко. 5 шуток про деньги.
2: Не в деньгах счастье, а в любви. Простой, обычной человеческой любви к деньгам. 10 копеек буду должна. Этой фразой продавец Лена заработала свой первый миллион. У меня полные карманы денег, потому что у меня очень маленькие карманы. На днях вылечил все зубы, но теперь не могу нормально есть. Денег нет. Вот бы лично убедиться, что не в деньгах счастье.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Реклама.
3: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, карачок, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе. Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
4: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
5: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
6: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
7: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
8: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
0: Коммерческие объявления.
9: В оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется слесарь-сантехник 4 разряда, слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда, электромонтер ДВС, рабочий зеленого хозяйства 3 и 4 разрядов, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, уборщик служебных помещений. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
10: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
9: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
11: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
12: Номера телефонов и адреса, озвученные в объявлениях и рекламе, вы можете увидеть в бегущей строке на телеканале «Продвижение» в кабельных сетях города Туапсе.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 279-63. Фоменко на «Юмор-ФМ».
2: 12:00. Дала себе обещание не жрать, что бы ни случилось. 12:30. Случилось.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: А вот и ваше послание. Валентина поздравляет Озерова Виталия Николаевича из Ростова-на-Дону с днем рождения. Пусть жизненный путь освещает звезда счастья. С нетерпением жду нашего бракосочетания и люблю всем сердцем. Вот такое замечательное поздравление. Сергей из Астрахани передает большой привет своему напарнику Ивану и желает им легкого рабочего дня. От Дениса далее привет направляется его любимой жене Ангелине. Она сейчас на работе. Пожелайте ей сил, удачи и терпения. Пусть клиенты не раздражают. Вот такое сообщение с ноткой позитива, я бы даже сказал. От Галины далее привет ее супругу Сергею. Пожелайте ему удачи в пути и пусть будет поменьше ремонтов. Мне кажется, ремонтов хотелось бы всем и всегда поменьше. От Лидии Симферополя привет направляется ее сестре Ларисе. Скажите, что она самая лучшая, я ее очень люблю и, между прочим, очень уже по ней соскучилась. Андрей поздравляет с днем рождения своего друга Илью. Он сейчас находится в Королеве. Пожелайте ему счастья, здоровья и поставьте для него Ильфа, Петрова и Бурунова. Друзья, ваши приветы и поздравления буду озвучивать уже в веселом чате. Продолжайте писать в Телеграм, пишите в Макс и даже по СМС. Номер плюс 7 915 0303 567.
0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
2: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
3: Ипполит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Прямо на него шел незнакомый гражданин с добрым лицом, держа на весу, как виолончель, стул. Ипполит Матвеевич смотрелся и сразу узнал свой стул. Да, это был гампсовский стул, обитый потемневшим английским ситцем в цветочках. Ипполит Матвеевич леопардовым скоком приблизился к возмутительному незнакомцу и молча дернул стул к себе. Незнакомец дернул стул обратно. Тогда Ипполит Матвеевич стал с силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула. «Грабят!» — шепотом сказал незнакомец, еще крепче держась за стул. «Позвольте, позвольте!» — лепетал Ипполит Матвеевич, продолжая отклеивать пальцы. Стала собираться толпа. Человека три уже стояло поблизости, с живейшим интересом следя за развитием конфликта. Тогда оба опасливо оглянулись и, не выпуская стула из цепких рук, быстро пошли вперед, как будто бы ничего и не было. Они шли все быстрее и, завидев в глухом переулке пустырь, как по команде повернули туда. Здесь силы Ипполита Матвеевича учетверились. «Позвольте же!» — закричал он, не стесняясь. «Караул!» — еле слышно воскликнул незнакомый гражданин. И тут Ипполит Матвеевич увидел, что незнакомец никто иной, как священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков. Ипполит Матвеевич опешил. «Батюшка!» — воскликнул он, в удивлении снимая руки со стула. Отец Востриков полиловел и разжал, наконец, пальцы. Стул свалился на битый кирпич. «Где же ваши усы, уважаемый Ипполит Матвеевич?» С невозможной язвительностью спросила духовная особа. «А ваши локоны где? У вас ведь были локоны?» Невыносимое презрение слышалось в словах Ипполита Матвеевича. Он окатил отца Федора взглядом необыкновенного благородства и, взяв подмышку стул, повернулся, чтобы уйти. Но отец Федор, уже оправившийся от смущения, не дал Воробьянинову такой легкой победы. С криком «Нет, прошу вас!» он снова ухватился за стул. Была восстановлена первая позиция. Противники стояли, вцепившись, и мерили друг друга взглядами. «Так это вы, святой отец?» — проскрежетал Ипполит Матвеевич. «Охотитесь за моим имуществом?» С этими словами он легнул святого отца ногой в бедро. Отец Федора изловчился и злобно пнул предводителя в пах так, что тот согнулся. «Это не ваше имущество!» «А чье же? Не ваше! А чье же? Чье? Не ваше! Не ваше!»
1: И терпение. Пусть клиенты не раздражают. Вот такое сообщение с ноткой позитива, я бы даже сказал. От Галины далее привет ее супругу Сергею. Пожелайте ему удачи в пути и пусть будет поменьше ремонтов. Мне кажется, ремонтов хотелось бы всем и всегда поменьше. От Лидии Симферополя привет направляется ее сестре Ларисе. Скажите, что она самая лучшая. Я ее очень

0: Очень люблю и, между прочим, очень уже по ней соскучилась. Андрей поздравляет с днем рождения своего друга Илью. Он сейчас находится в Королеве. Пожелайте ему счастья, здоровья и поставьте для него Ильфа, Петрова и Бурунова. Друзья, ваши приветы и поздравления буду озвучивать уже в веселом чате. Продолжайте писать в Телеграм, пишите в Макс и даже по СМС. Номер плюс 7-915-0303-567.
1: Юмор ФМ представляет Ильф, Петров и Бурунов.
2: Командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
3: Ипполит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Прямо на него шел незнакомый гражданин с добрым лицом, держа на весу, как виолончель, стул. Ипполит Матвеевич смотрелся и сразу узнал свой стул. Да, это был гампсовский стул, обитый потемневшим английским ситцем в цветочках. Ипполит Матвеевич леопардовым скоком приблизился к возмутительному незнакомцу и молча дернул стул к себе. Незнакомец дернул стул обратно. Тогда Ипполит Матвеевич стал с силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула. «Грабят!» — шепотом сказал незнакомец, еще крепче держась за стул. «Позвольте, позвольте!» — лепетал Ипполит Матвеевич, продолжая отклеивать пальцы. Стала собираться толпа. Человека три уже стояло поблизости, с живейшим интересом следя за развитием конфликта. Тогда оба опасливо оглянулись и, не выпуская стула из цепких рук, быстро пошли вперед, как будто бы ничего и не было. Они шли все быстрее и, завидев в глухом переулке пустырь, как по команде повернули туда. Здесь силы Ипполита Матвеевича учетверились. «Позвольте же!» — закричал он, не стесняясь. «Караул!» — еле слышно воскликнул незнакомый гражданин. И тут Ипполит Матвеевич увидел, что незнакомец никто иной, как священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков. Ипполит Матвеевич опешил. «Батюшка!» — воскликнул он, в удивлении снимая руки со стула. Отец Востриков полиловел и разжал, наконец, пальцы. Стул свалился на битый кирпич. «Где же ваши усы, уважаемый Ипполит Матвеевич?» — с невозможной язвительностью спросила духовная особа. «А ваши локоны где? У вас ведь были локоны?» Невыносимое презрение слышалось в словах Ипполита Матвеевича. Он окатил отца Федора взглядом необыкновенного благородства и, взяв подмышку стул, повернулся, чтобы уйти. Но отец Федор, уже оправившийся от смущения, не дал Воробьянинову такой легкой победы. С криком «Нет, прошу вас!» он снова ухватился за стул. Была восстановлена первая позиция. Противники стояли, вцепившись, и мерили друг друга взглядами. «Так это вы, святой отец?» — проскрежетал Ипполит Матвеевич. «Охотитесь за моим имуществом!» С этими словами он легнул святого отца ногой в бедро. Отец Федор изловчился и злобно пнул предводителя в пах так, что тот согнулся. «Это не ваше имущество!» «А чье же? Не ваше! А чье же? Чье? Не ваше! Не ваше!» Шипя так, они неистово легались. «А чье?»

0: Королеве. Пожелайте ему счастья, здоровья и поставьте для него Ильфа, Петрова и Бурунова. Друзья, ваши приветы и поздравления буду озвучивать уже в веселом чате. Продолжайте писать в Телеграм, пишите в Макс и даже по СМС. Номер плюс 7-915-0303-567.
1: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
2: Командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
3: Ипполит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Прямо на него шел незнакомый гражданин с добрым лицом, держа на весу, как виолончель, стул. Ипполит Матвеевич смотрелся и сразу узнал свой стул. Да, это был гампсовский стул, обитый потемневшим английским ситцем в цветочках. Ипполит Матвеевич леопардовым скоком приблизился к возмутительному незнакомцу и молча дернул стул к себе. Незнакомец дернул стул обратно. Тогда Ипполит Матвеевич стал с силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула. «Грабят!» — шепотом сказал незнакомец, еще крепче держась за стул. «Позвольте, позвольте!» — лепетал Ипполит Матвеевич, продолжая отклеивать пальцы. Стала собираться толпа. Человека три уже стояло поблизости, с живейшим интересом следя за развитием конфликта. Тогда оба опасливо оглянулись и, не выпуская стула из цепких рук, быстро пошли вперед, как будто бы ничего и не было. Они шли все быстрее и, завидев в глухом переулке пустырь, как по команде повернули туда. Здесь силы Ипполита Матвеевича учетверились. «Позвольте же!» — закричал он, не стесняясь. «Караул!» — еле слышно воскликнул незнакомый гражданин. И тут Ипполит Матвеевич увидел, что незнакомец никто иной, как священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков. Ипполит Матвеевич опешил. «Батюшка!» — воскликнул он, в удивлении снимая руки со стула. Отец Востриков полиловел и разжал, наконец, пальцы. Стул свалился на битый кирпич.
4: «Где же ваши усы, уважаемый Ипполит Матвеевич?»
3: С невозможной язвительностью спросила духовная особа.
2: «А ваши локоны где? У вас ведь были локоны?»
3: Невыносимое презрение слышалось в словах Ипполита Матвеевича. Он окатил отца Федора взглядом необыкновенного благородства и, взяв подмышку стул, повернулся, чтобы уйти. Но отец Федор, уже оправившийся от смущения, не дал Воробьянинову такой легкой победы. С криком «Нет, прошу вас!» он снова ухватился за стул. Была восстановлена первая позиция. Противники стояли, вцепившись, и мерили друг друга взглядами.
4: «Так это вы, святой отец?» — проскрежетал Ипполит Матвеевич. «Охотитесь за моим имуществом!»
3: С этими словами он легнул святого отца ногой в бедро. Отец Федора изловчился и злобно пнул предводителя в пах так, что тот согнулся.
4: «Это не ваше имущество!» «А чье же? Не ваше! А чье же? Чье? Не ваше! Не ваше!»
3: Шипя так, они неистово легались.
4: «А чье же это? Имущество!»
3: возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца. Преодолевая боль, отец Федор твердо сказал:
4: «Это национализированное имущество!»
3: «Национализированное?
4: Да-с-да-с! Национализированное! И кем же оно национализировано? Советской властью!» «Какой властью?» «Властью трудящихся!»
3: «А-а-а!» — сказал Ипполит Матвеевич леденее.
4: «Так, может быть, вы, святой отец, партийный?»
3: «Может быть!» тут Ипполит Матвеевич.

0: не выдержал и с воплем «Может быть!» смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. Стереть слюну было нечем, руки были заняты стулом. Вдруг раздался треск, отломились сразу обе передние ножки. Забыв друг о друге, противники принялись терзать ореховое кладохранилище. С печальным криком чайки разодрался английский ситец в цветочках. Спинка отлетела, кладоискатели рванули рогожу и, ранясь о пружины, погрузили пальцы в шерстяную набивку. Через 5 минут стул был обглодан. От него остались рожки да ножки. Бриллиантов не было.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Реклама.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
4: Здоровые майские вместе с «Хеликс». С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. «Хеликс» — это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: на столичных 15.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Мужская проблема. Не успеешь жениться на молодой, подрастают еще моложе.

0: путь к тебе, а вот я, пожалуй, напомню короткий путь до нового автомобиля. Его можно выиграть в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Заходите на сайт веселорадио.ру и загружайте свою позитивную фотографию. Участие в нашей игре абсолютно бесплатное, так что добро пожаловать! Ну а после того, как добавите свое фото, просто внимательно слушайте эфир и ловите автомобильные шутки Николая Фоменко. Одна из таких будет уже в этом часе, поэтому всем желаю удачной ловли. У микрофона Денис Савельев. Вам огромный привет. Ну а ваши приветы, признания и поздравления с большим удовольствием озвучу в веселом чате. Направляйте их в Телеграм, пишите в Максы, смски тоже присылайте. Номер единый плюс 7-915-0303-567. В финале часа поставлю для вас монолог легендарного Михаила Задорнова. Еще будет рубрика «Гол ой штанга», где Роман Юнусов представит нам ляпы спортивных комментаторов. А еще предлагаю дождаться лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма. Они прозвучат в блокбастере «Я такого не говорил». Ну а начнем с разминки. Большой стендап прямо сейчас вашему вниманию. Все это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
2: Привет-привет, всем здрасте. Я недавно ехал в автобусе, напротив меня сидела две девочки, им было лет по 11. И одна другой сказала: «Представляешь, я сходила с ним на свидание, а он за меня даже не заплатил». Похлопайте, пожалуйста, те, кто считает, что вот он должен был за нее заплатить. Угу. А теперь правильный ответ. За 11-летних девочек надо платить только, если они родились от тебя. Все. Девочки очень быстро взрослеют. Они еще не знают, за кого они выйдут замуж, но они уже знают, в каком платье они выйдут замуж. А я вам открою секрет. Парни часто оттягивают женитьбы из-за свадебного платья, потому что оно стоит, как вся свадьба. Но девушки его надевают один раз в жизни, и все. Оно потом просто висит в шкафу. А один раз в жизни. В нем даже не хоронят, вы понимаете? Ну... Не, наверное, хоронят, если невеста прям умерла в этом платье. Такое могло случиться, если она узнала, сколько оно стоит. Плохо, когда платье выглядит круче, чем жених. Ну, когда смотришь на платье такой, вот это да, смотришь на жениха, вот это, да. Хуже только, когда платье выглядит круче, чем невеста. Когда платье белое, невеста синяя. Ты такой... А вот свадебный костюм мужской, вот это универсальная штука. В нем куда хочешь, на корпоратив. На юбилей, на что, где, когда. Снял пиджак, надел бабочку, подшаманил официанту. Ну. Я живу в доме. На первом этаже моего дома есть магазин «Красное и белое». Наш дом в прямом и переносном смысле держится на этом магазине. Это градообразующее предприятие нашего дома. Мне кажется, сначала построили магазин, только потом построили дом вокруг него. Были выходные, когда магазин чинили, и несколько человек в нашем доме выставили квартиры на Авито. Я состою в чате жильцов своего дома в WhatsApp. И это худшее место, в котором я был. Там постоянно сплошной негатив. Я как-то зашел, там женщина пишет: «Я вас всех ненавижу. Во-первых, вы мусорите, во-вторых, вы шумите, в-восьмых, сегодня воскресенье». Я такой: «В-восьмых?» Я не выдержал и написал: «Во-первых, вы пропустили в-третьих. Во-вторых, в-четвертых. В-третьих, в-пятых. В-четвертых, в-шестых. В-пятых, в-седьмых». Женщина мне пишет: «Во-первых, не надо тут умничать. Во-вторых», я дальше уже не стал читать. В доме, где я живу, очень тонкие стены. И недавно в 6 часов утра я проснулся от будильника соседа, а он нет. Причем, ладно бы у человека, знаете, были там звуки природы какие-то приятные, а у него играет розовое вино. Как ему объяснить, что нормальные люди не встают под ЛДЖ? Но. Поэтому я написал в чат в WhatsApp: «Во-первых, у нас тонкие стены. Во-вторых, громкие будильники. В-восьмых, почему ЛДЖ?» Но оказывается, не только мне слышно то, что происходит у соседей. А соседям тоже слышно, что происходит у меня. Мне как-то позвонил сосед и сказал: «Здравствуйте, ваша кровать находится за стенку от нашей. Вы в 3 часа ночи начали заниматься сексом. Моя жена проснулась, а ей утром вставать на работу. Моя жена вашим сексом осталась недовольна». Я узнал, когда работает жена моего соседа. И мы стали заниматься сексом в окошко с 8 до 6. Так, чтобы его жена была довольна. Мне кажется, я очень прикольно придумал, потому что теперь, когда я занимаюсь сексом, две девушки довольны.
3: Всем большое спасибо. Пока-пока, не болейте.
1: Это большой стендап. Big Stand Up. Big Stand Up. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
2: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
3: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
4: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
5: Коммерческие объявления.
6: Требуются специалисты для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
7: Филиал ООО «РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники. Охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
8: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
9: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 279-63.
5: Шутки и песни.
10: Юмор ФМ.

0: Утренние лужи – это слезы людей, которые не хотят идти на работу.
1: За улыбку.
2: А вот мы всегда с большим удовольствием приходим на работу и с большим удовольствием продолжаем играть с вами в «Автомобиль за улыбку». Да, друзья, шутка прозвучала. Надеюсь, все ее поймали. Надеюсь, все ее запомнили, потому что улыбайзер уже раскручен. Буквально через минуту я его остановлю, и он нам подберет игрока, до которого мы будем пытаться дозвониться, который, надеюсь, повторит нам заветную шутку, заберет 3000 рублей и, само собой, окажется в суперфинале нашей игры, где уже будет бороться за самый настоящий автомобиль. Самого настоящего четырехколесного друга в этом году можно выиграть на Юмор-ФМ. Напомню, сайт веселорадио.ру. Там можно не только добавить свою фотографию, стать участником игры, но и подсматривать за тем, как наш игровой эпизод происходит в студии Юмор-ФМ. Ну, в целом, все, что хотел вам рассказал. Давайте действовать. 3, 2, 1. Улыбайзер. Стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Далеко ходить не будем, видимо, решил наш улыбайзер сегодня. Елизавета, город Химки. Давайте прямо сейчас попытаемся ей дозвониться. Итак, набрали номер. Елизавета, город Химки. Прекрасная фотография, очаровательная улыбка. И, надеюсь, Елизавета
3: абонент
2: нас...
3: Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок. Попробуйте перезвонить позднее.
2: Ну что ж, видимо, у Елизаветы есть более важные дела, но ничего страшного. В любом случае, ее фотография остается в нашем улыбайзере. Вы только посмотрите, какая шикарная, яркая улыбка. Подглядывайте, да, сайт веселорадио.ру. Именно там прямо сейчас можно увидеть эту сногсшибательную улыбку. Так вот, Елизавета остается в нашем улыбайзере. Игра для нее продолжается. И, надеюсь, в следующий раз Елизавета точно ответит на звонок, повторит шутку, заберет и 3000 рублей и пройдет в суперфинал нашей игры. Ну, а на этой ноте эпизод мы, пожалуй, игровой завершим. И я вновь раскручиваю улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали сверкать на сайте Юмор-ФМ.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Каждая девушка немного Дед Мороз. У нее всегда есть в запасе несколько оленей. Не жди перемен. Перемена для учителя. Когда жизнь закрывает перед тобой дверь, открой ее. Именно так работают двери. Терпение и труд сделают из тебя уставшего терпилу. Если ты в чем-то не разбираешься, начни разбираться, и ты разберешься. Запомни, любой человек может оказаться у твоих ног. Главное, точно попасть в челюсть.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.
3: Алло, алло.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Или мы будем жить лучше, или мои произведения будут бессмертными.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если человек хочет жить, медицина бессильна.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: Конфеты.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
4: Успел.
5: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
2: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
1: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
6: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
7: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
8: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
9: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор-ФМ-чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Алкоголь увеличивает половое влечение. Бывает, выпьешь, ляжешь на пол, и так неохота вставать.

0: веселый чат.
1: Ну что, давайте пообщаемся. Плюс 7-915-0303-567. Направляйте свои приветы, поздравления, признания. С большим удовольствием все озвучу. Написать, кстати, можно в Телеграм, в Макс или же по СМС. От Кати Романовой привет ее коллегам из бухгалтерии. Скорее бы выходные. Вот такие у них мечты. Привет бабушке Тане и дедушке Леше Кузнецовым. Я их очень сильно люблю. Здесь отметилась их внучка Софья. Миронов Алексей с юбилейной датой поздравляет сестренку Алену. Желает счастья и здоровья, между прочим, не только ей, но и ее деткам. Светлана шутит. Я тоже думала, что некрасивых людей не бывает, пока не померила шапочку для бассейна. От Игоря пламенный привет Татьяне Анатольевне из СПБ. Люблю ее и очень скучаю. Далее Михаил направляет признание в любви жене Марине, просит ее улыбнуться, ну и в целом желает ей самого позитивного дня. Надежда поделилась с нами своей шуткой. В моем возрасте о принце уже не мечтают. Мне бы со стоматологом замутить. Класс. Далее Макар поздравляет с днем рождения своего папу Романа. Желает ему крепкого-крепкого здоровья, благополучия и удачи на работе. Ты самый лучший папа. Ну и от Ирины большой привет ее семье. Шерины, вы самые лучшие. Люблю каждого и очень-очень сильно. Друзья, в финале часа послушаем монолог Михаила Задорнова. Еще впереди рубрика «Гол, ой, штанга» и ляпы спортивных комментаторов.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Хеллоу! Комментатор комментировал. Да не вы комментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
1: Гол! Штанга!
2: А тем временем хочу заметить, что за нашу хоккейную сборную играют 10 футболистов из Detroit Red Wings. И опять наш форвард падает в штрафной площади. Что говорит судья? А судья говорит, что сегодня на улице довольно холодно, и с земли надо подниматься. Для справки, эта спортсменка очень молодая, и раньше она добивалась успеха только в выступлениях с юношами. Да! Португальцы идут вперед! Свой зад они просто забросили! Итак, мяч снова у голубых. Я имею в виду клуб Наполи. Вы не подумайте ничего такого. Защитник датчан поднял ногу, и атака голландцев захлебнулась. 3-4. Закончили. Предлагаю как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Реклама.
3: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
4: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
5: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
6: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
7: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники «Фортуна», Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
8: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
0: Коммерческие объявления.
9: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
10: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63. Поздравительный трест «Сургут» на сезонную работу требуется официанты, кухонный рабочий, санитарки, горничные, уборщицы, матросы-спасатели. требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8 861 67 2 00 51.
11: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8 900 230 35 25.
12: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
13: Номера телефонов и адреса, озвученные в объявлениях и рекламе, вы можете увидеть в бегущей строке на телеканале «Продвижение» в кабельных сетях города Туапсе.
14: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 279-63.
15: «Юмор-ФМ». Шутки и песни. Официальная группа.

0: Любовь никогда.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Вся Швейцария может 7 раз поместиться на территории Тюменской области, но не хочет.

0: лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Знаете, вот путешествуя, я сделал вывод, в чем-то они интереснее нас, но в чем-то и мы трогательнее. Мы другие. Вы бывали в отелях. Вы знаете, как заправляют на ночь кровать местные? Они затыкивают одеяло между матрацем и коробом. Вот, ну как они спят в этом? Я пробовал подлезть туда. Это они спят. Они залезают и спят вот так вот. Вот в форме мумии такой, да? Наши пытаются. 40 секунд, не больше он выдерживает. И начинают дикие движения ногами под одеялом совершать. Езда на велосипеде под одеялом такая. И с дикой матершиной начинают вырывать это все. И простыни летят во все стороны. Мы не можем жить в конвертике, вот в этом упакованном. А на пляжах, знаете, как узнать русских? Даю совет. Вы же многие ездите на курорты. Вот иностранцы на пляжах такие лежат темненькие. Русские красные, красные. Это, если красные, это русские обязательно. Вот чтобы обгорело, чтобы облупило, чтобы адреналин сочиться начал из ран кровоточащих. Чтобы жена йогуртом на ночь намазала, чтобы интересно жить было. На Мальте. Оформляемся на рейс лететь в Москву. Дочь говорит: пап, смотри, русские стоят в очереди, я не могу. Я поворачиваюсь, красных два человека стоит. У одного рука сломана, у другого нога. Наши конкретно отдохнули. Испанцы, кстати, заметили, что у русских понижено чувство опасности. Например, в море купаются, как правило, русские. Или пьяные немцы с пьяными финнами. А ночью никто не купается. Это опасно. Если сказать, что в море акула, русские бегут в море. Они вылезают и говорят: она меня испугалась.

0: нельзя. Я жене сказал, что в деревню еду.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.

0: Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Знаете, вот путешествуя, я сделал вывод, в чем-то они интереснее нас, но в чем-то и мы трогательнее. Мы другие. Вы бывали в отелях. Вы знаете, как заправляют на ночь кровать местные? Они затыкивают одеяло между матрацем и коробом. Вот, ну как они спят в этом? Я пробовал подлезть туда. Это они спят. Они залезают и спят вот так вот. Вот в форме мумии такой, да? Наши пытаются. 40 секунд, не больше он выдерживает. И начинают дикие движения ногами под одеялом совершать. Езда на велосипеде под одеялом такая. И с дикой матершиной начинают вырывать это все. И просто не летят во все стороны. Мы не можем жить в конвертике, вот в этом упакованном. А на пляжах, знаете, как узнать русских? Даю совет. Вы же многие ездите на курорты. Вот иностранцы на пляжах такие лежат темненькие. Русские, красные. Это, если красные, это русские обязательно. Вот чтобы обгорело, чтобы облупило, чтобы адреналин сочиться начал из ран кровоточащих. Чтобы жена йогуртом на ночь намазала, чтобы интересно жить было. На Мальте. Оформляемся на рейс лететь в Москву. Дочь говорит: пап, смотри, русские стоят в очереди. Я не могу. Я поворачиваюсь. Красных два человека стоит. У одного рука сломана, у другого нога. Наши конкретно отдохнули. Испанцы, кстати, заметили, что у русских понижено чувство опасности. Например, в море купаются, как правило, русские. Или пьяные немцы с пьяными финнами. А ночью никто не купается. Это опасно. Если сказать, что в море акула, русские бегут в море. Они вылезают, говорят:

0: Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Знаете, вот путешествуя, я сделал вывод, в чем-то они интереснее нас, но в чем-то и мы трогательнее. Мы другие. Вы бывали в отелях. Вы знаете, как заправляют на ночь кровать местные? Они затыкивают одеяло между матрацем и коробом. Вот, ну как они спят в этом? Я пробовал подлезть туда. Это они спят. Они залезают и спят вот так вот. Вот в форме мумии такой, да? Наши пытаются. 40 секунд, не больше он выдерживает. И начинают дикие движения ногами под одеялом совершать. Езда на велосипеде под одеялом такая. И с дикой матершиной начинают вырывать это все. И простыни летят во все стороны. Мы не можем жить в конвертике, вот в этом упакованном. А на пляжах, знаете, как узнать русских? Даю совет. Вы же многие ездите на курорты. Вот иностранцы на пляжах такие лежат темненькие. Русские красные, красные. Это, если красные, это русские обязательно. Вот чтобы обгорело, чтобы облупило, чтобы адреналин сочиться начал из ран кровоточащих. Чтобы жена йогуртом на ночь намазала, чтобы интересно жить было. На Мальте. Оформляемся на рейс лететь в Москву. Дочь говорит: пап, смотри, русские стоят в очереди, я не могу. Я поворачиваюсь, красных два человека стоит. У одного рука сломана, у другого нога. Наши конкретно отдохнули. Испанцы, кстати, заметили, что у русских понижено чувство опасности. Например, в море купаются, как правило, русские. Или пьяные немцы с пьяными финнами. А ночью никто не купается. Это опасно. Если сказать, что в море акула, русские бегут в море. Они вылезают и говорят: она меня испугалась. А я был свидетелем, как однажды на острове Лангкави объявили тайфун. Все иностранцы побежали в отель. Русские с криками: тайфун. Бери фотик, фоткаться будем на фоне тайфуна. В Таиланде цунами случилось, это вы знаете. Ой, волна подняла микроавтобус, в котором были наши туристы. А водитель таец. Таец, конечно, в шоке, сидит, рулит на волне. Вот так. Наши, адреналин пошел, окна разбивают, женами, жен первых, туда тебя спастись. Первый надо. Я боюсь вам дальше говорить. Сидит наш, бледный-бледный, еще бледнее, чем таец. Наш говорит: вылезай. А этот говорит: я не могу умирать, мне нельзя.

0: российской столице 16.00.
1: На Юмор ФМ.
2: Средний палец. 40 лет на рынке быстрых сообщений.

0: Этот рай.
1: Делить, друзья, можно не только рай, но и отличное настроение. А вот создавать его будем при помощи самых лучших шуток и песен, которые продолжают звучать в эфире Юмор ФМ. Всем еще раз огромный привет. У микрофона Денис Савельев. Рабочая неделя в самом разгаре. Сегодня уже четверг, и есть прекрасный повод порадоваться, потому что сегодня отмечается День радио. Да, друзья, праздник всех, кто слушает, праздник всех, кто вещает. Всех поздравляю с этим замечательным событием. Ну и в веселом чате предлагают праздновать. Направляйте туда свои сообщения по номеру +7 915 0303 567 и не забывайте подписываться. Конечно же, праздничное настроение будем поддерживать самыми лучшими шутками. В финале часа ловите любимые анекдоты Игоря Маменко. Немного ранее здесь появится Лига городов. Послушаем лучшие миниатюры этого телепроекта. А еще раньше встречайте наш фирменный проект под названием «Не реклама». Ну а начнем новый час юмора вместе с народным скетч-шоу «Однажды в России». Вы слушаете Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за вашу яркую улыбку.
2: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в банке».
3: Чё ты там плетёшься? Иди оформляй самозапрет на кредиты.
4: Ну, Борисничка, ну, пожалуйста, ну, умоляю, ну, только не мои любимые кредитики, ну, прошу, ну, ну я все что угодно сделаю. Хочешь, я пить брошу? Или хочешь, я... А, нет, все, рычаги давления закончились.
3: Да ты, наоборот, радоваться должен. Государство на тебя работает. Алкоголь запретили после 11 продавать, чтоб ты не сдох. На электросамокаты сейчас права надо получать. Опять же, чтоб ты не сдох. А сейчас можно заявление на себя написать, чтобы кредиты не брать. Такое ощущение, что дебилы – самая защищенная часть населения. Пошел, я сказала!
5: Здравствуйте, Женя.
3: Здравствуйте, как вас там?
5: Вы что-то хотели?
3: Я, да, я хотела, чтобы при ходьбе одна ляжка другую не натирала. А еще хочу, чтобы Зюганов, Гармаш и Стас Костюшкин на мои нюцы ответили. Мне любой ответ от моих крашей подойдет. Но ты, девочка с персиками вместо титик, мне не поможешь. Нам надо на вот этого мужчину, который не стал напрягать маму и родился на 5 месяцев раньше, оформить самозапрет на кредиты.
4: Ну, абрикоска моя лохматинка, ну, умоляю. Ну, только не кредиты, ну, я тут недавно объявление видел. Приму волосы, дорого.
3: У тебя башка волосы не принимает. Давайте, оформляйте его.
5: Так, давайте. Почему решили оформить самозапрет?
3: А расскажи, расскажи. А вы знаете, он каждый месяц телефонному мошеннику деньги переводит. У нас мошенник прям на зарплате.
4: Ну, огурчик мой со сладкой попкой. Ну, как я могу отказать товарищу генералу в просьбе?
3: Да с какого перепуга? Какой-то генерал в твоей помощи нуждается. Ты же максимум годишься, чтобы что-то невыносимое, вонючее доедать.
5: Так, вы закончили? Извините, конечно, но чтобы оформить самозапрет, нужно сначала закрыть все существующие кредиты.
3: Вы что, гоните? Вы с него только кашель можете взять. Быстро оформляйте, пока я тебя не подвесила на эти веревочки, как твои руки.
4: Все, топай, топай, топай, топай, топай, давай, давай, давай, Катя, давай.
6: Зачем ты меня сюда привел? Ну, раз уж мы вышли из дома и шли, и не пришли на Бали, мы зря шли. Ну, правда, ну посмотри, какое это скуфское место. Про него нет ни одного рэпа. Пожалуйста, пойдем на Патрик.
4: Нет, все, Катя, мы договорились. Мы оформляем тебе самозапрет. Потому что ты на этих маркетплейсах кукарекнулась уже. Я не удивлен, что эта владелица там в Москва-Сити 8 этажей под офисы выкупила. И мне кажется, 8-й этаж чисто на твои деньги, Катя. Чисто на твои покупочки.
6: Фу, Валера, какой ты душный, реально. Вот я, блин, говорила, что из вашего поколения нормальные только Кадышева и Буланова.
4: Так, все, успокойся.
3: Извините, я вот совершенно специально вас подслушала. У нас такие же проблемы, да?
4: Да, она все, с ума сошла просто с этими маркетплейсами.
3: Не говорите, конечно. У нас вообще кобзда. К этому дебилу сами мошенники приходят, в дверь звонят, он дверь открывает и вот так прям деньги им в руки кладет. Быстро давай паспорт. Так, давайте оформляйте, только не пугайтесь. Он его постирал, баран. Просто в тазике один паспорт постирал. Енот полоскунский.
0: Я просто хотел прописку застирать, ну, чтобы меня коллекторы не нашли, чтобы не пришлось 3 дня сидеть на дне озера и через камыш дышать.
3: Нет, кредиты надо давать не с 18 лет, а когда они определенный тест пройдут. Например, там как ЕГЭ, только ЕДЭ. Единый дебилоидский экзамен.
2: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Это?
1: Это ваш новый автомобиль.
0: А за что это?
1: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
0: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
0: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
0: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.
3: Реклама. Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
4: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса 29 предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров «Фортуна» Карла Маркса 29. Ремонт МФУ и оргтехники «Фортуна» Карла Маркса 29. Обращаться по телефону 8 918 910 44 29 и 20756. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса 29.
5: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
6: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8 918 00 2019.
7: Коммерческие объявления.
8: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
9: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется секретарь руководителя, специалист по охране труда и технике безопасности, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра по массажу, физиотерапии. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
10: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8 918 42 999 42. 8 918 42 999 42.
11: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
12: Телефон рекламной службы «Юмор.ФМ» в Туапсе 2-79-63.
2: Фоменко на Юмор.ФМ.
13: 15 детей из многодетной семьи уговорили наконец-то отца сбрить усы, которые сводят с ума их

0: у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Вашему бизнесу срочно нужен новый логотип. Кружки, ручки, магнитики, упаковочка там всякая.
2: Да уж, упаковочка всякая не помешает.
1: Возрадуйтесь. К вам на помощь спешит инновационный дизайнерский кооператив «Хренов и сыновья».
2: Постойте, неужели тот самый дизайнер Хренов?
1: Именно он. Ну, и его на и сыновья.
3: Признанный король армянского шиха и цыганского рококо. Неоднократный лауреат премии «Золотой завиток». Тот самый Кондратий Хренов.
2: Так, мне срочно нужен дизайнер Хренов.
4: Кондратий Хренов? Я его так хочу!
2: Позвольте, мне тоже нужен Кондратий. Я первый занимал.
1: Спокойствие. Рано или поздно Кондратий придет ко всем. Ну а пока...
3: Дизайнерский кооператив «Хренов и сыновья» готов приступить к работе. Будут вам и ручки, и кружки, и всякая там упаковочка.
1: «Хренов и сыновья». Утром деньги, вечером картинки.
3: Дизайнер Хренов нарисует, не сотрешь.
5: Кто сказал, что отдых на море – это дорого?
6: Ну, если туда-обратно на КамАЗе, и ползвезды, и еда с собой, и чуть-чуть потерпеть, то вполне по карману.
7: Туристическая компания «Куда прешь». Туры ультрапрагматик-класса на Черноморское побережье России.
5: Жаркий Ейск, хлебосольный Адлер, экзотическая Архипоосиповка. Такой желанный Туапсе. Супер скидки в ноябре и феврале.
7: Куда прешь?
5: Уникальные предложения для туристов со своими палатками и раскладушками.
7: Закажите тур на сайтах кудапрешь.э и удобство во дворе .упс.
5: Куда прешь?
6: На море.
5: У вас, красавчик, молодец. Приезжай, уже ждем тебя.
8: Занимайся спортом.
9: Бросай курить.
10: Не бухай.
8: Живи правильно.
11: Да хватит уже, сколько можно-то, а? Я не хочу правильно. Я хочу много и вкусненько.
12: Да пожалуйста. Федеральная сеть магазинов нездорового питания «Жирная белка». Антизож-еда на любой вкус и кошелек. Макарошки, пельмешки, булочки, тортики, бекончик, хамончик и праздничный флакончик.
11: Бам! Одного майонеза! 100 сортов!
12: И в целом более 1000 продуктов и веселых напитков для фанатов нездорового образа жизни. Обрасти жирком и встретить белочку – «Жирная белка».
11: Ем и пью от пуза! Ну и для... Пуза.
12: «Жирная белка». Добро пожаловать в Дупло. Адрес ближайшего магазина на сайте парапожрать.пара.
0: Юбилейный сезон на Юмор

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
4: Акция бонуса покупка ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование партнера агрегатора ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
5: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Эксландикс ЕТ – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Эксландикс с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Эксландикс ЕТ. Слушайте ощущения.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах-партнерах.
10: Вариал 2, спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
11: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успел.
12: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
13: Юмор-ФМ. Шутки. И песни. Наша официальная группа ВКонтакте «Радио Юмор ФМ». Фоменко на Юмор ФМ.
14: Мужики, детектор лжи реально существует. Я на нем женат.

0: веселый чат.
1: На Юмор-ФМ ваши приветы и поздравления, а принимаются они в Телеграм, Макс или же по СМС на единый номер +7 915 0303 567. Вероника просит передать горячий привет ее мужу Евгению, сказать, что он самый лучший, и она его очень сильно любит. Владимир передает привет своим коллегам, просит их не унывать, даже несмотря на то, что на улице лето, и всем хочется поскорее на улицу. Ребята, работать осталось немного, давайте держаться. Далее смешинка от Ольги. Вашему вниманию, отношения должны быть 50 на 50. Он покупает дом, ты в нем живешь. По-моему, классно. Передаю привет дочке Полине и сыну Никите. Я вас очень люблю. Здесь отметилась мама Лена. Поздравляю маму Елену Орехову с днем рождения. Желаю исполнения желаний, успехов, счастья, а самое главное – здоровья. Спасибо за все. Это поздравление осталось без подписи, но, надеюсь, мама Елена его услышала и улыбнулась. Алексей шутит. У хорошего агронома ячмень растет прямо на глазах. Хорошо. Привет маме Лене, папе Сергею. Я их очень сильно люблю. Здесь отметилась дочка Софья. Огромный привет любимому молодому человеку. Зовут его Сергей. Пожелайте ему отличных майских и передайте, что из него обязательно получится отличный доктор. Друзья, далее Кирилл Горин продолжит озвучивать ваши сообщения. Пишите. В финале этого часа послушаем анекдоты Игоря Маменко, а еще впереди Лига городов.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Карибидис, Марина Кравец и команда «Ну нормально, Москва».
1: Дэвис, Дэвис, подожди, один вопрос. А может, есть какой-то способ мощно выиграть финал?
2: У вас гитара есть?
1: Есть.
2: Блин. А грустные лица? Вижу, есть. Играйте на гитаре и давите на жалость.

нам руки не подадут цыгане. Не ответит мать на домофон стопудово.

0: Нам не надо размножаться. Гены проигравших не нужны.
1: Стопудово, блин.
2: Парни, парни, мужики, вы чего тут развели? Вы что думаете, ну если вы проиграете, будет какая-то грандиозная трагедия? Эй! Вот если я проиграю... Дай сюда.

буду черствый ей, как сердце нашего жестокого щурика.

0: за январь.
1: Ну не факт, не факт.
0: Заведут они детей и семьи. Дом построят, вырастят сосну.
1: Сосну.
0: Так что этих пацанов победа.

0: Реклама.
1: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
2: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
3: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, горчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
4: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
5: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 2370.
6: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс «Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в туалет. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
7: Коммерческие объявления.
8: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
9: Обращаться по телефонам 8 978 713 50 39 и 8 988 141 67 63.
10: Поздравительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется санитарный врач, врачи-специалисты, бухгалтеры, инженер-теплотехник, начальник хозяйственной службы, мастер хозяйственной службы. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8 861 67 2 00 51.
11: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8 900 230 3525.
12: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
13: Номера телефонов и адреса, озвученные в объявлениях и рекламе, вы можете увидеть в бегущей строке на телеканале «Продвижение» в кабельных сетях города Туапсе.
14: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 2-79-63.
15: «Юмор-ФМ».

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Включил телевизор. Куда писать комментарий, не понял. Перемотки нет, не понравилось, выключил.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Муж и жена, она говорит: «Вася, скажи честно, а если я умру, ты вновь женишься?» Он говорит: «Здравствуйте, что это текстура смурная? Ты здоровая баба». «Нет, скажи». «Ну, скажи, теоретически, если умру, женишься?» «Я никогда не женюсь, если, не дай бог, ты умрешь. Я буду помнить только тебя». «А, я тебя знаю, женишься. Она будет носить мои вещи». «Никто никогда не будет носить твои вещи. Я запру их на 3 замка, это будет шкаф-музей. Я иногда буду заглядывать, вспоминать о тебе». «Да, она будет спать моей кровати». «Никто никогда со мной спать на твоей кровати не будет. Я обниму подушку, которая пахнет тобой, и буду спать». «Никто никогда». Она говорит: «Да, она будет водить мою машину». «Нет, а у него прав нет». «Ой, ё». Человек приходит к своему другу: «Как дела?» Говорит: «Да, что-то не фонтан. С памятью засада. Вот были какие-то вещи, недавно проходят, и я уже забыл». Он говорит: «У меня было. Мне хуже было, мне вот буквально что-то происходит, я вот через 5 минут не помню. Появился доктор потрясающий, сейчас вылечил, сейчас помню даже такие нюансы, как в детском саду было, и я это помню». Говорю: «Слушай, познакомь с доктором». Говорит: «Да, конечно, познакомлю. А как его фамилия?» Говорит: «Доктор, что ли?» «Ну да, который меня вылечил». «Ну да». «Ну есть фамилия у него?» «Так, сейчас скажу. Как же фамилия-то? Ну, напомни, вот цветок красивый, пахнет здорово, шипы у него такие еще». Говорит: «Роза, точно. Роза, ты не помнишь, как фамилия врача, что меня вылечил?» Купив Ладу Калина, я почувствовал себя Юрием Гагариным. Сначала долго говорил ей: «Поехали», а потом махнул рукой.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Чем больше на популярной певице одежды,

0: моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
2: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональной продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpbonus.ru.
3: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
4: Ноль плюс.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Муж и жена, она говорит: Вася, скажи честно, а если я умру, ты вновь женишься? Он говорит: здравствуйте, что это текстура смурная, ты здоровая баба. Нет, скажи, теоретически, если умру, женишься? Я никогда не женюсь, если, не дай бог, ты умрешь, я буду помнить только тебя. Я тебя знаю, женишься. Она будет носить мои вещи. Никто никогда не будет носить твои вещи. Я запру их на 3 замка, это будет шкаф-музей. Я иногда буду заглядывать и вспоминать о тебе. Да, она будет спать в моей кровати. Никто никогда со мной спать на твоей кровати не будет. Я обниму подушку, которая пахнет тобой, и буду спать. Никто никогда. Она говорит: да, она будет водить мою машину. Нет, а у нее прав нет. Ой, ё. Человек приходит к своему другу: как дела? Говорит: да, что-то не фонтан. С памятью засада. Вот были какие-то вещи, недавно проходят, а я уже забыл. Он говорит: у меня было. Мне хуже было. Мне вот буквально что-то происходит, я вот через 5 минут не помню. Появился доктор потрясающий. Сейчас вылечил. Сейчас помню даже такие нюансы, как в детском саду было. И я это помню. Говорит: слушай, познакомь с доктором. Он говорит: да, конечно, познакомлю. А как его фамилия? Говорит: доктор, что ли? Ну да. Который меня вылечил. Ну да. Ну, есть фамилия у него. Так, сейчас скажу. Как же фамилия-то? Ну, напомню, вот цветок красивый, пахнет здорово. Шипы у него такие еще. Говорит: Роза, он, точно. Роза, ты не помнишь, как фамилия врача, что меня вылечил? Купив Ладу Калина, я почувствовал себя Юрием Гагариным. Сначала долго говорил ей: поехали, а потом махнул рукой.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Чем больше на популярной певице одежды,

0: субботы Игоря Маменко.
1: Муж и жена, она говорит: Вася, скажи честно, а если я умру, ты вновь женишься? Он говорит: здравствуйте, что это текстура смурная, ты здоровая баба. Нет, скажи, ну скажи, теоретически, если умру, женишься? Я никогда не женюсь, если, не дай бог, ты умрешь, я буду помнить только тебя. Да, я тебя знаю, женишься. Она будет носить мои вещи. Никто никогда не будет носить твои вещи. Я запру их на 3 замка, это будет шкаф-музей. Я иногда буду заглядывать, вспоминать о тебе. Да, она будет спать в моей кровати. Никто никогда со мной спать на твоей кровати не будет. Я обниму подушку, которая пахнет тобой, и буду спать. Никто никогда. Она говорит: да, она будет водить мою машину. Нет, а у него прав нет. Ой, ё. Человек приходит к своему другу: как дела? Он говорит: да, что-то не фонтан. С памятью засада. Вот, были какие-то вещи, недавно проходят, а я уже забыл. Он говорит: у меня было. Мне хуже было. Мне вот буквально что-то происходит, я его через 5 минут не помню. Появился доктор потрясающий. Сейчас вылечил. Сейчас помню даже такие нюансы, как в детском саду было, и я это помню. Он говорит: слушай, познакомь с доктором. Он говорит: да, конечно, познакомлю. А как его фамилия? Он говорит: доктор, что ли? Ну да. Который меня вылечил. Ну да. Ну, есть фамилия у него. Так, сейчас скажу. Давай. Как же фамилия-то? Ну, напомню, вот цветок красивый, пахнет здорово. Шипы у него такие еще. Говорит: Роза, точно. Роза, ты не помнишь, как фамилия врача, что меня вылечил? Купив Ладу Калина, я почувствовал себя Юрием Гагариным. Сначала долго говорил ей: поехали, а потом махнул рукой.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лобаль.

0: российской столице 17:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок, яхты. Что не говорите, а в жизни нужно уметь правильно выбирать обои.

0: И мы тоже не прощаемся ни с музыкой, ни с юмором. И у нас здесь только смех, отличное настроение и ваши улыбки. Те самые лучшие и неповторимые, которые каждый день получают шанс в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Напоминаю, каждый из вас по-прежнему может просто улыбнуться и получить шанс выиграть автомобиль в финале этого года. Рассказываю, как к нам присоединиться. А нужно просто сделать селфи своей улыбки, далее загрузить фото на сайте веселое-радио.ру, и после всего остается только одно – ловить автомобильные шутки Фоменко. Ну а далее мы можем позвонить именно вам, и во время звонка вы легко и просто повторите шутку на всю страну. За правильный ответ сразу получаете 3000 рублей и билет в суперфинал игры «Автомобиль за улыбку». Далее присоединяйтесь к нам прямо сейчас и помните, что участие в игре абсолютно бесплатное. Тем временем с вами в студии я, Кирилл Горин, и всем привет, здравствуйте! Рассказываю, что же нас ждет дальше. А ждет нас веселый чат. Уже через 31 минуту озвучу все ваши шутки, привет и поздравления, и даже признание в любви. Сделаю это на всю страну. Диктую номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567, Telegram, Макс и СМС. Пишите прямо сейчас и, самое главное, не забывайте подписываться. Теперь немного о юморе и смешного под занавес этого часа. Насладимся монологом маэстро Жванецкого. Немного ранее здесь появится Денис Клявер, он же самый лучший Дэн, но петь не будет, а будет шутить и сделает это с помощью тройки анекдотов. Также обязательно услышим совет от всемирно известного психолога. Все правильно, это я про сатью с юмором. Ну а прямо сейчас тот самый КВН в эфире самого веселого радио. Это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Снова в нашем зале.
2: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команды ЧП, город Минск, и утомленные солнцем, город Сочи.
4: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Эти забавные профессии». И сегодня у нас в гостях известный писатель-фантаст Александр Киборгов. Я уверен, вы все знаете, у Александра совсем недавно вышла его новая книга «Киборги идут». Именно о ней мы сегодня и хотели бы поговорить. Александр, буквально пару слов, о чем эта книга.
5: Они были киборги! Они заполонили всю планету! Они киборги! Они киборги заполонили всю планету киборги! Они.
4: Александр! Александр, вы понимаете, после вашего ответа... Наверняка у меня, да и у любого здравомыслящего человека возникнет вопрос. О чем же все-таки ваша книга?
5: Они были киборги. Они заполонили всю планету киборги.
4: Александр. Александр. Если можно, все-таки вы понимаете, вот то, что вы сейчас сказали, я мог прочитать, как, в принципе, и в аннотации к вашей книге. Так, в принципе, и в заглавии этой книги. Вы понимаете, я попросил бы вас, если можно, все-таки поподробнее, о чем эта книга?
5: Планета!
4: Ух ты!
5: Киборги! Они заполоняют планету! Всю заполоняют киборги!
4: Александр, скажите, а вы в курсе, что... Может быть, в космосе существуют все-таки и другие формы жизни?
5: Существуют, вот. Но они киборги. Все, они заполоняют.
4: Александр, скажите, напомните мне, каким тиражом вышла ваша книга?
5: Моя книга вышла тиражом «Одна книга».
4: Александр, а вы не могли бы мне объяснить, почему ваша книга начинается с середины?
5: Они заполонили все! Они, киборги, заполонили всю планету!
4: Но я так понимаю, что даже на тех двух страницах текста мы не увидим, да?
5: Заполонили все!
4: Александр, у меня остался к вам, наверное, последний вопрос. Мне очень интересно. Кто же будет главным героем вашей следующей книги?
5: Они уже здесь.
4: Боже мой, какие же вы слабые. Жалкие людишки, боже мой, откуда их столько...
2: Тот самый КВН, те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
6: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Реклама.
1: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56. В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
2: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
3: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
4: Коммерческие объявления.
1: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42. Филиал ООО «РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55. В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется горничная, уборщик производственных помещений, оператор стиральных машин, официант, бармен, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, приемщик пункта проката. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
5: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 2-79-63.
6: Ты такая красивая, такая красивая.
7: Каждому по факту рядом нужен
0: человек. Фоменко на «Юмор-ФМ».
8: Настоящий мужик не уточняет у жены, какие яблоки брать. Купил, какие понравились, и все. Даже если это картошка.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Муж перестал дарить подарки, даже цветы. Говорит, пустая трата денег, но они все равно завянут. Подскажите, пожалуйста, как деликатно объяснить ему, что это не пустая трата денег, а приятное мне внимание?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, тут хочется что-то съёрничать как-то, да, чтобы... Да, ну, бери деньгами, они не вянут. Начнем с этого, да. Попросите что-нибудь вкусненькое приготовить. Это такая пустая трата времени и продукта. Ты все равно это все съешь, в туалет отнесешь. Давай-ка и проси какие-то фундаментальные вещи. Вот, допустим, ну, памятник сырникам, да, чтобы вот прямо из металла были. Вот. Нет, речь не об этом, что они там завянут и тому подобное. Мужчина ведет себя так, как женщина позволяет. Если бы мне в голову пришла вот такая мысль, что цветы нельзя дарить, потому что они завянут, то я бы поплатился. А была бы адекватная мера, она бы нашла, что тоже вянет. И я тоже бы перестал это получать. Нет, просто объясните, ничего, пусть вянут. Нормально, я переживу эту кармическую завязку. Ничего, трупы цветов мне нравятся, ничего страшного.
0: Сатья с юмором.
3: Добрый день. Как отказать начальнику в его ухаживаниях? Пару раз из вежливости согласилась на совместный обед, а в итоге рассчитывает на что-то большее.
2: Рекомендую в следующий раз из вежливости ничего не делать. Потому что потом ты такая просыпаешься утром из вежливости. Что пошло не так? Мама меня учила вежливости, почему я сплю с этим дядей и его тетей, ну, условно говоря. Поэтому вежливость – это хорошо, когда, там, я не знаю, ты говоришь официанту спасибо, там, пропускаешь старших вперед. Ну, ты пошла с мужчиной питаться. С древних времен мужчина, чтобы привлечь женщину к сексу, дает ей вкусный кусочек секса, дает ей вкусный кусочек, думает, женщину угостить. Это из древних времен, когда возле пещеры у него кусок мяса, и ты так, а-на-на-на, хочешь вкусненького? Поэтому, ну, надо будет как-то на этой стадии объяснить, что ты чисто из голода пошла, потому что студентка не доедала как-то, да.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: которой шутит Нюша.
1: Мамы в ужасе все, отцы в восторге кричат. Фотки скинула не мужу, а в родительский чат-чат-чат-чат.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я назову собачку именем твоим, чтобы кричать и тапки принеси, Марин, Марин.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества.
5: Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
8: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатор ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
4: ВГЛ Патент, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Бабушка никому не сказала, что купила слуховой аппарат и уже три раза переписала завещание.

0: Это абсолютно правильно. Наступило время для ваших шуток, приветов, поздравлений, признаний в любви и любых других посланий. Номер по-прежнему единый и самый неизменный. +7 915 0303 567. Телеграм Макса СМС. Пишите прямо сейчас, ну а мы начинаем. Привет от Кирилла своей жене Ангелине и дочке Виктории. Также самой любимой и самой лучшей маме Ирине. Пишет, что вас всех очень сильно любит и будет скоро выезжать к вам. Артур передает привет своей супруге Алене и родителям Наталье и Диме. Желает всей стране отличного настроения. А вот Дмитрий из Перми прислал нам шутку. Пошел ночью к холодильнику, пока все спят. Третьим в очередь стал. Пламенный привет от Дениса из Мурманска своей жене Диане. Говорит, что сильно вас любит и просит вас никогда не грустить. Диана, не грустим. А вот Матвей нам пишет следующее. Привет, любимое радио Юмор ФМ. Поздравляю всех ведущих с праздником Дня Радио. Оставайтесь всегда такими же жизнерадостными и всегда на позитиве. Всем радиослушателям отличного настроения. Сергей Матвейчук и город из города Борисоглебск подписывается в том числе. Взаимно. С праздником вас в том числе. Еще одна шутка у нас от Виктории. Сильная мышь не только съела сыр, но и испугнула. Согнула из мышеловки слово «еще». И смешно, в финале этого часа монолог маэстро Жванецкого и через несколько минут тройка анекдотов в исполнении самого лучшего Дэна, он же Денис Клявер. Еще раз напоминаю, все ваши шутки, приветы и поздравления будут озвучены в эфире Юмор-ФМ на всю страну. Главное номер. +7 915 0303 567.
1: Поделись

0: Спецкомпенсация ООО «Алия Групп» представляет моторное масло «Лопаль», созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Современные допуски и высокотехнологичная формула обеспечивают максимальную защиту вашего мотора. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: «Юмор-ФМ» представляет.
2: Самый лучший!
3: Нет-нет-нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Очень полезный навык – вовремя сделать грустное лицо. Представьте, встречаются два друга. Один на вид, очень-очень такой грустный. Второй спрашивает: а ты что такой не в лице-то, а? Да понимаешь, жена уезжает на отдых на целый месяц без меня. И я остаюсь дома один. Так, а что ты такой грустный-то?
4: Так и если я буду не грустный, она может никуда и не поехать.
3: Поговорим об увлечениях. Ну вот представьте, девочка-отличница, воспитанная в очень строгой семье. Умница, красавица, все 11 школьных лет, никаких проблем. Ну такая просто девочка, знаете, лапочка. И вот выпускной. 5 утра, такой настойчивый звонок в дверь. Мать на валерьянке, отец в симорге обзвонил. Открывают дверь, стоит их девочка, лапочка. У нее волосы взъерошены, платье помято, шишки в волосах, помада размазана, в руках полупустая бутылка вермута. И она такая: мама, папа, а вот и я. Отец: дочь, это что такое? Ну как это называется? Дочь!
4: Ты знаешь, пап, я не в курсе, как это называется, но теперь это мое хобби на всю жизнь.
3: Друзья, помните, что полное доверие между супругами – это очень важно. Вот вам яркий пример. Двое супругов на кухне. Муж неожиданно бледнеет и хватается за сердце. «Ай, дорогая, скорее вызывай скорую! Кажется, у меня сердечный приступ!» Жена хватает столовой телефон и кричит: «Вася, пароль! Какой у тебя пароль? Не могу набрать!» Он говорит: «Пароль? Подожди, вроде бы уже подотпустила».
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: Реклама.
8: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарнчо, чахохбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
9: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
10: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
11: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
12: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
13: сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
14: Коммерческие объявления.
15: Оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется. Водители автомобилей категории «Б», «С», «Д», электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 разрядов, слесарь-ремонтник 4 разряда, слесарь по КПА 5 разряда. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы. Иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
16: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
15: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
17: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
18: Номера телефонов и адреса, озвученные в объявлениях и рекламе, вы можете увидеть в бегущей строке на телеканале «Продвижение» в кабельных сетях города Туапсе.
19: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 279-63.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужчина, помни, после свадьбы все ее «Ой, ты такой веселый!» превратятся в «Не позорь меня на людях, клоун!»

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Все очень просто, пишу я, если понимаешь женский язык. Едет женщина в метро, молчит. Кольцо на правой руке. Замужем спокойно, все стоят на своих местах. Кольцо на левой, развелась. Два кольца на левой, два раза развелась. Кольцо на правой, кольцо на левой. Дважды замужем, второй раз удачно. Кольцо на правой и серьги. Замужем, но брак не устраивает. Два кольца на правой и серьги. Замужем и есть еще человек. Оба женаты, один на мне. Оба недовольны женами. Кольцо на правой, одна серьга. Вообще-то я замужем. Кольцо на левой, кольцо на правой, серьги, брошь. Работаю в столовой. Темные очки, кольца, брошь, седой парик, платформы, будильник на цепи, барменша ресторана «Восточный». Мужа нет, вкуса нет, человека нет. Пьющий, едящий, курящий и лежащий мужчина вызывает физическое отвращение. Трехкомнатная в центре, четыре телефона поют грузинским квартетом. В туалете хрустальная люстра, в ванной белый медведь, из пасти бьет горячая вода. Нужен мужчина со щеткой, тряпкой и женской фигурой. Ни одной серьги, джинсы, ожерелье из ракушек, оловянное колечко со старой монеткой, торба через плечо, обкусанные ногти, загадочные ноги. Художник-фанатик откликается на разговор о Ферапонтиевом монастыре. Погружена в себя настолько, что другой туда уже не помещается. Бриллианты, длинная шея, прическа наверх, разворот плеч, осанка, удивительная одежда, сильные ноги, балет Большого театра. Разговор бессмыслен, вы пешком, я в Мерседесе. Поговорим, если догонишь. Кольцо на правой, гладкая прическа, темный костюм, белая кофта, папироса Беломор. Что вам, товарищ? Кольцо на правой, русая гладкая головка, зеленый шерстяной костюм, скромные коричневые туфли и прекрасный взгляд милых серых глаз. Твоя жена, болван.

0: Максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
1: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС-исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpbonus.ru.

0: Рассветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис, Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Все очень просто, пишу я, если понимаешь женский язык. Едет женщина в метро, молчит. Кольцо на правой руке. Замужем спокойно, все стоят на своих местах. Кольцо на левой, развелась. Два кольца на левой, два раза развелась. Кольцо на правой, кольцо на левой. Дважды замужем, второй раз удачно. Кольцо на правой и серьги. Замужем, но брак не устраивает. Два кольца на правой и серьги. Замужем и есть еще человек. Оба женаты, один на мне. Оба недовольны женами. Кольцо на правой, одна серьга. Вообще-то я замужем. Кольцо на левой, кольцо на правой, серьги, брошь. Работаю в столовой. Темные очки, кольца, брошь, седой парик, платформы, будильник на цепи, барменша ресторана «Восточный». Мужа нет, вкуса нет, человека нет. Пьющий, едящий, курящий и лежащий мужчина вызывает физическое отвращение. Трехкомнатная в центре, четыре телефона поют грузинским квартетом. В туалете хрустальная люстра, в ванной белый медведь, из пасти бьет горячая вода. Нужен мужчина со щеткой, тряпкой и женской фигурой. Ни одной серьги, джинсы, ожерелье из ракушек, оловянное колечко со старой монеткой, торба через плечо, обкусанные ногти, загадочные ноги. Художник-фанатик откликается на разговор о Ферапонтиевом монастыре. Погружена в себя настолько, что другой туда уже не помещается. Бриллианты, длинная шея, прическа наверх, разворот плеч, осанка, удивительная одежда, сильные ноги, балет Большого театра. Разговор бессмыслен, вы пешком, я в Мерседесе. Поговорим, если догонишь. Кольцо на правой, гладкая прическа, темный костюм, белая кофта, папироса Беломор. Что вам, товарищ? Кольцо на правой, русая гладкая головка, зеленый шерстяной костюм, скромные коричневые туфли и прекрасный взгляд милых серых глаз. Твоя жена, болван.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Все очень просто, пишу я, если понимаешь женский язык. Едет женщина в метро, молчит. Кольцо на правой руке. Замужу спокойно, все стоят на своих местах. Кольцо на левой, развелась. Два кольца на левой, два раза развелась. Кольцо на правой, кольцо на левой. Дважды замужем, второй раз удачно. Кольцо на правой и серьги. Замужем, но брак не устраивает. Два кольца на правой и серьги. Замужем и есть еще человек. Оба женаты, один на мне. Оба недовольны женами. Кольцо на правой, одна серьга. Вообще-то я замужем. Кольцо на левой, кольцо на правой, серьги, брошь. Работаю в столовой. Темные очки, кольца, брошь, седой парик, платформы, будильник на цепи, барменша ресторана «Восточный». Мужа нет, вкуса нет, человека нет. Пьющий, едящий, курящий и лежащий мужчина вызывает физическое отвращение. Трехкомнатная в центре, четыре телефона поют грузинским квартетом. В туалете хрустальная люстра, в ванной белый медведь, из пасти бьет горячая вода. Нужен мужчина со щеткой, тряпкой и женской фигурой. Ни одной серьги, джинсы, ожерелье из ракушек, оловянное колечко со старой монеткой, торба через плечо, обкусанные ногти, загадочные ноги. Художник-фанатик откликается на разговор о Ферапонтиевом монастыре. Погружена в себя настолько, что другой туда уже не помещается. Бриллианты, длинная шея, прическа наверх, разворот плеч, осанка, удивительная одежда, сильные ноги, балет Большого театра. Разговор бессмыслен, вы пешком, я в Мерседесе. Поговорим, если догонишь. Кольцо на правой, гладкая прическа, темный костюм, белая кофта, папироса Беломор. Что вам, товарищ? Кольцо на правой, русая гладкая головка, зеленый шерстяной костюм, скромные коричневые туфли и прекрасный взгляд милых серых глаз. Твоя жена, болван.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: На старт! Внимание! Бонусы на май!

0: на столичных 18.00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Семеро одного не ждут, сказали медсестры и начали операцию без хирурга.

Да, ну а мы не уплываем далеко и вам не советуем. Совсем скоро пятница. Если вдруг заработались, напомню, уже завтра она наступит. А там праздники, выходные, лучшее настроение, природа и все это в компании музыки и избранного юмора. Поэтому прямо сейчас рекомендуем каждому из вас начать планировать свой уикенд. И даже, если вы хотите, можете рассказать об этом нам. Ваше сообщение прозвучит в эфире на всю страну и произойдет это уже в середине этого часа в нашем веселом чате. То самое пространство, где я с радостью буду шутить вашими шутками, а также озвучу все приветы, поздравления, признания в любви и другие послания. Главное, направьте все нам, напоминаю, наш единый номер Telegram, Макс и СМС. +7 915 0303 567. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Тем временем с вами в студии Кирилл Горин, и я говорю вам всем привет, здравствуйте. Из смешного. В финале часа насладимся смешной историей жизни знаменитых людей в рубрике «Шутить изволите», которую нам озвучит Михаил Полицемака. Также обязательно встретим Николая Фоменко и целых 5 шуток про тещу, а еще услышим детские перлы в исполнении угарного папы. Он же известен как Гар Дмитриев. Ну а через несколько секунд встречайте шутки-песни. Ведущие Стас Ярушин и Люся Чеботина. Это Юмор ФМ. Шутки-песни. Автомобиль за улыбку.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Дайте шума! Да! Этот проект делает публика. Это все для вас! Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор ФМ. Шутки, песни, вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире.
2: Дедушкам бывает, что хочется, но может все инсультом закончиться. Пьяная женщина — это беда, не утащишь домой ни за что никогда.
3: Зай, сейчас с подружками еще на баре по винчику возьму.
4: А у тебя не было такого, вот правда, нет?
3: У меня, я хоть и выпиваю очень редко, но если я пью, то я пью. И меня действительно не утащить. И эта песня про меня. Я прям выжимаю максимум из этого вечера.
4: Класс.
0: На Юмор ФМ.
2: Младший лейтенант, старший лейтенант, ну а где, блин, средний лейтенант?
1: Опа. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Эй, если ласки хочешь, то супругу разбужу, или тещу разбужу, их обоих разбужу.
2: А вождь на стеклах рисует, охранник мавзолея крестик целует.
4: Пустите меня в комсомол, под Толкунову подвигаться.
1: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
3: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
1: Шутки, песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
0: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
2: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
3: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, хардачо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
4: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
5: Коммерческие объявления.
6: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
7: ВОО «Молния Ямал» села Невук на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
8: Филиал ООО «РМ «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
9: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диск. USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 279-63.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Дело великого Ломоносова живет. Люди продолжают валить из Архангельска.

0: FM. Шутки.
1: Я не понимал, что такое мерчендайзинг, пока один друг мне все по полочкам не разложил.
0: И песни.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
0: Угарный папа.
1: Кирюше 5 лет. В семье ожидается пополнение. Мама показывает на свой живот и говорит: «Кирюша, смотри, там твой братик». И получает в ответ: «Нет, мама, там твоя еда». Миле 4 годика. Родители показывают ей картинки со сказочными персонажами. Попадается красная шапочка. Спрашивают: «Мила, что за сказка?» Мила молчит. Они еще раз: «Что на картинке нарисовано?» «Девочка, а что у девочки на голове?» «Сяпка». «А какого цвета?» «Клясная». «Так как называется сказка?» Мила немного подумала и говорит: «Клясная сяпка». Из школьных сочинений Егора. Мушкетеров было сложно обмануть, ведь они соображали на троих. Маяковский спал, положив под голову колено. Когда писал Лермонтов, все оживало под его пером. Пейзажи оживали, животные жили своей жизнью. Никакая вещь не могла устоять под его талантом.
0: Угарный папа.
1: Марату 5 лет. Катается с мамой во дворе на велосипеде. Мама ему говорит: «Марат, здесь поворачивай направо». «А ты здесь не указывай, ты тут не главная». «А кто же тут главный?» – недоумевает мама. Марат в ответ: «Вообще-то у нас здесь самый главный – президент». Володя 2 года. Гуляет с мамой. Бежал по улице, упал, затормозил почти носом. Мама беспокойно спрашивает: «Ты как, сын, все нормально?» Володя встал, отряхнулся, поплевался и говорит: «Да, только в рот что-то попало. Наверное, асфальт». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер Telegram +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если жизнь — это вызов, то я перезвоню.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
8: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
10: А давай, только шашлык еще возьмем.
9: А где самый вкусный?
10: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
15: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
16: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
17: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Самокат – это обман. Вдумайтесь, чтобы катиться, ему нужны вы.

0: веселый чат.
1: И веселым, потому что здесь еще есть ваши шутки. А чтобы их прислать нам, записывайте номер. +7 915 0303 567. Пишите. И самое главное, не забывайте подписываться. Максим из Екатеринбурга передает привет своим любимым родственникам села Новоепатово Свердловской области, а именно своему тестю Рауфану, теще Минигуль и жене Гульнаре. Они там без меня отдыхают, пишет, а я за всех работаю. Светлана, ее послание. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, передать всем своим дамам город Ялту при привет. А вот передали. Готово. Егор присылает нам шутку. У меня складывается впечатление, что кроме впечатлений у меня ничего не складывается. Лидия пишет. Добрый вечер. Поздравляем вас с Днем Радио. Успехов и всего самого хорошего вам. Спасибо большое за вашу работу. Очень нравится ваша волна. Взаимно все для вас. Мария из Чебоксар передает привет своему любимому человеку Диамидову Николаю. Он сейчас в рейсе в Красноярске. Я люблю тебя, мой лучший. Жду тебя скорее домой, твоя Мария. Вот так вот. И еще одна шутка у нас от Степана из Перми. Первое собрание любителей резать лук закончилось весьма плачевно. Продолжим смеяться дальше. Смешно в финале часа рубрика «Шутить изволите» и смешная история жизни знаменитого человека в исполнении Михаила Полицемака. Ну а немного ранее целых 5 шуток Николай Фоменко нам озвучит, и будут они про тещу. Еще раз напомню номер для ваших сообщений. +7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС. Пишите прямо сейчас.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: тещу.
2: Теща была на выставке змей. Пришла домой с медалью и грамотой.
3: Если все расходы на свадьбу теща берет на себя, значит, ее дочка не подарок.
4: Крупные денежные купюры, распечатанные на хорошем принтере, навсегда отучат тещу шарить по карманам.
3: «Вот такого вируса у меня еще не было», — сказал зять, увидев за компьютером тещу.
4: На лицо тещи сел комар. Это было самое легкое решение в моей жизни.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Реклама. Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
6: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс «Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в туалет. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
7: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
8: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
9: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
10: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
0: Коммерческие объявления.
11: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
12: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
13: В оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется слесарь-сантехник 4 разряда, слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда, электромонтер ДВС, рабочий зеленого хозяйства 3 и 4 разрядов, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, уборщик служебных помещений. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
14: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
1: Номера телефонов и адреса, озвученные в объявлениях и рекламе, вы можете увидеть в бегущей строке на телеканале «Продвижение» в кабельных сетях города Туапсе.
15: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 279-63.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Очень часто хочется просто взять и прилечь на диван, а потом вспоминаешь вдруг, что уже лежишь.

0: «Шутить изволите?» Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Я очень рад нашей новой встрече, друзья. Знаете, я часто делюсь с вами историями из жизни знаменитых актеров театра и кино. Но, уверяю вас, известные режиссеры тоже попадают в истории. Истории не менее забавные, а порой и поучительные. Несколько расскажу вам прямо сейчас.
0: «Шутить изволите?»
1: Однажды знаменитый кинорежиссер Александр Петрович Довженко сдавал комиссии свой фильм «Мичурин» о жизни знаменитого ученого. После просмотра очередной чиновник-идиот встал и начал упрекать картину, что в ней не отражена роль партии, комсомола, профсоюзных организаций. «Но позвольте», — вежливо возразил Довженко, — «зачем же отражать все сразу?» Поверьте, это далеко не последний фильм о советской власти. Как-то к немецкому писателю и режиссеру Бертольду Брехту пришел молодой человек и сказал: «Мастер, у меня в голове полно творческих замыслов, и я могу написать хороший роман. Мне мешает только одно – я не знаю, как начать». Брехт улыбнулся и посоветовал: «Очень просто. Начните с верхнего левого угла на чистом листе бумаги». Режиссер Роман Виктюк поставил спектакль «Анна Каренина» в инсценировке Григория Горина. Спектакль получился превосходным, но длинным. Он шел около 5 часов. На премьере, где-то к концу 4-го часа, один пожилой еврей наклонился к сидевшему рядом Горину и сказал: «Слушайте, я еще никогда в жизни так долго не ждал поезда».
0: «Шутить изволите?»
1: Вот почему все выпуски «Шутить изволите» на Юмор-ФМ одинаково лаконичны. Очередные 2 минуты истекли, и я отправляюсь на поиск новых забавных историй из жизни знаменитых людей. До новых встреч в эфире. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Реклама.

0: и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Я очень рад нашей новой встрече, друзья. Знаете, я часто делюсь с вами историями из жизни знаменитых актеров театра и кино. Но, уверяю вас, известные режиссеры тоже попадают в истории. Истории не менее забавные, а порой и поучительные. Несколько расскажу вам прямо сейчас.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды знаменитый кинорежиссер Александр Петрович Довженко сдавал комиссии свой фильм «Мичурин» о жизни знаменитого ученого. После просмотра очередной чиновник-идиот встал и начал упрекать картину, что в ней не отражена роль партии, комсомола, профсоюзных организаций. «Но позвольте», — вежливо возразил Довженко, — «зачем же отражать все сразу? Поверьте, это далеко не последний фильм о советской власти». Как-то к немецкому писателю и режиссеру Бертольду Брехту пришел молодой человек и сказал: «Мастер, у меня в голове полно творческих замыслов, и я могу написать хороший роман. Мне мешает только одно – я не знаю, как начать». Брехт улыбнулся и посоветовал: «Очень просто. Начните с верхнего левого угла на чистом листе бумаги». Режиссер Роман Виктюк поставил спектакль «Анна Каренина» в инсценировке Григория Горина. Спектакль получился превосходным, но длинным. Он шел около 5 часов. На премьере, где-то к концу 4-го часа, один пожилой еврей наклонился к сидевшему рядом Горину и сказал: «Слушайте, я еще никогда в жизни так долго не ждал поезда».
0: «Шутить изволите».
1: Вот почему все выпуски «Шутить изволите» на Юмор-ФМ одинаково лаконичны. Очередные 2 минуты истекли, и я отправляюсь на поиск новых забавных историй из жизни знаменитых людей. До новых встреч в эфире. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Реклама.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Я очень рад нашей новой встрече, друзья. Знаете, я часто делюсь с вами историями из жизни знаменитых актеров театра и кино. Но, уверяю вас, известные режиссеры тоже попадают в истории. Истории не менее забавные, а порой и поучительные. Несколько расскажу вам прямо сейчас.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды знаменитый кинорежиссер Александр Петрович Довженко сдавал комиссии свой фильм «Мичурин» о жизни знаменитого ученого. После просмотра очередной чиновник-идиот встал и начал упрекать картину, что в ней не отражена роль партии, комсомола, профсоюзных организаций. «Но позвольте», — вежливо возразил Довженко, — «зачем же отражать все сразу? Поверьте, это далеко не последний фильм о советской власти». Как-то к немецкому писателю и режиссеру Бертольду Брехту пришел молодой человек и сказал: «Мастер, у меня в голове полно творческих замыслов, и я могу написать хороший роман. Мне мешает только одно – я не знаю, как начать». Брехт улыбнулся и посоветовал: «Очень просто. Начните с верхнего левого угла на чистом листе бумаги». Режиссер Роман Виктюк поставил спектакль «Анна Каренина» в инсценировке Григория Горина. Спектакль получился превосходным, но длинным. Он шел около 5 часов. На премьере, где-то к концу 4-го часа, один пожилой еврей наклонился к сидевшему рядом Горину и сказал: «Слушайте, я еще никогда в жизни так долго не ждал поезда».
0: «Шутить изволите».
1: Вот почему все выпуски «Шутить изволите» на Юмор-ФМ одинаково лаконичны. Очередные 2 минуты истекли, и я отправляюсь на поиск новых забавных историй из жизни знаменитых людей. До новых встреч в эфире. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
4: Кроме Ленты Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com. Ленту!
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес

0: в российской столице 19 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Я всегда стою на весы с котом. Независимо от результата, кот прожорливая скотина. Я молодец.

0: Ну а самый лучший день наступит в финале этого года, и наступит он для одного из вас. Тот день, когда вы выиграете новый автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». И чтобы принять участие и получить шанс, от вас требуется только ваша улыбка. Прямо сейчас улыбнитесь на камеру своего смартфона, далее загружайте фото на сайте веселое-радио.ру и ловите шутки Фоменко в эфире Юмор-ФМ. Все очень просто и самое главное – бесплатно. Ну а если вы уже в игре, то спешу вас поздравить. В этом часе мы позвоним кому-то из вас, поэтому не уходите далеко, а если вдруг ушли, то прибавляйте громкость динамиков, чтобы не упустить ту самую заветную шутку Николая Фоменко. Ну и ждите нашего звонка. Звонить вам буду я, Кирилл Горин. Всем привет. А еще примерно в 36 минут этого часа озвучу ваши шутки, приветы и поздравления и сделаю это в нашем веселом чате. Номер для ваших сообщений плюс 7-915-0303-567. Телеграм, Макс и СМС. Пишите и не забывайте подписываться. Плюс у нас еще больше поводов для улыбок в этом часе. В финале легендарный Михаил Задорнов навсегда. Да. Немного ранее услышим протоколы совершенно нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити», а также обязательно впитаем порцию брутальных цитат Джейсона Стэтхэма в нашем блокбастере «Я такого не говорил». И через пару мгновений встречайте большой стендап. Это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Аллея Групп» представляет моторные масла «Ликвимоли». Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс вашего двигателя. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
2: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Фролов, Москва.
3: Я вообще педагог по образованию. И открою вам секрет. Не только учиться никто не любит, но и учить тоже. Последний учитель, который прям кайфовал от своей работы, исчез, когда отменили телесные наказания. Вот тогда примерно. Причем их отменили, когда женщины пришли в профессию. Они просто не вывозили спарринг со всем классом. Врубайтесь. Именно тогда появилась фраза «Вас много, а я одна». До этого парни говорили «Подходи по одному». Но согласитесь, чаще всего же учитель вообще не кайфует от того, что делает. Чаще всего вообще учитель — это тот тип, который раньше тебя прочитал учебник и профессионально занимается пересказом за деньги, блин. У меня в универе вообще был препод, который постоянно повторял одно и то же. Уверен, у вас тоже такой был. Он постоянно говорил: «А вы зря не записываете. Вы эту информацию потом нигде не найдете». У меня всегда был вопрос: а если это нигде не опубликовано, ты-то откуда это взял? Сам придумал? Давайте записывайте, ребят, я это не вспомню потом. Я больше бухой на пару не приду, вы что, давайте. Относительно недавно узнал, что, оказывается, в медицинском сообществе есть некий снобизм. Оказывается, стоматологов не считают настоящими врачами, прикиньте. И я когда узнал, я теперь еще больше боюсь стоматологов. Но угад, ковыряются. Но, с другой стороны, стало обидно за них, потому что все врачи собрались вместе и такие: «Не, стоматологи — это не наши ребята. А вот та бабка, которая мне на медосмотре слух тупо шепотом проверяет, вот она трушная тетка, она высококлассный специалист с высшим образованием, 8 часов на работе шепчет рандомные цифры, прикиньте». Ну, серьезно, в 21 веке в медицине самые высокие технологии, мой слух бабка шептун проверяет. Чего происходит? Я сейчас худею активно. Присутствует пара лишних килограммов. И когда я говорю, что хочу сбросить, обычно кто-то из зала кричит: «Зачем тебе? Не надо». Немного обидно, что никто из вас этого не делает, но такие вы люди, судя по всему, я понял. Короче, стараюсь перманентно следить за своим весом, потому что я знаю, что наш мир несправедлив к толстякам. Да, все наше общество. Некоторые особо бурно. Согласитесь, даже если бы был какой-то массовый спор между дрыщами и пухляшами, и их судила сама Фемида, богиня правосудия, она хоть и слепа, но по иронии судьбы, у нее в руках весы, и там от предвзятого отношения тоже не отделаться. А во второй руке у нее огромный тесак для агрессивной липосакции. Вообще, согласитесь, Фемида выглядит так, как будто она должна быть богиней-продавщицей из мясного. Да, но в целом я считаю, что каждый человек свободен, делает со своим телом все, что захочет. Единственное, некоторые забывают, что твоя свобода заканчивается там, где начинается кресло другого человека. И это мне уже не очень нравится. Меня не касается, как выглядят другие, пока это меня буквально не касается. Понимаете? У меня все, пока...

0: Реклама спонсора.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.

0: Реклама.
1: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
2: Fortuna, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
3: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
4: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
0: Коммерческие объявления.
5: Филиал ООО «РМ «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники. Охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
6: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется секретарь руководителя, специалист по охране труда и технике безопасности, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра по массажу, физиотерапии. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
7: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8 918 42 999 42. 8 918 42 999 42.
8: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 2-79-63.

0: и выиграй автомобиль!
1: Утеряны водительские права моей жены. Нашедшему убедительная просьба сжечь.
0: Автомобиль за улыбку.
2: И мы продолжаем играть в нашу суперигру «Автомобиль за улыбку». Только что Николай Фоменко озвучил заветную шутку в эфире и сделал это на всю страну. Соответственно, все, кто играет в нашу суперигру, услышали, возможно, эту шутку. Кому-то из вас совсем скоро поступит звонок счастья. Вы просто правильно повторите ее на всю страну и за правильный ответ получите 3000 рублей в моменте. А также в суперфинал отправитесь, собственно, с билетом, с той самой путевкой, в котором в конце года уже, возможно, именно вы заберете наш новый большой приз «Автомобиль» за свою неповторимую улыбку. Напоминаю, что участие в игре абсолютно бесплатное, и приглашайте в игру всех, кого знаете. Друзей, родных, коллег и близких, но мы переходим к выбору нашего следующего участника, или, возможно, участницы, и для этого просто говорим два заветных слова. «Улыбайзер, стоп!»
0: «Автомобиль за улыбку!»
2: И наш фирменный улыбайзер выбирает улыбку Вячеслава из Санкт-Петербурга. Вячеслав, набирай ваш номер телефона. Надеюсь, что у вас отлично проходит ваше вечернее время. И мы убедимся в этом, потому что я звоню вам прямо сейчас. Ждите. Номер телефона мы набрали. Ждем соединения. И, соответственно, после соединения сразу будем переворачивать песочные часы. Так. И где же наши гудки? Вот они. Засекаем 30 секунд положенного времени. Ровно столько времени есть у нас, у Вячеслава, чтобы взять трубку. Вячеслав, здравствуйте. Это супер игра «Автомобиль за улыбку». Вы сейчас в прямом эфире. Вас слышит вся страна. Это Юмор ФМ. Здравствуйте. Вы Вячеслав из Санкт-Петербурга, верно?
3: Все верно.
2: Это замечательно. Вы оперативно взяли трубку. Подскажите, слушайте Юмор ФМ. Можете шутку повторить?
3: Вот самое-то интересное, слушаю Юмор ФМ, но шутку не могу повторить.
2: Не можете, слушаете сейчас, только... Так, подождите, вы слушаете Юмор ФМ, но сейчас не слушали,
3: я
2: правильно?
3: Я слушаю Юмор ФМ, но не прослушал шутку.
2: Вы прослушали шутку, но в любом случае вы за рулем сейчас, правильно?
3: Верно.
2: Как ответственный водитель, как ответственный гражданин, вы просто смотрели по зеркалам, смотрели вперед и не слушали вовремя Юмор ФМ. Не расстраивайтесь,
3: да,
2: в любом случае, я желаю вам отличного настроения, чтобы эта пробка побыстрее разбежалась по домам, и чтобы в следующий раз вы, когда взяли трубку, потому что мы позвоним вам еще раз однажды, вы просто легко и, соответственно, без ошибок повторите шутку и отправите суперфинал. Хорошо?
3: Хорошо.
2: Все, Вячеслав, желаю вам хорошего настроения. Помните, что ваша улыбка все равно остается в нашем фирменном улыбайзере. Хорошей вам дороги. Пока-пока.
3: Спасибо, до свидания.
2: Дорогие друзья, напоминаю, что ваша улыбка совершенно точно стоит той самой заветного приза автомобиля за свою улыбку. Да, у Вячеслава есть машина, но второй автомобиль лишним в семье никогда не будет. Поэтому прямо сейчас заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте свою улыбку в наш фирменный улыбайзер и ловите автомобильные шутки Фоменко в эфире Юмор ФМ. Участие в игре бесплатное, поэтому приглашайте в игру всех, кого знаете. Ну а данный эпизод игры сыгран, нам остается только заново раскрутить наш фирменный улыбайзер. И все это для того, чтобы ваши потрясающие улыбки продолжили радовать нас на сайте Юмор ФМ. Почему? А потому что игра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Иногда маленькая клубника – это большая земляника. Если BMW проехала мимо сервиса, значит, отказали тормоза. Если долго смотреть на огонь, тебя уволят из МЧС. Не стоит рассчитывать на таксистов. Они могут тебя подвести. Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи. Я скажу тебе всего две фразы, которые открывают любые двери. От себя и на себя.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушаете «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Михаил Стебниенко.
1: Я префект прекрасного района Патриаршие пруды. Я знаю, вы думали, что это Нурлан Сабуров, но нет.
0: Ольга Картункова.
2: Театр – это высокое, это чувственное, это антураж. Дура ты тупорылая.
0: Валерий Равдин.
3: Я работаю. Потом прихожу в супермаркет, а яйца такие с прилавка смотрят на меня. Маловато работаешь, Валерыч.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Узбаки очень развитый народ, понимаете? Мы лучшие хоккеисты в мире. Мы просто не хотим пока.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Heinz в ассортименте 320-200 граммов – 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37. Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Конфетный

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефисбанк.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Он хотел наладить отношения с тещей и решил заказать ей красивое платье. Но, как назло, она проснулась, когда он измерял ее рулеткой.

0: веселый чат.
1: Наступило традиционное время для ваших шуток, приветов и поздравлений. Наталья ее сообщение своему любимому мужу направляется. Зовут его Алексей. Терпи, любимый, кроме нас никто огород не перекопает и ничего не посадит. Ищи в себе скрытые силы. Любящая тебя твоя жена Наталья. Алексей, привет вам от жены. Мария передает привет городу Искитиму и особенно своему мужу Сергею. Солнышко, я тебя люблю, так и написала. Сергей и его шутка. Я настолько стар, что помню, как люди выносили мусор, а ведро нужно было назад принести. Сообщение от Татьяны. Поздравляю моих любимых родных сына Дениса и супруга Виталия Мирошниковых с Днем Радио. Это их праздник, а также весь коллектив Радио Юмор-ФМ с праздником здоровья, благополучия и мирного неба всем. С уважением, Татьяна Мирошникова написала вот такое послание. Привет от Егора всему Нижневартовску и своей жене Дарье. И еще одна шутка у нас от Виктора из Санкт-Петербурга. Привычка зарубать себе на носу довела Буратино до самоампутации органа обоняния. Юмор в финале этого часа. Легендарный Михаил Задорнов навсегда. И немного ранее протоколы совершенно нелепых преступлений. В рубрике «Реалити-криминалити» мы их и услышим. Также напоминаю еще раз. Все ваши шутки, приветы, поздравления, признания в любви и любые другие послания, даже просто история о том, как проходит ваш день, будут озвучены в эфире и произойдет это, конечно же, здесь, на всю страну. Главное, зафиксируйте координаты для ваших посланий. Плюс 7-915-0303-567. Сообщения принимаем как в Telegram, так и в Max и в SMS-формате.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Не

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
1: Реалити криминалити.
3: Хоть я и являюсь зачинщиком пьяной драки в кафе «Одуванчик», но прошу в качестве смягчающего обстоятельства учесть тот факт, что в это время я был абсолютно трезв. И сейчас, пиша эту записку, я тоже абсолютно трезв. Задержанный продавец Иванов ударил пенсионера Петрова куском мяса по лицу, в результате чего вырвал изо рта пенсионера глубоко застрявшие в мясе искусственные челюсти. Пострадавший бросил в меня топор. Топор ударил меня по лбу, отскочил и ранил пострадавшего в ногу. Приношу свои искренние извинения за причинение физического и морального вреда полицейским Копытину А.Е., Сладкову Г.К. и непомнящих В.В. Особенно мне неудобно перед Сладковым Г.К., окунутым мною вниз головой в люк городской канализации. Прошу принять во внимание то обстоятельство, что я был нетрезв по случаю 8 марта и обладаю званием мастера спорта по греко-римской борьбе. И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор-ФМ.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Реклама.
4: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
5: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
6: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
7: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники «Фортуна», Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
8: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
9: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс «Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
2: Коммерческие объявления.
10: Оздоровительный трест «Сургут» на сезонную работу требуется. Официанты, кухонный рабочий, санитарки, горничные, уборщицы, матросы-спасатели. требования к кандидатам, документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
11: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
10: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
12: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
13: Винтовки и клыки против брони и автоматов. Реальный подвиг пограничной школы собаководства в разгар Отечественной войны в сериале «Джульбарс». 9 и 10 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
14: Номера телефонов и адреса, озвученные в объявлениях и рекламе, вы можете увидеть в бегущей строке на телеканале «Продвижение» в кабельных сетях города Туапсе.
15: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Туапсе 279-63.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Представляете, девочки, вчера вечером ко мне зашел сосед за солью, а у меня ни соли, ни желания.

0: лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. Очень много наблюдений делают женщины. Собралась получать права, записалась в школу вождения, пошла покупать правила дорожного движения, экзаменационные билеты, чтобы учить. Пришли с мужем в книжный, я взяла книги, стою в очереди, а муж побежал еще что-то мне, говорит, принесу тебе. Уже подошла моя очередь, и он успевает сунуть мне третью книжку. Кассирша читает, смотрит на меня с уважением. Читаю я следующее. У меня три книжки. «Правила дорожного движения», «Экзаменационные билеты», «Русские ругательные выражения». Кассирша говорит, ну вы основательно готовитесь. Мужчина написал недавно. Недавно ездил к знакомым на крестины дочки. Пришли в церковь. Отец с младенцем на руках подходит к батюшке и деликатным шепотом спрашивает. Святой отец, а где у вас тут можно жертвоприношение совершить? Женщина написала, у меня щенок, я его приучила гадить на пеленочку, потом собираю пеленочку, в полиэтиленовый мешочек бросаю на заднее сиденье машины и по дороге на работу выбрасываю. А тут торопилась, выбросить не успела, положила на заднее сиденье, стою в пробке, в боковое зеркальце вижу, залезает вор, хватает мешочек и радостно убегает. Гениально следующая фраза. «У меня неделю было хорошее настроение», пишет. Парень написал. «Михаил Николаевич, вы их правильно блондинок за рулем называете? Блондинозавры. Сделала поворот из левого четвертого ряда вправо. Я чуть не раздолбасил все. Ее и мою машину. Я ей все сказал». А она так наивно мне говорит. «Вы что, не видели? Я же вам дворниками показала, что я поворачиваю». Встретил вчера одноклассницу с мужем. 100 лет не виделись. У нее живот 7 месяцев. Радостно так спрашиваю. Ну, кто? Она потупила глаза, кивает на мужа. Он.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
2: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Приводить.

0: Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит. Я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. Очень много наблюдений делают женщины. Собралась получать права, записалась в школу вождения, пошла покупать правила дорожного движения, экзаменационные билеты, чтобы учить. Пришли с мужем в книжный. Я взяла книги, стою в очереди, а муж побежал еще что-то мне, говорит, принесу тебе. Уже подошла моя очередь, и он успевает сунуть мне третью книжку. Кассирша читает, смотрит на меня с уважением. Читаю я следующее. У меня три книжки. Правила дорожного движения, экзаменационные билеты, русские ругательные выражения. Кассирша говорит, ну вы основательно готовитесь. Мужчина написал недавно. Недавно ездил к знакомым на крестины дочки. Пришли в церковь. Отец с младенцем на руках подходит к батюшке и деликатным шепотом спрашивает. Святой отец, а где у вас тут можно жертвоприношение совершить? Женщина написала, у меня щенок, я его приучила гадить на пеленочку, потом собираю пеленочку, в полиэтиленовый мешочек бросаю на заднее сиденье машины и по дороге на работу выбрасываю. А тут торопилась, выбросить не успела, положила на заднее сиденье, стою в пробке, в боковое зеркальце вижу, залезает вор, хватает мешочек и радостно убегает. Гениально следующая фраза. «У меня неделю было хорошее настроение», пишет. Парень написал. «Михаил Николаевич, вы их правильно блондинок за рулем называете? Блондинозавры. Сделала поворот из левого четвертого ряда вправо. Я чуть не раздолбасил все. Ее и мою машину. Я ей все сказал». А она так наивно мне говорит. «Вы что, не видели? Я же вам дворниками показала, что я поворачиваю». Встретил вчера одноклассницу с мужем. 100 лет не виделись. У нее живот месяцев на 7. Радостно так спрашиваю. Ну, кто? Она потупила глаза, кивает на мужа. Он.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
2: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: читает, смотрит на меня с уважением. Читаю я следующее. У меня три книжки. «Правила дорожного движения», «Экзаменационные билеты» и «Русские ругательные выражения». Кассирша говорит: «Ну, вы основательно готовитесь». Мужчина написал недавно. «Недавно ездил к знакомым на крестины дочки. Пришли в церковь. Отец с младенцем на руках подходит к батюшке и деликатным шепотом спрашивает: „Святой отец, а где у вас тут можно жертвоприношение совершить?“» Женщина написала: «У меня щенок. Я его приучила гадить на пеленочку, потом собираю пеленочку, в полиэтиленовый мешочек бросаю на заднее сиденье машины и по дороге на работу выбрасываю. А тут торопилась, выбросить не успела, положила на заднее сиденье, стою в пробке, в боковое зеркальце вижу, залезает вор, хватает мешочки, радостно убегает. Гениально следующая фраза: „У меня неделю было хорошее настроение“, пишет. Парень написал: „Михаил Николаевич, вы их правильно, блондинок за рулем, называете блондинозавры. Сделала поворот из левого четвертого ряда вправо. Я чуть не раздолбасил все. Ее и мою машину. Я ей все сказал“. А она так наивно мне говорит: „Вы что, не видели? Я же вам дворниками показала, что я поворачиваю“. Встретил вчера одноклассницу с мужем. 100 лет не виделись. У нее живот месяцев на 7. Радостно так спрашиваю: „Ну, кто?“ Она потупила глаза, кивает на мужа. Он.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформлении автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.

0: российской столице 20.00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Да чтобы я, да еще раз, да с тобой, да с удовольствием.

0: так же, как и мы, стали маяками для ваших улыбок и для лучшего настроения, потому что только у нас лучший и самый избранный юмор. Да, это самое веселое радио страны, и с вами я, его ведущий Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте. Плюс обязательно и совершенно просто уже в середине этого часа озвучу ваши сообщения в нашем веселом чате. Это могут быть приветы, поздравления, признания в любви и, самое главное, ваши шутки, которыми я буду шутить и сделаю это, разумеется, на всю страну. А сейчас, внимание, диктую номер телефона для ваших посланий. Плюс 7-915-0303-567, Telegram, Макс и СМС. Пишите прямо сейчас и, самое главное, не забывайте подписываться. Ну а сейчас рассказываю, над чем будем смеяться дальше. В финале часа Игорь Маменко будет шутить с помощью тройки смешных анекдотов. Перед этим услышим лучшие фрагменты телевизионного шоу «Лиги городов» и еще насладимся нашей фирменной нерекламой. Напоминаю всем, что это как реклама, только очень и очень смешная. Ну а прямо сейчас для вас и на всю страну начнем со скетч-шоу «Однажды в России». Это «Юмор-ФМ». Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
2: Ау! Ау, помогите, я заблудился!
3: Господин президент, вы нас звали?
2: Сенатор Кевин, слава богу, вы здесь! Я заблудился, что происходит?
3: Господин президент, это елка. Мы просто украсили ваш кабинет, скоро же Новый год.
4: Да, и у нас остались считанные деньки, чтобы ввести еще больше санкций против России.
3: О, да.
2: Слушайте, по поводу санкций, я вот что подумал. Все-таки праздник, может быть, сделаем новогодний подарок. Я предлагаю отменить что-то из того, что мы им до этого запрещали. Я предлагаю вернуть русским Netflix.
4: Так, а вроде уже не надо, им же официально разрешили пиратствовать.
2: Что? Пиратствовать?
4: Да.
2: То есть бухать ром, грабить корабли и жучить портовых девчат? От всего этого их удерживал только Netflix? Господи, что мы натворили? Может быть, тогда опять разрешить им покупать наши айфоны?
4: Так, а вроде тоже уже не надо. Просто когда мы им запретили их покупать, они купили их в 3 раза больше. Почему-то русским больше нравится намутить телефон, чем купить.
2: Ну тогда можно разрешить русским наши фильмы. Хотя, с другой стороны, я слышал, они очень крутые. Они полетели снимать фильм в космос.
3: Ну хоть вы об этом помните.
2: Кстати, а почему мы не летаем снимать фильмы в космос?
3: У нас есть графика. У нас есть люди, которые нарисуют космос.
2: То есть вы хотите сказать, русским проще полететь в космос, снимать фильм про космос, чем научить человека рисовать? Охренеть! Что будет, когда русские придумают фильм про апокалипсис? Я не хочу умирать из-за киношки с Пересильд.
4: Господин президент, а разрешите поинтересоваться, зачем вам что-то дарить России?
2: Потому что задолбал наш американский Новый год. Ничего в нем интересного, веселого нет. Вы посмотрите, что мы делаем. Мы просто сидим всей семьей и смотрим на носок. А я хочу веселья, я хочу праздника, как у русских. С их любимыми русскими, китайскими, бенгальскими огнями.
3: С чем?
2: Бенгальские огни – это такие праздничные штуки, русские их очень сильно любят, которые сначала задолбаешься поджигать, пока они загорятся, зажигалка превращается в лаву. Но когда она разгорается, они горят во все стороны. Просто во все стороны летит огонь. В кофту, в кота, в еду. А еще мне нужен русский дождик.
3: Что еще за дождик?
2: Это праздничный алюминий. Русские очень мелко нарезают лист алюминия и вешают на новогоднюю елку.
3: Но зачем? Это красиво?
2: В теории должно было быть. Но на практике я еще ни разу не видел, чтобы это было красиво. Ими просто целый день рыгает и какает кот. Короче, мне нужен русский Новый год. Чтоб в руке что-то горело, на елке был алюминий, я жег бумагу и кидал ее в алкоголь.
3: Господи, какой ужас. Но зачем?
2: Это же логично. Чтобы сбылось желание. Слушайте, я очень устал. Отменяем все санкции. Ха-ха, я вас разыграл. Опа!
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: это?
1: Это ваш новый автомобиль.
0: А за что это?
1: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
0: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
0: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
0: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
5: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, горячо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
6: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
7: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
8: Коммерческие объявления.
9: Во, молния Ямал, села Небук, на постоянную и сезонную работу требуется горничная, уборщик производственных помещений, оператор стиральных машин, официант, бармен, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, приемщик пункта проката. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
10: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
11: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей, возможно обучение.